писал ей признание на сером заборе, и на площади с клумбы срывал ей цветы. Она смеялась до слез, когда пела на море, и гуляла по парку с ним до темноты. Он однажды отбил ее от хулиганов, она думала, это ее рыцарь из снов, и она

Люди падают вниз. Обидно и больно, просто жутко даже. И растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то на мир взглянул с высоты. Может, за облаками есть кто-то сильнее и умнее, и он сотворил этот мир. И советы его ведут к счастью.

Как стать лучше? Есть разные мнения по этому поводу. Путь первый. Потребовать от всех, кто с тобой рядом, относиться к тебе с должным почтением. Путь второй. Заняться собой и с помощью самодисциплины и надежных инструкций сделаться лучшей своей копией. И есть третий путь, духовный, когда мы позволяем Духу Божьему работать с нами глубоко и бескомпромиссно. Дух Святой – это Дух благодати и умиления, и, наполняя наше сердце, Он вдохновляет нас на неимоверные дела или поступки, которые сами по себе мы не сочли бы возможными или правильными. Этот Дух благодати сошел на Закхея, и тот показал себя щедрым и примирительным человеком. Это тот же Дух умиления сошел на Марию, и она, доставши свое драгоценное мирро, излила его на Христа. Что есть такого в Духе Христовом, что от Его присутствия мы в один момент можем стать лучше? Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Вы слушаете радио

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 5 октября, и тема сегодня «В ожидании покаяния последнего человека». Некоторые задаются вопросом, почему Иисус до сих пор не вернулся? Что ж, у нас есть четкий ответ во втором послании Петра, 3 главе, 9 стихе. Здесь Петр говорит, «Не медлит Господь исполнением обетования. Христос обязательно придет». Как некоторые почитают умедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Когда Библия говорит, что Бог долготерпит, здесь греческое слово «макрофумио». «Макрос» описывает что-то длинное, длинное, как макароны. А слово «фумио» — это гнев. И когда мы соединяем все это вместе, получается слово, которое описывает человека, медленного на поступки, или человека, который не спешит проявлять свой гнев, а вместо этого долго терпит. Бог понимает, что ему нужно быть очень терпеливым и не торопить события. Это слово описывает сдерживание гнева, сдерживание суда. Бог не спешит вершить правосудие, потому что желает покаяния как можно большего числа людей до прихода Иисуса. Вот чего он ждет. Итак, почему Иисус еще не вернулся? Потому что он ожидает покаяния последнего человека. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Неважно, где ты живешь, главное, кто живет в твоем сердце.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса взаимосвязи с друг другом, то есть нашей созависимости в теле церкви. Беседуя однажды с человеком на 40-й день его поста, я был удивлен, к какому выводу он пришел в результате такого изнурительного опыта. Он сказал: «Мы даже не представляем себе, какой бунтарь живет внутри каждого из нас». Смирение начинается с признания высшей власти. Легко под высшей властью подразумевать Бога, но я сейчас говорю об отце и матери в доме, муже в семье, пастыре в церкви. Независимость – это первый признак того, что человек или там церковь, деноминация оказался за пределами Божьего замысла, выпал из его определения или, возможно, никогда не был в нем. Формальности здесь ни при чем. Ценна духовная наследственность, причастность к корням. Мы же не с луны свалились. Мы не начали что-то самостоятельное или отдельное, но продолжаем труд других людей, то есть наших предшественников. Создание чего-либо независимого не только невозможно теоретически, потому что, наконец, мы чьи-то дети, кто-то нас родил, но невозможно и практически, потому что никогда в одиночку мы не родим своих детей, надо быть с кем-то в сотрудничестве. У Бога существует большое поле труда, так что никому не угрожает остаться безработным. Можно примкнуть к любому делу, на любом участке работы и стать частью общего видения, именно частью целого. В этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Христос говорит: «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились». Другие трудились, а вы вошли в труд их. Евангелие Иоанна, 4 глава, 37 и 38 стихи. Когда с этой вершины оглянешься на своих предшественников, увидишь целое облако свидетелей, которые смотрят на тебя с великими надеждами, вверяя в твои руки достояние своих многовековых чаяний и ожиданий. Боже мой, как стыдно на их наследии создавать свой личный бренд. Чувствуешь себя последним подлецом, блудным сыном, который, собрав все отцовское имение, пошел в дальнюю страну и там расточил, живя распутно. Не приведи, Господи, спаси и помилуй, спаси и помилуй. Размышляйте над этим в течение всего дня. Благословений вам, всего доброго, до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Визит в РФ спецпосланника Папы Римского по Украине Матео Дзупи подтвердил конструктивный характер взаимодействия России и Ватикана, а также настрой сторон сотрудничать на гуманитарном треке, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Визит кардинала Матео Дзупи подтвердил конструктивный и регулярный характер российско-ватиканского диалога, настрой обеих сторон к продолжению сотрудничества на гуманитарном треке, говорится в заявлении. Визит кардинала Дзупи в Москву проходил с 28 по 30 сентября. В Москве состоялась ежегодная Всероссийская лидерская конференция Церкви «Христианская миссия. Единство и ученичество». Мероприятие собрало тысячи участников из разных городов России. В течение двух дней звучали послания о единстве и ученичестве, лидерстве и ответственности, духовном наследии, веры, посвящения и доверии Богу. Спикеры говорили о роли наставника в жизни ученика, необходимости постоянно развиваться в служении, готовить новых лидеров и передавать следующим поколениям не только знания, но и личный пример следования за Христом. Главными темами также стали Божие видение для жизни человека и церкви, решение лидера, значение команды, духовное обновление, верность своему призванию и способность сохранять правильное основание независимо от внешних обстоятельств. Во время конференции была отмечена социальная и добровольческая деятельность объединения церкви «Христианская миссия». Более 500 миллионов христиан по всему миру сталкиваются с ограничениями, которые мешают им получить или безопасно использовать Библию. Об этом говорится в новом исследовании Bible Access List 2026, подготовленном организацией Bible Access Initiative, объединяющей библейские общества и другие христианские служения. Исследование охватывает 106 стран. Его авторы изучали не только государственные и другие ограничения на распространение Библии, но и ситуации, когда христиане формально имеют право владеть Писанием, однако не могут получить его из-за бедности, отсутствия инфраструктуры, удаленности, неграмотности или недостаточного доступа к интернету. По оценке авторов отчета, более 250 миллионов христиан сталкиваются с очень серьезными или крайне серьезными ограничениями. В некоторых странах хранение Библии может привести к тюремному заключению или даже смерти. На первом месте в списке стран с наиболее серьезными ограничениями находится Афганистан, далее следуют Йемен, Сомали, Северная Корея и Эритрея. Интерес молодых людей в Швеции к Иисусу и христианской вере, который стал заметен в последние годы, продолжает сохраняться. Об этом заявил генеральный секретарь Шведского евангельского альянса Олаф Этсингер в интервью Christian Daily International. Еще в 2025 году результаты исследования, проведенного среди 17 тысяч молодых шведов, показали необычный интерес к религиозной теме. Участников опроса попросили назвать влиятельных людей, которые, по их мнению, будут определять будущие тенденции. Среди таких имен оказался Иисус. Исследование проводил Йов Барометр, организация, изучающая взгляды и поведение молодежи. Опрос был проведен в 2024 году, а результаты опубликованы в 2025. Интерес молодых людей к религии уже некоторое время постепенно растет, и 2025 год, похоже, стал периодом, когда все больше людей начинают верить в высшую силу, говорилось в отчете. 11 ноября в Москве состоится национальная духовная трапеза – ежегодное мероприятие, объединяющее представителей всех христианских конфессий, государственной власти, образования, бизнеса, культуры и средств массовой информации. – Мероприятие проходит в год единства народов России и посвящено осмыслению общих духовно-нравственных ценностей как основы межнационального и межконфессионального мира, общественной консолидации и создания будущего страны. Мы верим, что совместными усилиями власти, общества и религиозных общин, вдохновленных высокими целями, мы сможем сообща ответить на вызовы времени и заложить прочный духовный фундамент для будущих побед России, страны, где духовное единство народа является опорой государства, заявляют организаторы. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Долетел до звезд, но крылья опалил. Я так хотел ярко сиять, но не хватало сил. И ко мне, не слетая, снова небо попросил.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 5 октября. Дух мольбы. Я изолью на дом Давида и на жителей Иерусалима дух благодати и мольбы. Книга пророка Захарии, 12:10. Расширенный перевод Библии. Согласно сегодняшнему стиху, Дух Святой — это Дух мольбы, то есть Дух молитвы. Дух Святой дает нам желание молиться. Это один из способов Его общения с нами. Мы можем не догадываться, как часто Он побуждает нас к молитве, полагая, что определенные люди или ситуации сами всплывают у нас в голове. Требуется время, чтобы научиться распознавать Божий голос, когда Он просит нас молиться о чем-то. Мне понадобилось много лет практики, чтобы усвоить это. Однажды, в понедельник, я вспомнила об одном знакомом пасторе. В течение последующих 3 дней я постоянно возвращалась к нему в своих мыслях. В среду, когда я зашла по делам в офис, я встретила его секретаря и поинтересовалась у нее, как он поживает. Она сказала мне, что пастор заболел, а кроме того, у его отца обнаружили рак, который уже дал метастазы по всему организму. Я тут же поняла, почему так часто вспоминала о пастыре на этой неделе. Должна признаться, что я не молилась о нем, а просто размышляла. Я очень сожалела о том, что не подчинилась водительству духа, но я верю, что Бог привлек других людей для молитвы о нем и помощи. Для меня это был важный урок, касающийся умения слышать Божий голос. Когда с нами происходит нечто подобное, мы должны не осуждать себя, а извлечь ценный урок. Дух мольбы живет внутри нас, направляет нас и говорит с нами. Нам следует постепенно развивать свою восприимчивость к его водительству, чтобы мы могли молиться за других людей, когда он побуждает нас к этому, и наблюдать за тем, как он чудесным образом меняет их жизнь.

0: Божье слово на сегодня. Лучше не просто думать о каком-то человеке, а помолиться о нем. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес —

0: Здравствуйте, друзья! В рубрике «Библия говорит» с вами вновь Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, откуда мы знаем, что нет реинкарнации?
1: Священное Писание достаточно конкретно говорит об этом вопросе, и в нем нужно отметить несколько составляющих. Наверное, самая первая составляющая заключается в ясных утверждениях Писания. Например, такое место, как послание к евреям, 9 глава, здесь сказано в 27 стихе следующее, я читаю, «И как людям положено однажды умереть, а потом суд». То есть Библия ясно говорит о том, что когда человек умирает, он переходит, он предстает перед Божьим лицом, и он должен предстать на Божий суд. Библия ясно говорит о том, что после того, когда люди будут осуждены, мы видим, что одни люди находятся с Господом, написано, и так всегда с Господом будем. Другие люди находятся во веки веков в озере огненном, написано, брошены в озеро огненное и будут мучиться во веки веков. То есть Библия нигде, ни малейшего намека не говорит о том, что каким-то образом тот человек, который умер, он потом придет, вернется опять на землю в форме какой-то другой, в виде животного, в виде, может быть, менее благородного человека и так далее. Это абсолютно чуждо библейской модели. Но есть еще один очень важный элемент, который немножко глубже, более на философском уровне, но он играет колоссальную роль, колоссальное значение. Дело в том, что Библия представляет нам линейное развитие истории. То есть оно говорит о том, что было начало и будет конец. Бог, представляя себя в Библии, говорит, я есть альфа и омега, начало и конец. То есть есть определенная точка, которая говорит о начале истории, и есть определенная точка, которая говорит о конце истории. Более того, эта история имеет свой смысл. Смысл этой истории в том, чтобы спасти человечество от греха. Для этого у Бога есть план искупления. Центральным элементом плана искупления является Голгофский крест, то есть воплощение Божьего Сына, Его святая и праведная жизнь на земле, то, что Он берет на Себя грехи мира, умирает за них на Голгофском кресте, и потом, после погребения, на третий день Он воскрес и вознесся к Отцу во славе. Он вознесся в прославленном теле, то есть речь идет о каком-то новом измерении материи, и Он находится в этом новом состоянии вечно с Отцом, и люди, также спасенные Христом, они присоединяются к Нему для того, чтобы разделить вместе с Ним это торжество и славу спасения жизни вместе с Богом. То есть вот эта христианская модель истории, она, как я уже сказал, линейная. Реинкарнация предполагает совершенно другую версию. Она предполагает движение по кругу, она предполагает движение по спирали, какую-то цикличность, в которой нет явно определяемого начала и нет явного конца. Это состояние неопределенности, это состояние, это сама идея того, что что-то переходит из одной формы в другую, и вот так продолжается вечно. Как я уже сказал, что Библия абсолютно не поддерживает такую модель. Библия объясняет нам или представляет нам объяснение существования Вселенной, которое в наибольшей степени соответствует обозримой нам реальности, то есть нами реальности. То есть когда мы видим окружающую нас действительность, мы видим в Священном Писании отражение или объяснение этой действительности, мы видим начало и мы видим конец. Мы видим то, что все законы природы, они где-то имели свое начало. Мы видим, как наука все больше и больше подтверждает тот факт, что время, материя и пространство однажды имели начало. То есть Библия говорит нам не о цикличности, а Библия и наука, которая анализирует то, что происходит вокруг, говорит о том, что все имело начало, и поэтому Библия говорит, однажды все будет иметь конец. И вот по этим двум причинам мы можем быть точно уверены, что реинкарнация – Это явление, которое было придумано людьми и которое не соответствует реальности. И, конечно же, оно не соответствует тому, что говорит Священное Писание, и говорит об этом достаточно конкретно.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Радио «Пилигрим». Слушайте нас внимательно.

0: Добрый вечер. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Наш Бог реален. Наш Бог живой. И Он покажет нам силу и славу свою. Мы будем взывать Господу. И Он сказал, что ответит.

0: Христианские притчи.
1: Ложь. Закончив службу, священник объявил: «В следующее воскресенье я буду беседовать с вами на тему лжи. Чтобы вам легче было понять, о чем пойдет речь, прочитайте перед этим дома 17 главу Евангелия от Марка». В следующее воскресенье священник перед началом своей проповеди объявил: «Прошу тех, кто прочитал 17 главу, поднять руки». Почти все присутствующие подняли руки. «Вот именно с вами я и хотел поговорить о лжи», — сказал священник. «У Марка нет 17 главы».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: В мире, к сожалению, есть много ресурсов, которых на всех не хватает. Точнее, не хватает, чтобы у всех их было столько, сколько они хотят. Кто-то мечтает о золоте или деньгах, кто-то о власти, иные о украшениях или редких вещах. Но если золото не всем попадает в руки, то время дано каждому и, как говорит Писание, примерно одинаково большинству из нас. Значит, возникает вопрос, как мы тратим этот поистине бесценный ресурс, выделенный нам небесами. Кто-то сказал: «Я выиграю джекпот в лотерею, просто дайте мне на это миллион лет». Время, оно как топливо для паровоза, от нас зависит, сожжем мы его на стоянках, отправляя пар в свисток, или будем двигаться, прокладывая путь по рельсам жизни. Писание учит нас дорожить временем, ибо дни лукавы, а значит, способны заканчиваться в любую минуту. Любопытно, что время можно накопить. Может, кто-то и посчитает это абсурдным, но посмотрите на некоторые притчи Христа. 10 дев вышли встречать жениха, у 5 из них не хватало времени. Масло, скажете вы? Но почему не хватило им масла? Не рассчитывали, что светить придется дольше, чем обычно. И где взять нам еще времени? Обычно мы стремимся догнать его или даже обогнать, а Бог советует нам остановиться и познать, что это Он, владыка всех часовых стрелок во Вселенной, и способен всегда нам добавить пару часиков на общение с Ним. Глядишь,

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Чудесные сны. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Бытие, 37 глава, с 3 по 5 стих. Помните школьные звонки с урока на урок? Самые долгожданные с урока. И когда раздавалась громкая на всю школу трель, самые активные ученики вскакивали из-за парт. Но тут, к немалому огорчению детей, раздавался голос учителя, сообщающий, что звонок этот не для них, а для него. Эх, как не хотелось снова садиться за парты. Утро еврейского мальчика по имени Иосиф начиналось многообещающе. Уже вторую ночь подряд сын Иакова видел сны. Сны были необычными и захватывали так глубоко, как могут только вещие сны. Весь предыдущий день мальчик ходил под впечатлением первого сна. Теперь вот добавился и второй. И снилось всего-то, что одному снопу пшеницы поклонились другие снопы пшеницы. Другой раз, похожим образом, солнце и луна и десяток звезд чтили еще одну особенную звезду. Сон Иосифу был совершенно ясен. Он – звезда, и ему поклонятся все домашние. Открытие это требовало обсуждения, и Иосиф подключил к своим переживаниям старших братьев и отца. Реакция их была ожидаемой. Старшие младшего и так не особо любили. Сын другой матери, щеголь в разноцветном халате, их раздражал. Отцу сильно не нравилось, что поклониться придется и ему. Библия не слишком подробно рассказывает эту семейную драму, но мы можем представить себе немного больше подробностей. Младший сын Иакова, похоже, глубоко уверовал в пророческую силу снов. Что-то подсказывало ему, что это его дар от Бога, что он особенный. Почему домашние не хотели этого признавать? Они должны были поверить. Мать с таким упорством вымолила его у Бога. Отец, Божий человек, сам видел видение и сны. Он же и одел любимого сына в одежды наследника. Нет, он появился в этот мир не зря. Почему все вокруг не хотели этого признавать? Кроме того, старшие братья так незаслуженно его избегали. И вот маленький начальник вышел ими покомандовать и был продан в рабство. Мы можем представить, что пережил Иосиф. Шок, крушение всего, разочарование, обида, страх. Пророческие сны всплывали карикатурами тех, кто его продал, звучали насмешкой из их уст, стали плетью в руках аравийских купцов. Так начинался путь сына Иакова, долгий, трудный, несправедливый. Вместо поклонов Иосиф получил подзатыльники, цепи и незавидное будущее. Но Бог знал и любил Иосифа. Кроме того, это сам Всевышний направил жизнь мальчика по столь драматическому сценарию. Иосиф стал главным актером следующего акта вселенской пьесы. Да, не на такую роль он рассчитывал, не этого ожидал. Эпизод последнего действия, что открыл ему Бог, Иосиф принял за вступление. Эпилог посчитал прологом. Не разобрался, был сильно молод. Так бывает часто. Нам нелегко понять будущее. Мы хотим все здесь и сейчас. Не зная замыслов Божьих, превозносимся, потом скорбим, досадуем, терпим разочарование. Друзья, Бог имеет о нас планы гораздо более величественные, чем мы можем подумать. Всевышний приготовил Иосифу судьбу, где признание близкими стало не пафосным эпиграфом, а коротким предложением в конце долгих событий. Эти самые события, в которых были и плен, и рабство, искушение и тюрьма, обучение у великих людей, потом толкование снов фараону, мудрое управление величайшим государством, все они и стали удивительным назиданием, стали содержанием великой книги. Мы читаем о них и восхищаемся тем, как Бог вел этого человека, как удивительно сложилась его жизнь, как здорово он стоял в искушениях, как высоко был вознесен в итоге.
Став вторым человеком в империи, он обеспечил 400 лет безбедного существования своему народу. Оказывается, все нам служит ко благу. Ничто не может сломить нас, когда мы с Богом. Иосиф – подтверждение этому. Конечно, сын Иакова понял все это, но позже, через годы, и когда настал день исполнения снов, встретил его в смирении и не гордости, в любви, а не в надменности, слезами радости, а не ухмылкой. Так бывает с нами. Господь нас вдохновляет, а нам не хватает признания. Бог готовит нас в путь, а мы лезем на пьедестал. Воспитывает нас, а мы хотим воспитывать других. Пример Иосифа должен нас научить доверять Богу всегда, в разных обстоятельствах. Награда от Господа придет, признанию будет время. Но главное не это, главное мы сами, то, кем мы становимся и что можем сделать, когда находимся в руках Божьих, когда готовы учиться. Будем внимательны к Божьим откровениям. Возможно, Он открывает нам новый интересный этап нашей жизни. Может, нам уготована роль нового героя веры среди трудностей, гонений и скорбей. Поэтому смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 1 Петра, 5 глава, 6 стих. Не будем гадать, будем учиться старательно. Небесный Учитель только начинает свой урок.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Визит в РФ спецпосланника Папы Римского по Украине Матео Дзуппи подтвердил конструктивный характер взаимодействия России и Ватикана, а также настрой сторон сотрудничать на гуманитарном треке, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Визит кардинала Матео Дзуппи подтвердил конструктивный и регулярный характер российско-ватиканского диалога, настрой обеих сторон продолжению сотрудничества на гуманитарном треке, говорится в заявлении. Визит кардинала Дзуппи в Москву проходил с 28 по 30 сентября. В Москве состоялась ежегодная Всероссийская лидерская конференция церкви «Христианская миссия. Единство и ученичество». Мероприятие собрало тысячи участников из разных городов России. В течение двух дней звучали послания о единстве и ученичестве, лидерстве и ответственности, духовном наследии, веры, посвящения и доверии Богу. Спикеры говорили о роли наставника в жизни ученика, необходимости постоянно развиваться в служении, готовить новых лидеров и передавать следующим поколениям не только знания, но и личный пример следования за Христом. Главными темами также стали Божие видение для жизни человека и церкви, решение лидера, значение команды, духовное обновление, верность своему призванию и способность сохранять правильное основание независимо от внешних обстоятельств. Во время конференции была отмечена социальная и добровольческая деятельность объединения церкви «Христианская миссия». Более 500 миллионов христиан по всему миру сталкиваются с ограничениями, которые мешают им получить или безопасно использовать Библию. Об этом говорится в новом исследовании Bible Access List 2026, подготовленном организацией Bible Access Initiative, объединяющей библейские общества и другие христианские служения. Исследование охватывает 106 стран. Его авторы изучали не только государственные и другие ограничения на распространение Библии, но и ситуации, когда христиане формально имеют право владеть Писанием, однако не могут получить его из-за бедности, отсутствия инфраструктуры, удаленности, неграмотности или недостаточного доступа к интернету. По оценке авторов отчета, более 250 миллионов христиан сталкиваются с очень серьезными или крайне серьезными ограничениями. В некоторых странах хранение Библии может привести к тюремному заключению или даже смерти. На первом месте в списке стран с наиболее серьезными ограничениями находится Афганистан, далее следуют Йемен, Сомали, Северная Корея и Эритрея. Интерес молодых людей в Швеции к Иисусу и христианской вере, который стал заметен в последние годы, продолжает сохраняться. Об этом заявил генеральный секретарь Шведского евангельского альянса Олаф Этсингер в интервью Christian Daily International. Еще в 2025 году результаты исследования, проведенного среди 17 тысяч молодых шведов, показали необычный интерес к религиозной теме. Участников опроса попросили назвать влиятельных людей, которые, по их мнению, будут определять будущие тенденции. Среди таких имен оказался Иисус. Исследование проводил Youth Barometer, организация, изучающая взгляды и поведение молодежи. Опрос был проведен в 2024 году, а результаты опубликованы в 2025. Интерес молодых людей к религии уже некоторое время постепенно растет, и 2025 год, похоже, стал периодом, когда все больше людей начинают верить в высшую силу, говорилось в отчете. 11 ноября в Москве состоится национальная духовная трапеза – ежегодное мероприятие, объединяющее представителей всех христианских конфессий, государственной власти, образования, бизнеса, культуры и средств массовой информации. – Мероприятие проходит в год единства народов России и посвящено осмыслению общих духовно-нравственных ценностей как основы межнационального и межконфессионального мира, общественной консолидации и создания будущего страны. Мы верим, что совместными усилиями власти, общества и религиозных общин, вдохновленных высокими целями, мы сможем сообща ответить на вызовы времени и заложить прочный духовный фундамент для будущих побед России, страны, где духовное единство народа является опорой государства, заявляют организаторы. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братья мои,

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 5 октября. «Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям». Иуда, 18 стих. Послание Иуды состоит всего из одной главы, но в этой одной главе содержится очень много глубокого смысла, и ее нужно читать и исследовать построчно. Послание содержит пророчество о последних временах, о том, что будут ругатели, которые будут следовать не за Господом, а за своим нечестивым желанием. Кто эти ругатели? Это те люди, которые иронизируют и насмехаются над Богом, Божьей Церковью и Его делами. Сегодня в мире эта тенденция уже стала явной. Люди издеваются над Божьими заповедями и следуют только лишь за своими похотями. При этом они не только осуществляют свои нечестивые желания, но и пропагандируют подобное поведение. Совершенно не стыдясь, они говорят: «А кто сказал, что так жить нельзя?» Возлюбленные, сегодня мы призваны Господом обличать ругателей, приводить их перед престол Божий, показывать путь Божьего спасения. Пришло время противостоять нечестивым желаниям, каждую минуту ополчающимся на нас, и твердо следовать за Господом. Пришло время прекратить злые сообщества, которые развращают добрые нравы. Прекратите ругать Господа и людей, просто живите с Богом. Будьте благословенны. Амен.
2: Слушайте радио Пилигрим.
3: Благо, благодать.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим».

0: своей глубины, Господь. Мы хотим тонуть. Мы хотим быть глубже, чем мы есть. Чем мы были вчера. О, Господь. Мы жаждем Тебя.
1: Отдыхайте под хорошую музыку на радио «Пилигрим».

0: Удивительное радио.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 96. Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова, облако и мрак окрест его, правда и суд – основание престола его. Пред ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов его. Молнии его освещают вселенную, земля видит и трепещет. Горы, как воск, тают от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред Ним, все боги. Слышит Сион и радуется, и веселятся дщери Иудины ради судов Твоих, Господи. Ибо Ты, Господи, высок над всей землею, превознесен над всеми богами. Любящие Господа, ненавидьте зло». Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, а на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Глава 17. Сказал также Иисус ученикам: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят». Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет: «Каюсь», прости ему. И сказали апостолы Господу: «Умножь в нас веру». Господь сказал: «Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей: «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: «Пойди скорее, садись за стол»? Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам»? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был... самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им: «Не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут: «Вот оно здесь» или «Вот там». Ибо вот Царство Божие внутри вас есть. Сказал также ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: «Вот здесь» или «Вон там». Не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день сей. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Двое будут молоть вместе. Одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле. Один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему, где Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы.
1: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 11. Итак, я с первого года Дария, медянина, стал ему подпорой и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину. Вот еще 3 царя восстанут в Персии. Потом 4-й превзойдет всех великих богатством, и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого, и восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великой властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по 4 ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет, и не с той властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих». И усилится южный царь, и один из князей его пересилит его, и будет владычествовать, и велико будет владычество его. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и народ ее. Но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее, и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена». Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску и войдет в укрепление царя Северного, и будет действовать у них и усилиться. Даже и богов их, и стуканы их с драгоценными сосудами их, серебряными и золотыми, увезет в плен в Египет, и на несколько лет будет стоять выше царя Северного. Хотя этот и сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в свою землю. Потом вооружатся сыновья его, и соберут многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет, и потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укрепления его. И раздражится южный царь, и выступит, сразится с ним, с царем Северным, и выставит большое войско, и предано будет войско в руки его. И ободрится войско, и сердце царя вознесется. Он низложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее, ибо царь Северный возвратится и выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с огромным войском с большим богатством. В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут. И придет царь Северный, устроит вал, и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, ни отборное войско его не достанет силы противостоять». И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним, и на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его. И вознамерится пойти со всеми силами царства своего, и праведный с ним, и совершит это, и дочь жен отдаст ему на погибель ее. Но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из того. Потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими. Но некий вождь прекратит нанесенный им позор, и даже свой позор обратит на него». Затем он обратит лицо свое на крепости всей земли, но споткнется, падет и не станет его. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы, но и он после немногих дней погибнет, и не от возмущения, и не в сражении. И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством». И все потопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь Совета. Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом и взойдет и одержит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени. Потом возбудит силы свои и дух свой с многочисленным войском против царя Южного, и Южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство». Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется, и падет много убитых. У обоих царей сих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебными намерениями против Святого Завета, и он исполнит его и возвратится в свою землю. В назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не такой будет, как прежний, ибо в одно время с ним придут корабли китимские, и он упадет духом, и возвратится, и озлобится на Святой Завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. И поставлена будет им часть войска, которая сквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения». Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и от огня, от плена и грабежа, и ко времени страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые из разумных для испытания их, очищения и для убеление к последнему времени, ибо есть еще время до срока. И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится. И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Но Богу крепостей, на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями, и устроит твердую крепость чужим богам, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду. Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится, как буря, на него с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области наводнит их и пройдет через них. И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Эдом, Моав и большая часть сынов Аммоновых. И прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская, и завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта. Левийцы и ефиопляне последуют за ним. Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему». Глава 12. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге, и многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки, навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: «Когда будет конец этих чудных происшествий?» И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Я слышал это, но не понял, и потому сказал: «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и постановления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней». А ты иди к твоему концу, и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней.

глазах. Люди спросят, что за шум, что за гам. Мы ответим просто так, просто так. Просто нечего нам больше терять. Все нам вспомнится на страшном суде.

0: Вы слушаете радио Пилигрим.
1: Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, приветствую вас, друзья, на радио Пилигрим. Сегодня у нас в студии доктор богословия Виталий Накул. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: И по счастливому случаю наш старший пастор и я, ведущая Дарья Юрьевна.
3: Я всегда думаю, почему меня представляют вообще доктор? Это обычно представляют, когда ты заходишь в какую-то аудиторию, тебя настраивают, так, все, лекция начинается.
2: Мы тоже хотим пафоса нагнать.
3: Хорошо, для аудитории.
2: С нами доктор богословия, друзья, это же не хухры-мухры вам. И обсуждаем мы сегодня вечерю Господню в прошлом, настоящем и будущем. Я как хочу рассмотреть этот вопрос. У нас был праздник Пасхи, правильно? Затем праздник Пасхи, можно сказать, плавно перетек в вечерь.
3: Не Пасхи, жертвы.
2: Вот эта вот традиция, вот, я имею в виду, оно перетекло, и в итоге получается, что у нас был сначала праздник Пасхи, который праздновали евреи, правильно? И затем, когда Иисус Христос кушал вечерю с своими учениками, получается, праздник Пасхи, он закончился, и началась вечеря Господня. То есть, когда они вкушали вечерю вот в тот момент, там написано, Луки 22 глава, 15-16 стих, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху, прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». Здесь же он уже говорит не о той Пасхе, которую евреи вкушали, он же говорит именно о том причастии, которое мы совершаем. То есть, я правильно понимаю, что здесь сия Пасха, это уже что-то другое, то есть праздник Пасхи, какой он был, заканчивается на этом моменте.
3: Но я думаю, что если бы он бы не взял бы название Пасхи, то мы бы сказали, вот что-то закончилось, что-то новое начинается. Но если что-то прям совершенно новое начинается, то появляется новое слово, да? Зачем называть его тем же словом, которое было и в прошлом? Значит, какая-то все-таки аллюзия все-таки остается, какой-то смысл. Если мы вспомним, да, ту Пасху, которую праздновали евреи, то есть что это было за Пасха? И если вы помните, была такая десятая казнь, да, когда умирали все первенцы, и надо было Моисею и всему народу на косяках помазать кровью, и шел ангел-губитель, да, и на чьих косяках не было этой крови, тот первенец умирал. Христос сам является первенцем, можно сказать, да? То есть он, но умирает он сам, и тоже кровь проливается.
4: Ну, я так понимаю, да, вот в том месте Писания, которое Аля привела, он говорит, пока Пасха не совершится в Царстве Моем, это он говорит о том, когда он сам не воскреснет, да? То есть
3: да,
4: это он говорил об этом.
3: То есть он говорит о том, что совершится Пасха, то есть именно следующая Пасха, которую он бы хотел бы совершить, то есть вот дает знак, что ее уже не будет вместе с ним. Но когда она уже будет, а она будет, то есть это будет вкушение, да, то есть вот эта вот трапеза, она уже будет при, можно сказать, пришествии Господнем. Поэтому, когда мы читаем у апостола Павла в Коринфянам, да, он говорит, и смерть Господню возвещаем, доколе он придет. Да, вот это вот доколе он придет, как будто бы опять некоторое напоминание такого аспекта, который вы сейчас затронули, его называют богословие эсхатологического, такого, да, некоторого будущего предвкушения. Мы не только что-то как будто бы прошлое вспоминаем, мы как будто бы и о будущем говорим. Да? Мы говорим, да, что было, но сделаем это сейчас в настоящем, но при этом это всегда происходит в некотором горизонте нашего представления будущего, да, куда мы идем, что эта Пасха символизирует, да, она символизирует вот эту встречу, этот пир, который будет уже описан в книге Откровения.
2: А чем тогда Пасха отличается от вечери?
3: Ну, я скажу, это...
2: Для нас сейчас, я имею в виду.
3: Да, но для нас сейчас, прежде всего, есть некоторая новизна, да. То есть, закланный агнец, которого кушали на Пасхе, мы не кушаем закланный агнец, потому что мы понимаем, что закланный агнец – это есть сам Христос. Христос есть Пасха наша, да, читаемая. Во-первых, во-вторых, у нас появляется конкретная личность, да, то есть не просто какое-то событие жизни и смерти. Мы понимаем, кто является этим ключом к этой жизни, да. Поэтому у нас есть такое слово, говорит, сие творите только, да, воспоминания мне. То есть появляется некоторая такая исключительность, некоторая конкретность, связанная с личностью, да. Поэтому для нас уже вот провозглашение Христа – это, наверное, такой один из самых особенных моментов. Но так, конечно же, есть множество и других таких функций, скажем, богословских, которых мы, думаю, что сегодня еще обсудим.
2: Просто я хотела бы отследить тот момент, когда закончилась старая Пасха и началась новая, потому что сейчас не имеет смысла праздновать исход, правильно я говорю? Сейчас исход празднуют только иудеи.
3: Но, скажем таким образом, как будто бы исход на самом деле это и есть было о Христе, только они еще и не знали, что это Христе.
2: То есть это была репетиция...
4: Предзнаменование?
2: Предзнаменование, да.
3: Да, они как бы, то есть, знаете, как вот Писание будет говорить, что все эти жертвы, которые приносились даже, они сами, не сами жертвы работали. Вот козленка закололи, и человеку причастится прощение. А как козленок может взять грех человека? Ну, то есть, при чем тут козленок, а при чем тут человек? То есть, какая между ними как бы связь? Он вообще не виноват, он даже и не думает, и не знает. То есть, грех человека должен понести человек. Так зачем вот это жертвоприношение? Ну, жертвоприношения, они все указывали на Христа. И если мы будем читать книгу евреям, и, в принципе, посмотрим даже на Евангелие от Иоанна, вот они как раз-таки начинают нам показывать, что все праздники... Они как бы были созданы для того, чтобы быть некоторым образом, некоторым знаком, знамением, что когда придет Христос, они узнают Его. Узнают, что именно Он, что все, что они делали, это как раз таки было о Христе. Как сам Христос говорит, все Писание говорит обо мне, как это тебе? Там нету слова Христос. А нет, как бы, если ты рассматриваешь их, да, то ты увидишь, что они... указывают на меня, они показывают в том, что должен прийти кто-то и совершить это. И этот праздник, этот Пасхи, да, вот, этот, вот эти косяки, которые показаны кровью, да, чья это кровь? То есть, чья жизнь может как бы действительно дать другому жизнь? И только вот во Христе она именно осуществляется. И церковь, скажу, тоже потребовалось некоторое время, чтобы осмыслить. Как вы помните, когда Христос даже вот воскрес, они тоже до конца не понимают. А для чего это? А зачем это? А почему это? А почему ты не защитил себя? Да, но он говорит, это все, говорит, читайте Писание. И как помните, даже эти идут в Эммаус. А он им разъясняет Писание, что оно все говорит о нем. То есть им кажется, что это конец. Он говорит, а нет. Это не то, что конец, это
4: начало.
3: Это только начало. И, в принципе, все, что вы читали, вы просто, значит, неправильно его читали, да? Вы должны были узнать. И даже то, что мы вот Новый Завет сегодня читаем, тогда же не было, знаете, была церковь, Иисус им выдал Новый Завет. Вот теперь читайте Новый Завет. Да? Нет, они исследуют Ветхий Завет, они исследуют вот эту старую Пасху, они исследуют старый этот, но они говорят, вау, да? Как мы этого, ну, не могли заметить, как мы это, и даже сами о себе описывают в таком, знаете, очень в такой тональности непонимания, глупости, даже наивности, но кто это пишет? Это пишут именно те люди, которые сами эту наивность проявляли, да?
4: Ну, получается же, и сами события эти, вот они шли в Эммаус после распятия Христа, еще не понимая, что Он воскрес. Это же тоже было прям вот после Пасхи их Песах, получается, да, его да, же распяли.
3: Да.
4: И это все как-то взаимосвязано, но Иисус им разъяснил, да, получается?
3: Иисус им разъяснил. Помните, Евнух едет тоже, там, Исаию читает о рабе Господнем, который должен страдать и царствовать. А зачем, зачем страдать, если надо царствовать? А разве царствующие страдают? Да? И ему Филипп подходит и говорит, разумеешь то, что читаешь? Да? И начинает ему тоже изъяснять и показывать, что это, вот, это и есть как бы наша Пасха. И в этом смысле Пасха – это такое, знаете, вот их хлебопреломление, это не просто событие там раз в воскресенье. Это то, что как бы является некоторым такой, стало внутренней частью идентичности христианства. Как вот мы говорим, вот Рождество, Христос с нами, да, не только на Рождество, да, то и жертва Христа, в этом мы понимаем, что мы каждый день ее живем, ее милостью, благодатью, и вникая, размышляя о том, что сделал Христос, мы начинаем не просто исповедовать всего лишь какое-то именно рицание, да, а входить в глубину, в понимание, что значит быть христианином.
2: А вот нам тут вопрос пришел. Можно ли считать вечерю заветной трапезой, когда за столом скрепляли союзный договор?
3: Но, скажем, то, что Иисус дает некоторое постановление, установление, да, это здесь действительно однозначно. Является это договор? Не совсем договор. Он называет, говорит, сие, говорит, новый завет, который заключаю. Актуализирует ли, можно сказать, наше участие некоторые, скажем, условия теперь не Ветхого Завета, а Нового Завета? Я думаю, что да. Что каждый раз, когда мы участвуем, почему мы это не участвуем раз в жизни?
2: Почему мы не участвуем раз в год? У нас же есть праздник Пасхи.
3: Да, можно будет. Но я вам точно так же скажу, почему мы не участвуем каждую неделю? У нас же каждое воскресенье есть. И если мы читаем, ну, в Писании, то мы не встречались в преломлении хлеба, да, и мы видим,

0: которая описывается. Люди собирались покушать, сначала кушали, а потом была как бы трапеза. И вот он говорит, то, что вы делаете, вы думаете, что вы на хорошее собираетесь, на самом деле вы только еще хуже делаете. Что у них плохого сделали? Что там было плохое? Может быть, они там употребляли не тот хлеб или не то вино? Нет, не в этом была суть. Суть была в том, что как бы, ну, все собирались в первый день недели. Это мы сегодня собираемся в воскресенье, у нас как будто бы это последний день недели. А раньше последний день недели – это была суббота. А первый день недели – это по-нашему понедельник, да? То есть собирались по понедельникам. То есть это что такое понедельник? Это не то, что вы встали. Сегодня воскресенье. Воскресенье – слово «воскрес». Ну, люди еще не... Ну,
1: и настроение соответствующее,
0: да,
1: сразу.
0: Да, сразу воскресенье, да. То есть это сразу христианский символ. А там живут в язычестве. Понедельник. Все работают. По-любому. Да. И, конечно же, знают, что мы собираемся по понедельникам, потому что евреи собираются по субботам. Да. А мы в первый день недели, потому что, ну, Христос воскрес в первый день недели, Он явился ученикам в первой неделе. Ну, и такая вот традиция заложилась в первый день недели собираться. И вот кто первый приходит на собрание? Собрание, понятно, не утром, потому что утром надо работать. Собрание все вечером. Первый приходит богатый. Почему богатый приходит?
2: Потому что они не работают.
0: Потому что они не работают. Правильно, да. И, конечно, так как все начинается со стола, ну, они сразу нарезают буженинку там, я не знаю, там что там еще. Ну, может быть, свининку не нарезают, но при этом все очень так вот вкусненько, шашлычок какой-то. Покушали. Так, идут наши братья с работы. Они же уставшие, голодные, мы сейчас придут, а там братья стол накрыли. А приходят, смотрят, да вроде бы стол есть, хлеб есть, какие-то, знаете, зелень есть, петрушечка, укропчик. Что-то мясом пахнет, а мяса нету. Съели. Их съели, они что принесли? Нет, не они принесли. Богатые принесли, и богатые съели. То есть съели свое. Мы же не украли, это же не то, что там чужую порцию там съели. Просто как бы, дорогие братья, проходите, проходите. Что ж вы не налетаете, да? А тут как бы вроде бы смотрят, вроде бы их покушать есть. А с другой стороны, как это так обидно, да, ты думаешь, ну что вы так... И Павел говорит, слушайте, говорит, вы какие-то странные. Вы собираетесь и преломляете хлеб. То есть вспоминайте жертву Христа, что Он обнищал, разделил себя, да, что Он преломил себя, и, Господи, мы так любим эту жертву, жертва это так важно. Слушайте, ну если жертва так важна, чего вы ничего не пожертвовали, чего вы не оставили даже, как бы, ну, братьям поесть? То есть, по мне, как он говорит, вы лицемерите, то есть вы богохульствуете. То есть вы как бы провозглашаете высокие как бы вещи, но так вы не живете, это просто слова. Поэтому, говорит, это не только не будет вам благословением, от этого вы будете только болеть, еще и умирать.
1: Хорошо, но нет же какого-то конкретного способа проводить вечерю. Мы ее проводим так, как понимаем, правильно? Но есть основополагающие принципы какие-то, которые, на которых мы должны все это строить.
2: Как Иисус, наверное, показал. Вот.
0: Ну вот я вот сейчас говорю, вот видите, вот здесь в чем? Это и есть сам Христос. То есть, если я размышляю о нем... Вопрос не в том, что, знаете, я каким-то образом должен это сделать, как встать, как сесть, каким образом. Здесь не в форме дело. Ты вспоминаешь Христа, для чего ты его вспоминаешь? Я не просто вспоминаю, так, мне нужно вспомнить, как он умирал. О, Господи, да, тебе было больно, я это помню, все, принимаю. Нет.
1: А такие люди делают часто, они смотрят фильмы для того, чтобы пропитаться вот этой болью.
0: Нам нужно, он говорит, не страсти Христова вам нужно будет смотреть. Он говорит, рассуждайте о теле Господнем. Теле Господнем – это церковь. То есть Бог создал все для церкви. То есть вы преломляете хлеб, вы есть, он говорит, этот хлеб, который преломляется, как маленькие зернышки, которые составляете этот хлеб. Тем самым, когда я его преломляю, я как бы говорю, вот я его ломаю и говорю, послушай, вот это я, можешь меня кушать, а ты мне дай себя, я буду тебя кушать. То есть ты можешь рассчитывать на меня. Я тебя вижу, я готов как бы делиться собою, своим временем, да, там, своими возможностями. То есть мы с тобой братья, да, то есть мы с тобой этот. И вот как Христос разделил себя, преломил себя,

0: И я вот понимаю, что он сделал, и поэтому я тоже, часть моя, она часть твоя. И твоя часть мне тоже нужна. И он говорит, да, я согласен, бери меня. А Артур говорит, я принимаю тебя, да.
1: Люди между собой это говорят, братья и сестры.
0: Ну, как бы они не говорят, как бы...
1: Ну, этим, как подразумевают.
0: Самим этим действием рассуждения, как бы, о теле. Поэтому он и говорит, как бы, Павел, вы, когда собираетесь друг друга, ждите.
2: А зачем ждать? А я могу сам.
0: Да нет, это не про тебя, не какие-то твои. Да, это про тебя и Христа, но это про тебя и Христа внутри церкви.
1: Поэтому нет, в некоторых церквях есть такой момент, что они берут хлеб, но не, ну, вот со стаканчиком, но не вкушают вот все вместе. Есть, да, такие, да. Я видела.
0: Ну, я скажу, вот даже вот у нас есть такая традиция, но никто, ну, так вот мы так как-то вот, как будто так вот не, даже не договариваясь, вольно-невольно, вот если стоит, допустим, хлеб и вино, никто так сам лично не подходит и не берет. Кто-то должен тебе дать. То есть, mm-hmm. и даже вот там, я вот сейчас вспоминаю, вчера у нас было преломление, и Магомед Османович заметил, что, ну, так как я пока спускаюсь, люди уже пошли, и он, то есть, стоит хлеб, но он его, как бы, раз ему, он раз мне подает, то есть, я беру, то есть, вот это, как бы, символ, что не просто ты такой, ну, ой, ладно, никого нету, я взял этот, а тут, как бы, вот этот момент
1: взаимодействия,
0: mm-hmm. да, и он не просто сам должен взять, а, как бы, раз, то есть, я взял эту корзину, теперь у него, и я ему, как бы, даю, да, mm-hmm. то есть, вот этот элемент некоторого взаимодействия. Здесь не вопрос в том, что он такой голодный, не проголодался, ему нужен хлеб, нет, как бы, здесь немножко, как бы, почему мы говорим таинство? Это, как бы, символ, но символ — это не знак, это, вот, как мы говорим, не договор, это что-то глубже, да, это что-то больше того, что ты вот можем просто увидеть. За этим идет какая-то целая история, какой-то нарратив, да, какое-то определенное богословие, какое-то понимание себя и понимание того, с чем ты соприкасаешься. Кто-то скажет, ну, ой, а почему об этом все время не говорят, мы об этом не знали. Но ты не всегда можешь все вещи рассказать. Поэтому иногда некоторые моменты, ну, мы стараемся приоткрывать их. Разные стороны, разные моменты.
3: Моменты, вы имеете в виду сложные богословские вопросы, которые людям сложно понять?
0: Ну, скажем, людей настроить на то, что будет происходить сейчас. Потому что люди тоже живут, ну, скажем, тоже в определенном ритме, в определенном, как бы, понимании. И когда ты, ну, допустим, это делаешь каждую первую неделю в воскресенье, то иногда, ну, ты вольно-невольный, просто, ну, беря какой-то темп, вот еще одно собрание, а, хлебопреломление, давайте хлебопреломление. Мы говорим, подождите, надо остановиться, да, то есть это благоговение, это нельзя делать на ходу, да, здесь нужно, почему он говорит, размышляйте, да. Это больше даже связано не только с хлебом и с вином, как с какими-то материальными вещами. Здесь что-то связано со словом, потому что размышляем, он говорит, разжевывайте, да. Вот когда будете, смотрите, не глотайте их хлебушек, это надо тщательно разжевать. И мы такие, да, надо разжевать, да. Это почему все-таки, ну, это тоже другой интересный момент, почему все-таки хлеб, да. Он хотел, чтобы это было что-то телесное. Не просто сказал, прочитайте вот такую проповедь и скажите в конце аминь. Он говорит, нет, пусть это будет что-то материальное, что-то телесное, да, что-то такое физическое, даже скажем. То есть физическое не становится каким-то, ну, нет, мы тут духовное. Он говорит, нет, пусть физическое станет духовным, а духовное станет физическим. Пусть вот эта вот ваша любовь внутренняя станет конкретным делом, а вот это вот мое конкретное дело, то есть не нужно дробить между вот это вот слово, а это вот действие. А тут они соединяются. Ты кушаешь хлеб, но при этом ты не рецепторы вкуса пытаешься распробовать. Какой он сладенький, да, там, или какой он этот. А ты пытаешься о чем-то думать, о чем-то вспоминать. Да, это вопрос памяти, это вопрос определенного, а помню ли я, а что я должен вообще помнить? Значит, есть что-то, что я не должен забывать, и является настолько принципиальным, что Бог полагает здесь какую-то задачу. То есть это должно тебя побуждать куда-то возвращаться.
3: Мы можем также затронуть момент, который вы вчера на проповеди затрагивали перед хлебопреломлением. Вы вспомнили местописание, где написано, что «едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, а я в нем». И вообще весь этот отрывок текста, где Иисус говорит, что истинно говорю вам, если не будете есть плоти сына человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни и так далее и тому подобное. Честно, я хоть и христианка со стажем, так сказать, но меня до сих пор иногда при прочтении этого текста сами формулировки очень смущают. И я понимаю, почему люди отвернулись от Христа, когда он им это сказал. Это по-человечески чисто звучит очень дико. И вы знаете, что из-за того, что это так звучит, многие люди, они слишком переворачивают этот текст. Например, верят, что когда мы пьем кровь, когда мы пьем вино, она в нашем желудке превращается в кровь, что когда мы едим хлеб, она превращается в плоть, в настоящую. Вот вы можете по этому моменту сказать, как нам правильно нужно относиться вот к этим словам Христа, и чтобы не переворачивать их, не превращать в то, чем они не являются?
0: Я вам скажу, я своим студентам, вчера я перешел такую границу, я своим студентам запрещаю использовать вот этот текст на хлебопреломление без, правильной подготовки, потому что здесь надо быть очень осторожным. Именно этот текст берут именно католики и православные. В их традиции они видят здесь, что здесь буквально становится кровью и телом. Да, мы этого не видим, мы этого не чувствуем, но это не важно, что мы видим, что мы это чувствуем. Это реальное превращение.
1: Как написано, так и есть, да?
0: Да. Я здесь вижу несколько моментов, несколько проблем. Я скажу такое, первый богословский, сейчас поясню. Второй исторический и третий такой грамматический. Что я имею в виду? Во-первых, если вы посмотрите на контекст, контекст стоит в том, что Иисус не устанавливает здесь причастие. Он об этом не говорит. Здесь слова нету. Потому что он даже обращается не ученикам. Он обращается иудеям, неверующим. То есть, Иисус бы не устанавливает, зачем ему устанавливать. Второе, плоть Христа и тело Господне. Разные слова, разные термины. То есть плоть – это саркс, да, определенный, тело – сома, да. И когда мы говорим именно о теле Господнем, о чем говорит апостол Павел, он не использует слово плоть, да. И третий момент. Здесь конкретно говорится о жизни, о спасении, да. Отцы ваши ели ману и умерли, а идущий меня… Мы не видим, чтобы где-либо еще говорилось о том, что мы спасаемся по участию в таинствах. Мы спасаемся по вере. Да. Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир, да, чтобы всякий верующий, да, не погиб, но имел жизнь вечную. То есть сказать, что мы спасаемся по участию в хлебопреломлении, в причастии, в Евхаристии, как вы ее не называете, здесь просто есть разные аспекты, какие-то акценты. Но то есть у нас проблема теологически, как это мы спасаемся все-таки по причастию, мы все и все-таки или по вере. Нет, мы по вере. Тогда почему этот текст говорится? Я говорю, здесь вот текст, очень важно действительно его видеть, кому он был сказан, какие термины были сказаны, и понимать богословскую нагрузку. Иначе, мы придем к некоторой другой традиции, которая по-другому совершенно читает этот текст. Поэтому действительно, я бы не сказал, что здесь текст прямо говорит о причастии. Но при этом можно сказать, как мы говорили, вот это есть некоторая аналогия, некоторый смысл, который так хорошо раскрывает вот эту тайну, что там происходит в самом причастии. Но смотрите, здесь что Иисус говорит? «Едущий меня». Он не говорит, подождите, это хлебопреломление, сейчас его еще нету, но потом оно будет. Подождите.
3: И вы поймете.
0: Зачем он это говорит, если это не поймут? Нет, он хочет что-то, чтобы они поняли.
3: То есть в отрыве от причастия это имело свое значение?
0: Это было свое значение, да. В этом смысле он говорит, я и есть этот хлеб жизни. Как это? Что, тебя кусать надо? Нет. Он говорит, плоть не имеет никакой пользы. Дух животворит. То есть дело не в том, что в этот. Мои слова, то есть я есть сам тот хлеб. То есть я есть мое слово, то, что я говорю, моя воля. Мое, как мы читаем, Евангелие от Иоанна вообще начинается, да? Он говорит, в нем есть благодать и истина обитала. Да? Он есть тот, кто был в недре отчим, того он явил. Я есть... Единственная дорога к Богу. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Да? То есть ты хочешь узнать, хочу узнать Бога, хочу узнать Его волю. Давай познакомимся. Нет, давай ты мне расскажи про Бога. Я тебе не расскажу. Видевший меня, видел Его. Ну а расскажи, какое у тебя мнение, какая самая лучшая заповедь? Он говорит, и то, что я тебе говорю. Нет, не важно, что ты говоришь, а как ты думаешь, что Бог говорит? Подожди, то, что я говорю, это Бог говорит. То есть в этом смысле, то есть, и поэтому говорит, вы как бы кушали хлеб, он тоже сверхъестественный, ну, ману, которую это, вот это тоже чудо. Он говорит, ну, а сколько из них, те, которые ели, в живых остались? Да, это было чудо, поэтому, ну, мог такие-то чудеса происходить, и Ветхий Завет, это тоже чудесный, но все, кто Ветхий Завет, и был закон, он тоже чудесный. Но кого он смог спасти? Он мог сказать, за что вы умрете. Вот это он мог, и он это сделал. Но я могу не только показать, где вы не правы, я и есть тот источник. То есть, как бы, кушай меня, знаете, вот как бы есть такое место из Писания в Ветхом Завете, написано, плоть виноградная, лозы, да, тоже как вот эта кровь, да, ее используется, но мы не понимаем, что это не буквально, что это вот прям, ну, что-то это, но мы говорим, это вот есть ее саму суть, само содержание, да, поэтому он говорит, вот я и есть вот то само содержание. Поэтому кто исполняет, говорит, слова мои, да, любишь Бога, знаешь, исполни слово мое, да, а что такое мое слово? Но от избытка сердца, говорят, уста. Вот от избытка сердца я говорю тоже. Что думаю, то, что думаю о мире, то, что думаю о взаимоотношениях, то, что думаю о работе, то, что думаю о ваших семьях, то, что вот ты это, что значит я это кушаю? Ну, вот как мы сидим сейчас, вот, да, общаемся, мы тоже как будто бы кушаем. Ты раз, ух ты, вкусненько, да, интересненько. Ну, пожую, она такой, ну, как бы, да, да, интересно, ну, в другой раз, что-то очень твердое, да. То есть мы иногда принимаем, что-то не принимаем. Ну, поэтому, говорит, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом. Но это тоже еда. Потому что наше, скажем, мое «я», моя личность. Вот есть мое тело, а есть моя личность. Моя личность – это есть сумма всех тех слов, которые я скушал за всю свою жизнь. Некоторые я не сам скушал, некоторые я сам придумал. Говорю, а это я сам спек. Вот сидел, думал и придумал. И такой, ух ты, как я классно придумал. И ты, когда тебе говорят, а кто ты? Я думаю, а кто и правда я? А ты понимаешь, что а я и есть вот тот, который... Вот это все надумал, там что-то, да?
3: Ну, честно говоря, меня удивляет, насколько Иисус умел провоцировать людей иногда, когда ему нужно было. Когда он говорил про «бросьте, не метайте бисер перед свиньями», или вот это вот место Писания, где он использовал настолько формулировки жесткие, что люди просто такие «о-о-о-о, мы не готовы это принимать».
0: А тут, знаете, какой вот момент для меня такой тоже очень сильный. Как бы здесь тоже мы должны понять, мы как бы говорим, Господи, как бы, в общем, я все понимаю, если я понимать не буду, извини, вот мой предел – это мое понимание. Если ты переступишь мое понимание, а Бог говорит, в том-то и дело, пределом должен быть не твое понимание, пределом должен быть я. И в какой-то степени вот этот, можно сказать, выход, это не то, что, Господи, ну, переборщил, ну, как бы можно было этот. Он говорит, нет. Вопрос, знаете, если ты живешь только пониманием, как бы ты говоришь, Господи, в общем, я, в общем, царь, если мне не объяснишь, поэтому давай постарайся-ка лучше объясни мне. А он говорит, послушай, будут моменты, когда это будет выше твоего объяснения. Что тогда будет? То есть ты еще, как, ну, он уже ученикам тоже разворачивается, которые не ушли. Некоторые же ушли, а он говорит, а вы что, вы все поняли? То есть вы чего не ушли?
1: Ну, у тебя глаголы вечной жизни.
0: Да, то есть он говорит, послушайте, он говорит, мы не поняли, но мы поняли, вот то, что мы поняли, у тебя глаголы вечной жизни. Этого нам достаточно. Вот это мы еще не поняли. Но вот, вот это понимание, нам понимается, что все равно, даже если я не понимаю, как бы и вот мы говорим, таинство, что такое таинство? А мы тоже до конца не понимаем. То есть мы впускаем в свою жизнь что-то, что мы не обязаны все полностью понимать. Ну, как он, книга Иоанна начинается. Вначале было слово, слово было у Бога, слово было Бог. Поняли? М-м. А что, даже не читать, что ли, да? Он говорит, вот тоже непонятно. Не, все слова в отдельности понятны, вместе непонятно.
3: В Библии такое часто.
0: Это не то, что в Библии часто. Это очень часто, когда мы имеем дело с Богом. Мы как будто чувствуем, что я уже здесь должен кому-то уступить место. Что я не могу как бы все контролировать. Что иметь дело с Богом, это всегда какой-то момент поклонения. Что такое поклонение? Твоя голова опускается ниже сердца. Да, ты вот. Ты понимаешь, что надо не просто говорить, о, нет, надо еще объясни лучше, повтори. А нет, ты надо нужно. Ты просто понимаешь, что здесь все территория, где ты умоляешься, ты смиряешься. И я понимаю, что вот этот вот момент, для меня вот этот хороший образ, который как бы хороший урок, который он дает, что вы пойдете, и поверьте, вопрос не в том, что вы все контролируете, все можете объяснить. Если вы все можете объяснить, то, скорее всего, вы это все сами и придумали. Это нормально, что ты не можешь все объяснить, потому что Бог выше всех твоих возможностей, поэтому мне это должно тебя пугать. О, все, я не понимаю, Господи. В общем, я на Господа бился, пока он мне не объяснит, почему он в моей жизни это сделал. Так ты хочешь ты быть Богом? А он, чтобы на побегушках у тебя ходил, ну, под Виталичек, ну, подожди. Ну, понимаешь, была такая ситуация, ну, мне надо было тебя немножко научить и немножко тебя провести. Бог говорит, я могу тебе объяснить. Но я-то Бог, не ты Бог. Поэтому иногда, как бы, Божье объяснение есть, как у Иова. Но я не всегда буду тебе объяснять. Поэтому, как бы, почему? Потому что тебе не объяснение нужно. Тебе нужен быть тот, который выше всякого объяснения. А если я все время объясняю, ты как бы, ты все время остаешься в положении, ладно, Господи, на этот раз...
3: Я тебя прощаю.
0: Да, но это было очень резко. Не советую больше таких вот поворотиков делать в моей жизни, да. Как бы, надеюсь, ты извлек урок, что я могу и обидеться, и развернуться. Бог говорит, послушай, нет, давай-ка мы, я тебе лучше другой тебе урок дам. Урок в том, что жизнь больше того, что ты можешь понять. И вот это слово «таинство», оно поэтому и разделилось на два значения. Для одних таинство – это такое, знаете, как говорят, такое богословие, такое онтологическое значение. То есть есть какие-то там энергии, вот эта вот пища, ты вот кушаешь этот кусочек, и прямо что-то там в нем происходит. И вот. А есть таинство в смысле гносеологическое такое, то есть понимание. Я не знаю, но я это участвую, не зная. Я просто верю. Как это дает жизнь? Просто актом послушания. Я не, вот, помазали косяки. Почему он проходит? А что это дело в крови? Да не знаю. Просто какая-то тайна. И поэтому в какой-то степени это тоже. Я вроде бы вспоминаю, но при этом я как бы как будто бы все не могу вспомнить. Не могу, как бы, знаете, вот, вот все определения подытожить. Я как будто бы сталкиваюсь с этой тайной, да, которая больше меня. И он, как он говорит, послушайте, вам просто нужно это сделать. Потому что это вопрос не просто там удачи, счастья, радости. Это вопрос жизни. Поверьте, знаете, как вот хлеб. Я не знаю, как он был приготовлен. Я не знаю рецепта. Я не знаю, какая температура у него была. Но он говорит, послушай, можно кушать хлеб и без знания рецепта. Ты просто покушай. Ты вкуси. Да? И ты когда будешь кушать, ты будешь насыщаться. Не то, что... О, по-моему, ржаной хлеб, немножко молочка там было и маслица. Да нет, даже если не будешь знать рецепта. И здесь Бог говорит, тебе не нужно как бы всю раскладку знать. Но то, что нужно тебе знать, кушай.
3: Это не значит, что мы должны останавливаться в попытках понять.
0: Конечно.
3: Главное, не заходить в них куда-то. Но,
0: а поэтому туда. Он говорит, вспоминайте это. Значит, бездумное, когда мы не думаем, это еще хуже.
3: Хорошо, давайте сделаем небольшую паузу на новости. И, друзья, вернемся к вам. А вы можете пока задавать свои вопросы. У нас есть чат, друзья, и мы их обязательно здесь разберем.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
5: Визит в РФ спецпосланника Папы Римского по Украине Матео Дзупи подтвердил конструктивный характер взаимодействия России и Ватикана, а также настрой сторон сотрудничать на гуманитарном треке, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Визит кардинала Матео Дзупи подтвердил конструктивный и регулярный характер российско-ватиканского диалога, настрой обеих сторон продолжению сотрудничества на гуманитарном треке, говорится в заявлении. Визит кардинала Дзупи в Москву проходил с 28 по 30 сентября. В Москве состоялась ежегодная Всероссийская лидерская конференция церкви «Христианская миссия. Единство и ученичество». Мероприятие собрало тысячи участников из разных городов России. В течение двух дней звучали послания о единстве и ученичестве, лидерстве и ответственности, духовном наследии, веры, посвящения и доверии Богу. Спикеры говорили о роли наставника в жизни ученика, необходимости постоянно развиваться в служении, готовить новых лидеров и передавать следующим поколениям не только знания, но и личный пример следования за Христом. Главными темами также стали Божие видение для жизни человека и церкви, решение лидера, значение команды, духовное обновление, верность своему призванию и способность сохранять правильное основание независимо от внешних обстоятельств. Во время конференции была отмечена социальная и добровольческая деятельность объединения церкви «Христианская миссия». Более 500 миллионов христиан по всему миру сталкиваются с ограничениями, которые мешают им получить или безопасно использовать Библию. Об этом говорится в новом исследовании Bible Access List 2026, подготовленном организацией Bible Access Initiative, объединяющей библейские общества и другие христианские служения. Исследование охватывает 106 стран. Его авторы изучали не только государственные и другие ограничения на распространение Библии, но и ситуации, когда христиане формально имеют право владеть Писанием, однако не могут получить его из-за бедности, отсутствия инфраструктуры, удаленности, неграмотности или недостаточного доступа к интернету. По оценке авторов отчета, более 250 миллионов христиан сталкиваются с очень серьезными или крайне серьезными ограничениями. В некоторых странах хранение Библии может привести к тюремному заключению или даже смерти. На первом месте в списке стран с наиболее серьезными ограничениями находится Афганистан, далее следуют Йемен, Сомали, Северная Корея и Эритрея. Интерес молодых людей в Швеции к Иисусу и христианской вере, который стал заметен в последние годы, продолжает сохраняться. Об этом заявил генеральный секретарь Шведского евангельского альянса Олаф Этсингер в интервью Christian Daily International. Еще в 2025 году результаты исследования, проведенного среди 17 тысяч молодых шведов, показали необычный интерес к религиозной теме. Участников опроса попросили назвать влиятельных людей, которые, по их мнению, будут определять будущие тенденции. Среди таких имен оказался Иисус. Исследование проводил Йов Барометр, организация, изучающая взгляды и поведение молодежи. Опрос был проведен в 2024 году, а результаты опубликованы в 2025. Интерес молодых людей к религии уже некоторое время постепенно растет, и 2025 год, похоже, стал периодом, когда все больше людей начинают верить в высшую силу, говорилось в отчете. 11 ноября в Москве состоится национальная духовная трапеза – ежегодное мероприятие, объединяющее представителей всех христианских конфессий, государственной власти, образования, бизнеса, культуры и средств массовой информации. Мероприятие проходит в год единства народов России и посвящено осмыслению общих духовно-нравственных ценностей как основы межнационального и межконфессионального мира, общественной консолидации и создания будущего страны. Мы верим, что совместными усилиями власти, общества и религиозных общин, вдохновленных высокими целями, мы сможем сообща ответить на вызовы времени и заложить прочный духовный фундамент для будущих побед России, страны, где духовное единство народа является опорой государства, заявляют организаторы. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
4: слушаете радио «Пилигрим».
3: Друзья, мы снова с вами и продолжаем нашу тему. Виталий Сергеевич, вот хотелось бы обсудить конец. То есть у нас тема же звучит, что вечеря Господня в прошлом, настоящем и будущем. И в Луки, возвращаясь опять же в 22 главу, написано: «И сказал им, очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». Каким образом она должна совершиться в Царстве Божьем? И мы знаем местописание из Библии, вот даже из Ветхого Завета, что в конце времен оживут мертвецы, это вот, например, Исаия 26 глава, 19 стих, «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, восприните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов». И во многих других местах об этом написано. И получается, что Господь возвращает к жизни все, что было когда-то умершим. И вот при обсуждении эфира мне сказали, что люди восстают из праха, несмотря на то, что Бог сказал еще Адаму, что ты прах, и в прах возвратишься. Почему Бог этот прах возвращает к жизни? Неужели любое свое творение, которое было прахом, вот в этот момент воскреснет, восстанет и будет жить?
0: Mm-hmm. Ну, скажем таким образом, если мы берем прах как некоторое, да, не просто что-то вот распад, если это просто мы имеем в виду в каких-то элементах непосредственных, химических, физических, то мы сами понимаем, что все, кто умирают, переходят в какие-то растения вырастают, другие съедают, потом эти и съедают другое. То есть, можно будет разделить, так, подождите, вот это к кому относится? Это к Виталику относится или это к Ольге относится? То есть, нам нужно будет... Я думаю, что Бог знает каждого из нас, да. Бог знает личности наши, да. Бог знает тела наши. И в этом смысле, как Иисус говорит, Бог есть не Бог мертвых, Он есть Бог живых. Да, говорит, Бог Авраама, Исаака, Якова. И здесь Он говорит о том, что будет воскресение. Но воскресение – это еще не есть вон та жизнь, которую вот мы, о которой мы говорим. Потому что воскреснут не только для жизни вечной, воскреснут также и великий суд, и для наказания.
3: Я просто не понимаю, зачем воскрешать мертвые человеческие тела? Зачем возвращать к жизни тех, кто давно умер и давно уже там на лаврах на своих почивает на небесах или жарится в аду? То есть такое ощущение, как будто вот все, что Бог создавал на протяжении всех вот этих веков, оно все снова восстановится. И прах, в который обратился Адам, он тоже восстанет. Зачем? Почему Богу нужно возвращать к жизни этот прах? Он же сам сказал.
0: Я думаю, что первое, ты немножко перечитала Данте, Божественную комедию.
3: Я знаю, что они там не жарятся в аду, я образно выражаюсь.
0: Ну, как бы, в каком они сейчас состоянии находятся, никто не знает. Да, и я думаю, что, ну, вообще, когда мы вот эти вот вопросы начинаем задавать там Богу, там, зачем тысячелетнее царство, а я хочу уже все, чтобы все было закончилось, мы такие, как бы, ну, такие умные.
3: Хочется быть умными.
0: Это, знаешь, это скажу, это как недавно я слышал один этот, ехал с человеком с ним, и он объяснил, как нужно вести порядок в этом мире, но он сейчас очень занят, потому что ему нужно таксовать, да, поэтому вот и здесь, на чем мы такие едем в такси, объясняем Богу, Господи, зачем это все. Поверьте, то, что он делает, он знает, то, что он делает, да, и у него как бы, ну, немножко выше и представление, и вообще о творении, потому что все творение его, да, и то, что смерть как бы пришла, и мы читаем, да, вот тоже связано с Пасхой, да, говорит, смерть, говорит, где твое жало, да, то есть мы понимаем, что сама смерть, она тоже умирает, то есть сама смерть у нее тоже, это тоже не что-то такое, вот есть Бог, а вот есть смерть, и мы такие, так, а почему они отсюда сюда, а потому что у смерти нету права быть. Бог просто не то, что они воскрешают из смерти, сама смерть умирает тоже. Потому что Бог есть жизнь, смерти нету. Поэтому как бы Бог есть тот, который живет. И он говорит, не обманывайте, что человек посеет, он и пожнет. это вопрос, знаете, можно сказать, с одной стороны, вопрос и для всех Авеля, и для всех Каинах, да, как мы говорили. Есть и люди, которые, можно сказать, ну да, вот им понятно, ну а зачем, если им там все хорошо, зачем им воскрешать? Хороший вопрос, попробуем, может быть, кратко ответить, не знаю, сколько у нас времени.
3: У нас 13 минут.
0: Ну вот, и я думаю, что немного хватит. Вопрос в том, что человек не может быть человеком без тела. Нету человека, если нету тела. Поэтому мы говорим, там, он там почивает, он там ему хорошо. А с чего мы решили, что ему хорошо? Что было что-то хорошо? Вот, допустим, я сейчас вот пью кофе. Да? Благодаря тому, что у меня есть язык, я могу чувствовать рецепторы вкуса кофе. Да? Осязать его. Да? А представьте, а тела нету. Получается, вкусов я не могу. Если, допустим, я даже слово какое-то говорю, кофе, какое имеет слово кофе значение, если никто не может его попробовать, значит, это кофе, надо убрать это слово. Теперь кофе больше никто не произносит. Почему? Потому что ни у меня нет возможности попробовать его, ни у кого другого. Тогда зачем вообще его использовать? А если взять так вот практически все слова, которые мы говорим, они тоже связаны. То есть, ну, если вы немножко, допустим, даже мы изучаем даже наши слова, откуда они появляются. Первое, что начинается с наших чувств. Ну, и складываются в ощущения, там, восприятие, потом идет представление, потом появляется понятие, да, и мы уже этим понятием оперируем.
3: Но это значит, что человеческая душа неразрывно связана с человеческим телом. Но как же слова Христа о том, что не будет ни мужского, ни женского там?
0: Ох, это подождите, вот видите опять, вот мужского, женского нету. Но говорят, что не будет тел. Говорят, что будут тела другие, говорит, духовные тела. Но тела. Получается, что он здесь говорит не в вопросе в том, что не будет тела, а в вопросе в том, что не будут жениться. Да, вот этого не будет. То есть не будет уже той определенной, то есть я изменюсь по своему как бы свойству. Как вот мы видим во Христе, написано, он говорит, первенец. Ну вот он, смотрите, что он делает, он кушает, он ест. То есть Бог не воспринимает, то есть он когда создал тело вообще, помните, что он сказал? Хорошо, весьма хорошо. А человек взял плетку и начал стягать, и говорит, Господи, когда я избавлюсь от него, чтобы мне быть свободным? Бог говорит, послушайте, это не, извините, это не с моей книжки, это вы Платона перечитали. Тело темница души там и все остальное. Я создал тело для чего? Чтобы могли радоваться. Поэтому, когда мы читаем, помните, Тимофея, он говорит, восстанут лжесловесники, заклиненные совести своей, которые почему будут учить? Не вступать в брак, не употреблять в пищу, что это, все телесное. Бог говорит, подожди-ка, он говорит, а мы благодарим Бога, как можем Бога благодарить, а при этом считать это нечистым. Мы благодарим за то, что хорошее. Поэтому мог Бог дать, там, не знаю, сказать, вот вам из фрукта хватит груши и тыквы. Да не столько нам фруктов дал разных. Да даже все за свою жизнь не попробовали. А зачем так много? А он говорит, я хотел, ну, чтобы ты, там, не знаю, удивился, порадовался. То есть тело, как бы, твое, как бы, ты, часть тебя. Касаешься, ты коснулся моего тела. Нет, ты коснулся меня. Да, тело это не только есть ты, есть что-то больше тела. Об этом тоже говорится. Но как бы воскрешение тел, мы верим не в загробную жизнь. Мы верим в воскресение. Это разные вещи.
1: А вот то, что мы сейчас обсуждаем, как связано с тем, что вот в Матфея написано, вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресенье его, вошли во святой город и явились многим. Тоже вопросики.
0: Вопросики, вы меня решили так этот, ну все, ну, я вам...
1: Просто это... Аля говорит про Исаию, вот, что как будто это будет уже по втором его приходе Иисуса Христа, да. А ведь и было и воскресение и, вот, да, этих святых
0: после. Но мы видим, что все те, кто воскресли, не все умерли. Нет, тут не такое, что и мы знаем, некоторые среди нас еще ходят, да. То есть было некоторое знамение, опять же, некоторый знак, вот, началось новое. Да, это не было окончание, потому что сами апостолы потом дальше пишут, и они говорят, что некоторые, что Христос уже пришел, нет, мы еще ожидаем Его, и многие другие вещи объясняют уже в самих посланиях. Но вот этот сам момент, то, что Христос умирает, мы видим, что-то радикально был какой-то сдвиг в духовном мире, да? Что-то изменилось. Вот это вот, он говорит, дана мне вся власть на небе, на земле, ключи ада и у него, да. И вот люди видят, и говорят, и мы видим людей, те, которые были мертвы, они воскресли. То есть это тоже как некоторое свидетельство того, что есть. Но мы понимаем, что это еще не то воскресение, но при этом это тоже воскресение. И они видят вот, это, вот эти явления как символы, которые Бог не просто говорит, ну, вы в это поверьте, это просто так. Это просто духовно, нет, это, они это видят физически. Как это все объяснить? И они понимают, что что-то с этим миром творится. Принципы реальности начинают меняться. И в принципе, как Павел скажет, если бы Христос не воскрес, то тщетна наша вера. То есть, если бы вот этих физических вещей не было, не тоже там какие-то духовных, то как бы все это, конечно, все это интересно, но как-то все мутненько тут. А тут как бы видят не просто какую-то там, ой, нам такое учение дали. Да нет, это не просто учение. Сама земля колеблется, кто-то воскресает. То есть что происходит с этим миром? А вообще это жизнь, это настоящая жизнь? Я тут сплю или не сплю, да? То есть у людей как будто бы начинают шаблоны как бы меняться. И почему они могут как бы идти так смело, дерзновенно свидетельствовать? Потому что понимают, что они не просто что-то исповедуют, просто говорят, Господи, хочу жизни, пожалуйста, хочу жизни. Что нужно сделать? О, давай я вот сейчас такую духовную придумаю, хлебопреломление буду вкушать и говорить. Нет. Вот тот, который воскрес, говорит нам, что делать? Он говорит, вот, покайтесь, креститесь. Принимайте это, да. Вспоминайте обо мне. Этого будет достаточно. Знаете, кто-то говорит, здесь тоже такой один аспект, это вот момент повеления, послушания нашего. То есть мы спасаемся тоже верою. А что такое верою? Так, а у меня есть вера и нету веры. Он говорит, а веры нет, это есть вера в мои слова. Я тебе скажу, а ты это сделаешь, потому что ты поверишь. А что ты мне скажешь? Крестись. Нет, Господи, я тебе верю. Креститься не буду. Как ты мне веришь, если не крестишься? Он говорит, вот, во имя мое делай это. А вот я еще считаю, да не важно, что ты считаешь, если ты веришь мне, поэтому в какой-то степени вот оно таинство, знаете, вот как вот, сколько раз нужно окунуться, чтобы от проказа очиститься? Да кто-то окунался и 500 раз не очистился. А он говорит, окуни 7 раз. Ни 6, ни 5, ни 10. Так что его спасло? Все-таки правильно, 7. Да не в 7 дело. Исцелило его послушание слову.
1: И вера.
0: Вера, да, вера. И то, что он исполнил, то, что он поверил, и тем самым, что как он поверил. Не просто сказал, я верю, а окунаться не буду. Но я верю. Нет, он просто взял и окунулся. И здесь как бы, а как это сработает? Он говорит, просто послушайся меня. Иногда я понимаю, что вот в этом-то есть тоже некоторый такой как бы принцип, когда мы вроде бы и рассуждаем, и размышляем, с другой стороны мы рассуждаем тоже о вере нашей, да, на чем она основана, почему мы одни вещи делаем или не делаем, каким образом. Поэтому часто, знаете, скажу, иногда мне так печально становится, когда люди, когда говорят о хлебопреломлении или причастии, евхаристии, больше начинают делать акценты на каких-то формальных вещах. Ой, а какое вино должно быть? А написано там не вино, а плод виноградной лозы. А там к слову хлеб какое относится слово? Там квасное, не квасное, там, или этот. Я понимаю, что как бы, ну, ты как будто бы уходишь мимо того самого значения, которое есть. Мы сейчас вот в перерыве тоже говорили о том, что так все-таки нам нужно о Христе или о церкви думать. Мы думаем о церкви, потому что Христос думает о ней. Поэтому, думая о ней, мы думаем как раз-таки о том, о чем думает Христос. Это, знаете, как мы подходим к любимому и говорим, хотим с тобой поговорить о тебе, о чем ты думаешь? А он начинает говорить про того, кого он любит. Нет, я хочу про тебя. Так это и есть я. Я вот думаю о своем деле. Поэтому, когда во время хлебопреломления Бог тебе дает мысли о том,
1: человеке, о нужде,
0: да, это и есть по мне как бы проявление Духа. То есть Дух Святой он тебя направляет думать о том деле, которое он совершает. И надо ему говорить, судите самих себя. То есть я думаю даже не о других, даже о себе думаю. Говорю, ух, Господи, прости меня, о себе начал думать. Он говорит, да нет, сейчас ты должен себе подумать, потому что что-то ты причиняешь церкви, что-то не причиняешь.
1: Порой просто была, наверное, настолько религиозная, я сейчас вот так размышляю, что ты начинаешь то, что тебе Бог дает, ты это начинаешь думать, нет, это какой-то грех, я так не должен, я вот сейчас только о тебе Бог должен размышлять.
0: Это, знаете, как вот иногда людям говоришь, что Господь все простит, кроме хулы на Духа Святого. Кто-то спрашивает, а что такое хула на Духа Святого? А ой, Инжина подумал, ой, и чем больше он хочет не думать, тем больше он об этом думает. А здесь в том-то и суть, что нет, как бы здесь нужно, иначе оно ничего и не получается. Ты больше думаешь о том, чтобы не думать, а Бог говорит, послушайте, успокойся, да? То есть хулу на Духа Святого это не то, что у тебя мысль возникнет, это отречение от меня.
1: Это осознанное,
0: это такое, осознанное принятие решения, что ты идешь против него. А это совершенно другое.
1: А это страхи уже.
0: Да, да. И этот страх, он как бы тебе и не дает это да. А достаточно ли я думаю? А может быть, мне нужно? Он говорит, нет, ты вот просто вот подумай, вот ты сейчас в теле. Насколько ты вовлечен в жизнь, в планы Божьи, в Его участие. Ты думаешь, ты помнишь ту цену, которая была заплачена. Сия кровь, говорит, Новый Завет в моей крови. Да? Сие творите в мое воспитание. Ты помнишь об этом завете, который есть? Или там, ой, Господи, заключили это? Нет, вот ту добрую совесть, которую ты обещал. Давай сейчас вспомним. Она сейчас добрая у тебя. Ты можешь сказать, что она тебя там не обличает? А если обличает, нормально. Давай решай, принимай решение. Да, простить кого-то, там, если она тебе говорит. А может быть, что-то исправить, какие-то вот моменты. То есть, и он говорит, если вот так судим, то она как бы. То есть я чашу пью не потому, что я безгрешен. А кажется, потому что я понимаю, что, о, Господи, слава Богу, что есть эта чаша. Потому что я бы точно бы не справился сам. Но она есть, она может меня очищать. То есть, по сути, знаете, как мы вчера говорили, сейчас мы закончим вот этот момент, кто-то говорит, ну а как же. Можно, это ж не нужно быть только чистых сердцем узрят Бога. Но в том-то дело, чтобы быть чистым сердцем, только можно с грязным сердцем. Потому что чистое сердце не то, что говорит, о, я чистенький. Чистое сердце это то, которое знает, что ей нужно очищение. И в этом смысле говорит, то есть как бы Бог говорит, вот она добрая совесть, это не то, которое, Господи, моя совесть чиста, я ею не пользовался, да? Говорит, нет, твоя чистая совесть в том, что ты говоришь, Господи, да, вот это вот, я понимаю, ты мне говоришь. И говорит, вот это чистая совесть. Поэтому, говорит, когда признаетесь вы, а если, говорит, не признаетесь, если оставляетесь, вот это самое страшное. Поэтому мы приходим не как подготовленные, а мы приходим к тому, чтобы он исправил то, что у нас не получается. И он говорит, и это нужно, по сути, знаете, как бы это нужно для грешников.
1: Просто есть же такой момент, что говорят, вот надо готовиться к хлебопреломлению. Но вот сейчас я из нашего разговора делаю вывод, что подготовка-то и есть, это тоже размышление. В принципе, да. Каждый день мы живем этим, да. Потому что такой создали момент, что как будто бы нужно вот каким-то идеальным прийти к этому моменту. Вот ты вот к первому воскресенью должен быть такой уже чистенький, вот во всем покаяться, исправиться. И вот такой приходишь правильный весь. Но...
0: Это отчасти так оно и есть. Но как бы вот в этом смысле видеть, что вот это хлебопреломление, это продолжение этого же действия. А может быть, начало для кого-то этого действия. Где он стоит вот сейчас вот перед Богом и дает Богу не о Боге поговорить, а о нем самом. Да? Вот мы видим, да, вот эти вот моменты, когда человек приходит в присутствие Божие, он видит самого себя прежде всего. О, там я не чист, о, я там, а что я придумаю, я же просто завидую. Да что я это-то, я просто завишу от мнения других людей. То есть у тебя как бы какие-то мысли, они Бог просто открывает и просто говорит, послушай, говорит, у тебя есть проблема, увидь эту проблему, просто признай ее и открой, чтобы вот то, что сейчас ты будешь принимать, оно начало действовать. Да, потому что я-то пришел для грешников, для больных. да. И твоя как бы задача увидеть там, где тебе нужна помощь. И это и есть истинная как бы подготовка принятия. А вот как мы говорили в Коринфянам, в чем была их проблема? Не в том, что они съели. Им даже совестно не было то, что они съели. Поэтому, говорит, как бы судите самих себя. Почему? Потому что если бы хотя бы вы сказали, слушайте, ну и правда, что-то, братья, давайте в следующий раз возьмем еще одну колбасу нашим братьям, да? Как бы, а у вас даже совесть нету, то есть вы как бы вообще нормально. Говорит, вот это самое страшное, что вы... То есть у меня вопрос тогда, ну, вы нормальные? То есть у вас вообще там живое что-то есть внутри? Вообще Христа знаете? А если вы знаете, и он что-то говорит вам, ну, что-то здорово, значит, это жизнь идет. Поэтому как часто это нужно, да? Мы в церкви как бы приняли, да, это опять вероучительная практика. Делается это раз в месяц. Кто-то это делает в каких-то церквях, есть практика раз в год. У кого-то каждую неделю,
1: да? Это каждый квартал.
0: Каждый квартал. Ну, здесь не важно. Здесь вот вопрос в том, чтобы мы, опять же, не на форму сколько раз, да, а насколько мы действительно погружаемся в эту тему, да, открываем, даем возможности Богу жить в нашей жизни, его мысли сделать своими мыслями.
3: Хорошо, Виталий Сергеевич, спасибо большое. Многое стало ясно, хотя многое...
1: Осталось непонятно.
3: Да, насчет человеческих душ. У меня тут, конечно, еще куча вопросов, но мне кажется, это для отдельного эфира. Вот, друзья, на сегодня наш эфир закончен. Мы поздравляем учителей с их профессиональным праздником. 5 октября, это сегодня отмечается День учителя в России. Пусть вам Господь даст сил, терпения. Вот, в общем, с праздником вас, друзья. Надеемся, что этот день вы проведете хорошо и сможете отдохнуть и духовно, и морально. Вот, а на сегодня мы с вами прощаемся. Всем хорошего дня.
1: До скорой встречи.
0: До скорой встречи.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
3: Пусть узнают все соседи.
2: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

ибо вовек милость Его. Звезды, солнце и лунный свет, ибо вовек милость Его. В первенцах Он поразил египтян, ибо вовек милость Его. Вывел из плена Израиля стан, ибо вовек милость Его. Воды Черного моря рассек, ибо вовек милость Его. И на врагов гибель навлек, ибо вовек милость Его. Он фараона низверг войска, ибо вовек милость Его. В бездну морскую на дно песка, ибо вовек милость Его. Сигона и Ога сильных царей, ибо вовек милость Его. Он поразил острием мечей, ибо вовек милость Его. Землю Иакову дал в удел, ибо вовек милость Его. Чтобы Израиль, как лев, был смел, ибо вовек милость Его. За безграничность Его чудес, ибо вовек милость Его. Славьте Бога превыше небес, ибо вовек милость Его.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Ливия. Всего 12 тысяч лет назад, когда Сахара была цветущим раем, здесь уже была цивилизация. В Ливии можно увидеть наскальные рисунки и многоэтажные глиняные города, древнеримские постройки и красоту дикой пустыни. Но знакомство со страной начинается с ее кухни. На протяжении веков национальную ливийскую кухню совершенствовали все, кто здесь побывал. Итальянцы, египтяне, финикийцы, римляне, арабы, крестоносцы, турки, испанцы, французы и англичане. Как и в любой арабской стране, в ней действуют все законы арабского мира. Например, правила правой руки и отсутствие в меню свинины. Главный изыск ливийской кухни – это сочетание несочетаемого. Какому повару в голову придет приготовить соленые апельсины с чесноком или запеченных с фруктами и сахаром цыплят? А ливийцы находят вкус этих блюд превосходным. Ливийская кухня не такая острая, как в других арабских странах, зато невероятно пряная. Корица, тмин, базилик, кориандр, горчица, розмарин, чабрец, шафран, мята, эстрагон, лук, чеснок и многое другое попадают в блюдо вместе или по отдельности. Самая известная ливийская приправа – харисса, которую едят просто с хлебом или в дополнение к другим блюдам. Она похожа на несоленую аджику. Ливийцы предпочитают кускус. Это традиционная каша из манной или пшеничной муки, ничего общего не имеющая с традиционной мангой. Готовится на пару в специальной кастрюле с ситом. Кускус как раз и готовится в сите, а в самой кастрюле томится острый соус. Подается кускус с птицей, мясом и овощами. А при большом застолье подается и в конце трапезы. Мишуи. Козленок или ягненок, целиком зажаренный на вертеле. Это главное блюдо арабского торжества. Им угощают только почетных гостей. Распространенными блюдами в североафриканских странах являются блюда из баранины, птицы, овощей. Размер ливийских порций очень большой, так как режим питания в арабских странах ориентирован на редкий, иногда двухразовый прием пищи. Плотный завтрак и обед, иногда ужин. А традиционная острота арабской кухни имеет серьезные биологические основы. Перец содержит вещество катепсин, которое регулирует терморегуляцию. А вот ливийская свадьба сравнима и с оперой, и с балетом. Пение, танцы, обряды – все это красочно и звонко, чтобы гости надолго запомнили это событие. Число гостей на свадьбе может быть огромным. Обычное дело, если приходит человек 150-200. В Ливии сохранились традиции колыма, который жених уплачивает родителям невесты. Местные называют его махар. Это не символический выкуп, а вполне внушительная сумма денег. Во время помолвки сторона жениха одаривает невесту и ее семью подарками, среди которых обязательно должно быть золото. В результате помолвки договорившиеся стороны подписывают специальный документ. С этого момента до самой свадьбы молодые не могут видеть друг друга. Но на каждый мусульманский праздник жених обязан присылать невесте подарки. Свадьба гуляется с большим размахом 7-8 дней. Причем каждый из дней сопровождают свои ритуалы и обряды. Интересен один обряд. Невесте особым образом повязывают на ногу красную шелковую нить. Подобным образом привязывают верблюда к своему хозяину. Этот ритуал символизирует то, что с этого момента невеста привязана к своему мужу, как верблюд к хозяину. Не забывают ливийцы и о своей душе, как самом дорогом подарке Создателя. Основная и самая многочисленная религия в Ливии – ислам суннитского направления. Поэтому так много обычаев и традиций, связанных именно с исламским мировоззрением. Священный Коран является высшим источником права в стране.
Наравне со светскими судьями муфтии назначают и шариатских судей. Вместе с законами в ходу так называемые фетвы, аналог прецедента в мусульманском праве. Другие религии в стране не распространены. С недавнего времени христианские проповеди приравниваются к нарушению законодательства и караются по всей строгости местного закона. Религиозный состав страны практически однороден, что позволяет назвать Ливию одной из немногих стран, в которой не распространено свободомыслие и отсутствует свобода выбора религии.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Золотой осенью на радио «Пилигрим» всегда можно услышать золотые хиты музыкального часа.
2: Часть меня, мой голос как твой, и он часть.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Визит в РФ спецпосланника Папы Римского по Украине Матео Дзуппи подтвердил конструктивный характер взаимодействия России и Ватикана, а также настрой сторон сотрудничать на гуманитарном треке, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Визит кардинала Матео Дзуппи подтвердил конструктивный и регулярный характер российско-ватиканского диалога, настрой обеих сторон продолжению сотрудничества на гуманитарном треке, говорится в заявлении. Визит кардинала Дзуппи в Москву проходил с 28 по 30 сентября. В Москве состоялась ежегодная Всероссийская лидерская конференция церкви «Христианская миссия. Единство и ученичество». Мероприятие собрало тысячи участников из разных городов России. В течение двух дней звучали послания о единстве и ученичестве, лидерстве и ответственности, духовном наследии, веры, посвящения и доверии Богу. Спикеры говорили о роли наставника в жизни ученика, необходимости постоянно развиваться в служении, готовить новых лидеров и передавать следующим поколениям не только знания, но и личный пример следования за Христом. Главными темами также стали Божие видение для жизни человека и церкви, решение лидера, значение команды, духовное обновление, верность своему призванию и способность сохранять правильное основание независимо от внешних обстоятельств. Во время конференции была отмечена социальная и добровольческая деятельность объединения церкви «Христианская миссия». Более 500 миллионов христиан по всему миру сталкиваются с ограничениями, которые мешают им получить или безопасно использовать Библию. Об этом говорится в новом исследовании Bible Access List 2026, подготовленном организацией Bible Access Initiative, объединяющей библейские общества и другие христианские служения. Исследование охватывает 106 стран. Его авторы изучали не только государственные и другие ограничения на распространение Библии, но и ситуации, когда христиане формально имеют право владеть Писанием, однако не могут получить его из-за бедности, отсутствия инфраструктуры, удаленности, неграмотности или недостаточного доступа к интернету. По оценке авторов отчета, более 250 миллионов христиан сталкиваются с очень серьезными или крайне серьезными ограничениями. В некоторых странах хранение Библии может привести к тюремному заключению или даже смерти. На первом месте в списке стран с наиболее серьезными ограничениями находится Афганистан, далее следуют Йемен, Сомали, Северная Корея и Эритрея. Интерес молодых людей в Швеции к Иисусу и христианской вере, который стал заметен в последние годы, продолжает сохраняться. Об этом заявил генеральный секретарь Шведского евангельского альянса Олаф Этсингер в интервью Christian Daily International. Еще в 2025 году результаты исследования, проведенного среди 17 тысяч молодых шведов, показали необычный интерес к религиозной теме. Участников опроса попросили назвать влиятельных людей, которые, по их мнению, будут определять будущие тенденции. Среди таких имен оказался Иисус. Исследование проводил Youth Barometer, организация, изучающая взгляды и поведение молодежи. Опрос был проведен в 2024 году, а результаты опубликованы в 2025. Интерес молодых людей к религии уже некоторое время постепенно растет, и 2025 год, похоже, стал периодом, когда все больше людей начинают верить в высшую силу, говорилось в отчете. 11 ноября в Москве состоится национальная духовная трапеза – ежегодное мероприятие, объединяющее представителей всех христианских конфессий, государственной власти, образования, бизнеса, культуры и средств массовой информации. Мероприятие проходит в год единства народов России и посвящено осмыслению общих духовно-нравственных ценностей как основы межнационального и межконфессионального мира, общественной консолидации и создания будущего страны. Мы верим, что совместными усилиями власти, общества и религиозных общин, вдохновленных высокими целями, мы сможем сообща ответить на вызовы времени и заложить прочный духовный фундамент для будущих побед России, страны, где духовное единство народа является опорой государства, заявляют организаторы. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Божья на дорогу твою. Сколько требовалось сил для образования государственности, основанной на твоем десятисловии, пока этот разрозненный, буйный и хаотичный дух рабства не смирился пред твоими заповедями. «Скрипач на крыше» — это известное произведение о еврейских традициях — утверждает, что нет другой силы, кроме традиций, которая смогла бы сберечь еврейский народ в рассеянии на протяжении тысячелетий. Не таким ли образом и сегодня, в эпоху массовых миграций славянских народов, наши духовные корни помогают новому поколению лучше понять себя? Осознание своей причастности к опыту предков усиливает в человеке чувство достоинства и налагает на этого человека особую ответственность в смысле продолжения дела его отцов. Эта глубокая колея традиционализма служит во благо слабым, сберегая их от блужданий по бездорожью, но в такой же мере она и мешает сильным следовать за компасом духа. Эти две модели следования, букве или духу, не только разделяют людей на категории, но разделение это проникает в душу каждого человека в отдельности, тем самым вызывая в нем состояние некой двойственности. Чему отдать предпочтение? В следовании буквы закона, по крайней мере, есть ясность, что от человека требуется. Это неизменные вовеки заповеди, для всех одинаковые и посильные, заповеди с гарантиями и многочисленными доказательствами их практичности в истории. Дух же – личность. Личность непредсказуемая, никому не подвластная и неподотчетная, открывающая себя в своем суверенном волеизъявлений. В отличие от кодекса правил, от буквы закона, это столб облачный или огненный, который начинает двигаться в любое время суток и в любом направлении, вне каких-либо предсказуемых закономерностей. Он не оставляет места не только объяснениям, но даже вопросам. Вот здесь-то мы в своей немощи и предпочли избрать букву, а не дух. Слишком он для нас страшен в своем авторитаризме. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 5 октября, и тема сегодня «В ожидании покаяния последнего человека». Некоторые задаются вопросом, почему Иисус до сих пор не вернулся? Что ж, у нас есть четкий ответ во втором послании Петра, 3 главе, 9 стихе. Здесь Петр говорит, «Не медлит Господь исполнением обетования. Христос обязательно придет». Как некоторые почитают умедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Когда Библия говорит, что Бог долготерпит, здесь греческое слово «макрофумио». «Макрос» описывает что-то длинное, длинное, как макароны. А слово «фумио» — это гнев. И когда мы соединяем все это вместе, получается слово, которое описывает человека, медленного на поступки, или человека, который не спешит проявлять свой гнев, а вместо этого долго терпит. Бог понимает, что ему нужно быть очень терпеливым и не торопить события. Это слово описывает сдерживание гнева, сдерживание суда. Бог не спешит вершить правосудие, потому что желает покаяния как можно большего числа людей до прихода Иисуса. Вот чего он ждет. Итак, почему Иисус еще не вернулся? Потому что он ожидает покаяния последнего человека. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 5 октября. «Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям». Иуда, 18 стих. Послание Иуды состоит всего из одной главы, но в этой одной главе содержится очень много глубокого смысла, и ее нужно читать и исследовать построчно. Послание содержит пророчество о последних временах, о том, что будут ругатели, которые будут следовать не за Господом, а за своим нечестивым желанием. Кто эти ругатели? Это те люди, которые иронизируют и насмехаются над Богом, Божьей Церковью и Его делами. Сегодня в мире эта тенденция уже стала явной. Люди издеваются над Божьими заповедями и следуют только лишь за своими похотями. При этом они не только осуществляют свои нечестивые желания, но и пропагандируют подобное поведение. Совершенно не стыдясь, они говорят: «А кто сказал, что так жить нельзя?» Возлюбленные, сегодня мы призваны Господом обличать ругателей, приводить их перед престол Божий, показывать путь Божьего спасения. Пришло время противостоять нечестивым желаниям, каждую минуту ополчающимся на нас, и твердо следовать за Господом. Пришло время прекратить злые сообщества, которые развращают добрые нравы. Прекратите ругать Господа и людей, просто живите с Богом. Будьте благословенны. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 5 октября. Дух мольбы. Я изолью на дом Давида и на жителей Иерусалима дух благодати и мольбы. Книга пророка Захарии, 12:10. Расширенный перевод Библии. Согласно сегодняшнему стиху, Дух Святой — это Дух мольбы, то есть Дух молитвы. Дух Святой дает нам желание молиться. Это один из способов Его общения с нами. Мы можем не догадываться, как часто Он побуждает нас к молитве, полагая, что определенные люди или ситуации сами всплывают у нас в голове. Требуется время, чтобы научиться распознавать Божий голос, когда Он просит нас молиться о чем-то. Мне понадобилось много лет практики, чтобы усвоить это. Однажды, в понедельник, я вспомнила об одном знакомом пасторе. В течение последующих 3 дней я постоянно возвращалась к нему в своих мыслях. В среду, когда я зашла по делам в офис, я встретила его секретаря и поинтересовалась у нее, как он поживает. Она сказала мне, что пастор заболел, а кроме того, у его отца обнаружили рак, который уже дал метастазы по всему организму. Я тут же поняла, почему так часто вспоминала о пасторе на этой неделе. Должна признаться, что я не молилась о нем, а просто размышляла. Я очень сожалела о том, что не подчинилась водительству духа, но я верю, что Бог привлек других людей для молитвы о нем и помощи. Для меня это был важный урок, касающийся умения слышать Божий голос. Когда с нами происходит нечто подобное, мы должны не осуждать себя, а извлечь ценный урок. Дух мольбы живет внутри нас, направляет нас и говорит с нами. Нам следует постепенно развивать свою восприимчивость к его водительству, чтобы мы могли молиться за других людей, когда он побуждает нас к этому, и наблюдать за тем, как Он чудесным образом меняет их жизнь. Божье слово на сегодня. Лучше не просто думать о каком-то человеке, а помолиться о нем.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио Пилигрим.
4: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Визит в РФ спецпосланника Папы Римского по Украине Матео Дзуппи подтвердил конструктивный характер взаимодействия России и Ватикана, а также настрой сторон сотрудничать на гуманитарном треке, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Визит кардинала Матео Дзуппи подтвердил конструктивный и регулярный характер российско-ватиканского диалога, настрой обеих сторон продолжению сотрудничества на гуманитарном треке, говорится в заявлении. Визит кардинала Дзуппи в Москву проходил с 28 по 30 сентября. В Москве состоялась ежегодная Всероссийская лидерская конференция церкви «Христианская миссия. Единство и ученичество». Мероприятие собрало тысячи участников из разных городов России. В течение двух дней звучали послания о единстве и ученичестве, лидерстве и ответственности, духовном наследии, веры, посвящения и доверии Богу. Спикеры говорили о роли наставника в жизни ученика, необходимости постоянно развиваться в служении, готовить новых лидеров и передавать следующим поколениям не только знания, но и личный пример следования за Христом. Главными темами также стали Божие видение для жизни человека и церкви, решение лидера, значение команды, духовное обновление, верность своему призванию и способность сохранять правильное основание независимо от внешних обстоятельств. Во время конференции была отмечена социальная и добровольческая деятельность объединения церкви «Христианская миссия». Более 500 миллионов христиан по всему миру сталкиваются с ограничениями, которые мешают им получить или безопасно использовать Библию. Об этом говорится в новом исследовании Bible Access List 2026, подготовленном организацией Bible Access Initiative, объединяющей библейские общества и другие христианские служения. Исследование охватывает 106 стран. Его авторы изучали не только государственные и другие ограничения на распространение Библии, но и ситуации, когда христиане формально имеют право владеть Писанием, однако не могут получить его из-за бедности, отсутствия инфраструктуры, удаленности, неграмотности или недостаточного доступа к интернету. По оценке авторов отчета, более 250 миллионов христиан сталкиваются с очень серьезными или крайне серьезными ограничениями. В некоторых странах хранение Библии может привести к тюремному заключению или даже смерти. На первом месте в списке стран с наиболее серьезными ограничениями находится Афганистан, далее следуют Йемен, Сомали, Северная Корея и Эритрея. Интерес молодых людей в Швеции к Иисусу и христианской вере, который стал заметен в последние годы, продолжает сохраняться. Об этом заявил генеральный секретарь Шведского евангельского альянса Олаф Этсингер в интервью Christian Daily International. Еще в 2025 году результаты исследования, проведенного среди 17 тысяч молодых шведов, показали необычный интерес к религиозной теме. Участников опроса попросили назвать влиятельных людей, которые, по их мнению, будут определять будущие тенденции. Среди таких имен оказался Иисус. Исследование проводил Youth Barometer, организация, изучающая взгляды и поведение молодежи. Опрос был проведен в 2024 году, а результаты опубликованы в 2025. Интерес молодых людей к религии уже некоторое время постепенно растет, и 2025 год, похоже, стал периодом, когда все больше людей начинают верить в высшую силу, говорилось в отчете. 11 ноября в Москве состоится национальная духовная трапеза – ежегодное мероприятие, объединяющее представителей всех христианских конфессий, государственной власти, образования, бизнеса, культуры и средств массовой информации. – Мероприятие проходит в год единства народов России и посвящено осмыслению общих духовно-нравственных ценностей как основы межнационального и межконфессионального мира, общественной консолидации и создания будущего страны. Мы верим, что совместными усилиями власти, общества и религиозных общин, вдохновленных высокими целями, мы сможем сообща ответить на вызовы времени и заложить прочный духовный фундамент для будущих побед России, страны, где духовное единство народа является опорой государства, заявляют организаторы. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и продолжает отвечать на ваши вопросы Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, подобный вопрос мы уже получали относительно фильмов ужасов. Сегодня о боевиках. Можно ли христианам смотреть боевики?
1: Это одна из проблем современного общества, современной культуры в том, что в погоне за усилением раздражителя, или точнее, в погоне за вниманием, специалистам, которые работают в области развлечений, постоянно приходится прибегать к усилению раздражителя. И поэтому современная культура, современное искусство разного рода, ну, в частности, кинематограф, представляет очень часто самые ужасные сцены, в которых полно насилия, самые жестокие формы насилия. Вот. С этим явлением несколько существенных проблем, связанных с христианской точки зрения. Ну, самое первое, конечно же, очевидно, что всякая пропаганда насилия, она всегда имеет очень негативный эффект. Тогда, когда зло, оно воспевается, оно становится привычным, оно становится чем-то обыденным. Люди притупляют ощущения свои. Это, кстати, доказанный психологический эффект, который имеет органическое основание в мозге. Мозг привыкает к уровню насилия, и он постепенно считает или воспринимает, как само собой разумеющиеся, многие вещи, которые в действительности, в реальной жизни являются очень ужасными. Если же ответить на вопрос, грех это или нет, то здесь нам нужно рассмотреть несколько текстов Писания, которые об этом говорят. Ну, во-первых, сразу вспоминается псалом номер один. Первый псалом, там сказано о том, что блажен муж, то есть человек тот счастлив, который, написано, не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. То есть каждый раз, когда христианин или когда какой-либо человек, он ставит себя под влияние какого-то рода греха, этот грех оказывает на него влияние. И поэтому тот человек блажен, который избегает подобных ситуаций. Конечно же, мы сталкиваемся с разного рода жестокостями в жизни. Мы сталкиваемся с описанием жестокости даже в Библии. Но речь идет о том, что эта жестокость не воспевается. Эта жестокость приводится как описание ужасного состояния земли. Она не доминирует там, она является инструментом или точкой, которая должна вызвать у нас понимание того, что грех это ужасно. По этой причине мы должны очень внимательно и осторожно относиться ко всякой продукции, которая становится или она занимает место, где насилие или жестокость или зло занимает место, когда его восхваляют. Или же когда оно доминирует, или когда оно просто вот существует там просто так, для того, чтобы поднять уровень адреналина в крови зрителя, в организме зрителя. И, конечно же, еще одно место Писания, это первое послание Коринфянам, 10 глава. Мы приводили его уже несколько раз, и здесь написано следующее. «Все мне позволительно, но не все полезно». Все мне позволительно, но не все назидает. То есть вопрос, который нужно задать, ваша душа ближе станет к Богу после того, когда вы посмотрите этот фильм, или же дальше? Ваше освящение получит дополнительную помощь, или же наоборот, оно приобретет какие-то осложнения, труднее будет уподобляться в образ Иисуса Христа. И еще один стих здесь, в этой же главе. 31 стих, здесь сказано так. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию». То есть, когда мы говорим о любом деле, абсолютно, о любом, о самом маленьком, его предназначение в том, чтобы мы могли жить, прославляя этим Бога. А тем более, когда речь идет об информации, которая проникает в наше сознание, и которая формирует наше мышление, влияет на наши чувства, конечно же, формирует то, кто мы есть. Тем более в этом отношении нам нужно быть очень внимательными, проверяя, как употребляемая нами продукция оказывает влияние на нашу душу, какой эффект она оказывает. Задавая себе такие вопросы, мы сможем правильно сориентироваться в самых сложных лабиринтах, включая и этот.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если вы желаете узнать больше о том, что говорит Библия, посетите наш сайт слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры. Включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
0: Радио Пилигрим.

Там в тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил тебе.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Филигрин».
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Возрождение. Подобно многим легкомысленным молодым людям, юноша Н вел распутную жизнь и делал долги. Чтобы заплатить их, а также иметь возможность вести свою разгульную жизнь дальше, он стал утаивать на месте службы деньги. Так он отпускался все ниже и ниже. Сумма украденных денег достигла, наконец, таких размеров, что больше брать их было нельзя. Ежечасно ему грозила опасность быть замеченным в воровстве. Им овладело отчаяние, и вот однажды он оставил родительский дом и решил лишить себя жизни. Дорога вела его мимо церкви, где как раз проходило богослужение. Его потянуло зайти и послушать. Проповедник читал слова из книги Иова. «Ну вот я иду вперед, и нет его. Назад, и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне? Я не вижу. Скрывается ли он на правой? Не усматриваю». Вдруг проповедник прервал чтение и воскликнул: «Но Иов! Иов! Почему же ты не смотришь вверх?» Это слово с божественной силой врезалось в сердце юноши. Он не видел исхода ни впереди, ни сзади, ни справа, ни слева. И ему казалось, что остался только один выход – в бездну самоубийства. Но теперь он начал обращать свой взор вверх, к Богу и к той его благодати, которая может помочь там, где никакой уже человеческой помощи нет. Слово, сказанное проповедником, стало поворотным пунктом в его жизни. Через него он

0: нашел Иисуса Христа, Спасителя своего. Он получил прощение грехов, а затем Господь помог ему выйти из долгов и из запутанного денежного положения. Раньше он искал счастье в нечестивых удовольствиях и грехе, а теперь он нашел его во Христе и Слове Его.
1: Вечные хиты.

0: Псалом первый. Блажен, в ком твердо упование, кто грешников не чтит совет, и с нечестивыми в собранье не прожигает праздно лет, кто в сердце зла не замышляет, и чьи чисты пред Богом очи, и о законе размышляет, и светлым днем, и среди ночи. Кто волю Божию исполняет, тот словно от дерева увод, чей сочен и приятен плод, и лист которого не вянет, успеет. Благословится он в делах, а нечестивый, словно прах, и ветер труд его развеет, не устоит он на суде, и грешник в праведном собрании, ему не будет оправдания и избавления нигде. Путь праведных не скрыт для Бога, а грешных гибельна дорога.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Мы предлагаем лучшее и интересное для вас. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Визит в РФ спецпосланника Папы Римского по Украине Матео Дзуппи подтвердил конструктивный характер взаимодействия России и Ватикана, а также настрой сторон сотрудничать на гуманитарном треке, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Визит кардинала Матео Дзуппи подтвердил конструктивный и регулярный характер российско-ватиканского диалога, настрой обеих сторон продолжению сотрудничества на гуманитарном треке, говорится в заявлении. Визит кардинала Дзуппи в Москву проходил с 28 по 30 сентября. В Москве состоялась ежегодная Всероссийская лидерская конференция церкви «Христианская миссия. Единство и ученичество». Мероприятие собрало 1000 участников из разных городов России. В течение 2 дней звучали послания о единстве и ученичестве, лидерстве и ответственности, духовном наследии, веры, посвящения и доверии Богу. Спикеры говорили о роли наставника в жизни ученика, необходимости постоянно развиваться в служении, готовить новых лидеров и передавать следующим поколениям не только знания, но и личный пример следования за Христом. Главными темами также стали Божие видение для жизни человека и церкви, решение лидера, значение команды, духовное обновление, верность своему призванию и способность сохранять правильное основание независимо от внешних обстоятельств. Во время конференции была отмечена социальная и добровольческая деятельность объединения церкви «Христианская миссия». Более 500 миллионов христиан по всему миру сталкиваются с ограничениями, которые мешают им получить или безопасно использовать Библию. Об этом говорится в новом исследовании Bible Access List 2026, подготовленном организацией Bible Access Initiative, объединяющей библейские общества и другие христианские служения. Исследование охватывает 106 стран. Его авторы изучали не только государственные и другие ограничения на распространение Библии, но и ситуации, когда христиане формально имеют право владеть Писанием, однако не могут получить его из-за бедности, отсутствия инфраструктуры, удаленности, неграмотности или недостаточного доступа к интернету. По оценке авторов отчета, более 250 миллионов христиан сталкиваются с очень серьезными или крайне серьезными ограничениями. В некоторых странах хранение Библии может привести к тюремному заключению или даже смерти. На первом месте в списке стран с наиболее серьезными ограничениями находится Афганистан, далее следуют Йемен, Сомали, Северная Корея и Эритрея. Интерес молодых людей в Швеции к Иисусу и христианской вере, который стал заметен в последние годы, продолжает сохраняться. Об этом заявил генеральный секретарь Шведского евангельского альянса Олаф Этсингер в интервью Christian Daily International. Еще в 2025 году результаты исследования, проведенного среди 17 тысяч молодых шведов, показали необычный интерес к религиозной теме. Участников опроса попросили назвать влиятельных людей, которые, по их мнению, будут определять будущие тенденции. Среди таких имен оказался Иисус. Исследование проводил Youth Barometer, организация, изучающая взгляды и поведение молодежи. Опрос был проведен в 2024 году, а результаты опубликованы в 2025. Интерес молодых людей к религии уже некоторое время постепенно растет, и 2025 год, похоже, стал периодом, когда все больше людей начинают верить в высшую силу, говорилось в отчете. 11 ноября в Москве состоится национальная духовная трапеза – ежегодное мероприятие, объединяющее представителей всех христианских конфессий, государственной власти, образования, бизнеса, культуры и средств массовой информации. Мероприятие проходит в год единства народов России и посвящено осмыслению общих духовно-нравственных ценностей как основы межнационального и межконфессионального мира, общественной консолидации и создания будущего страны. Мы верим, что совместными усилиями власти, общества и религиозных общин, вдохновленных высокими целями, мы сможем сообща ответить на вызовы времени и заложить прочный духовный фундамент для будущих побед России, страны, где духовное единство народа является опорой государства, заявляют организаторы. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Много замыслов в сердце моем, но исполнится то, что от Бога.

0: читаем вместе.
1: Радио «Пилигрим» представляет книгу Джона Бивера «Афабель».
2: Мой царь.
3: Благотворительность, моя дорогая слуга. Добро пожаловать в мое царство. Я так ждал этого момента, чтобы познакомиться с тобой лично.
2: Сэр, это я так ждала этого мгновения. Ты мой царь.
3: Я был голоден, и ты дала мне есть. Жаждал, и ты напоила меня. Был странником, и ты приняла меня в своем доме. Был наг, и ты одела меня. Был болен, и ты посетила меня. Был в темнице, и ты пришла ко мне.
2: Господи, но я ничего этого не делала для тебя.
3: Так как ты сделала это одному из сих братьев моих меньших, то сделала мне. Благотворительность, пришло время дать отчет в своих делах. Ты служила мне тем, что помогала моим людям и была послушна моим законам. И теперь, когда я смотрю на твою жизнь, я исследую каждое слово, каждый поступок, каждую мысль и побуждение твоего сердца. Предо мной все открыто. Я вижу твое служение, то, как ты жертвовала на школу, твою любовь к согражданам. Я вижу, что ты отказывалась принимать участие в легкомысленных или неподобающих делах и разговорах. И я вижу, что ты подвергалась преследованиям за любовь ко мне и за следование моими путями. Я вижу, как ты работала в своем ресторане, чтобы благословлять других. Я вижу, как ты отказывалась говорить что-то против твоих сограждан и отказывалась сплетничать. И благотворительность. В те ночные часы, когда ты плакала о спасении других людей, я плакал вместе с тобой.
2: А я об этом даже не знала.
3: Да, благотворительность. У тебя были возможности, которые ты упустила. Ты совершала ошибки в своих суждениях и делах. Иногда ты не слушала моего голоса. И вот мой приговор.
2: О, Джейлин, пожалуйста, прости меня. Прости, мне так жаль.
3: Встань, благотворительность. Сколько жизней благотворительность привела в мое царство?
4: 5183, мой господин. Немногим более 1/6 всех жителей города.
2: Господи, а как такое может быть?
3: Вспомни древнее писание, где я обещал подать обилие посеянному вами и умножить плоды правды вашей. Твое послушание помогло тебе оказывать влияние на многих людей, несмотря на то, что ты не была признанным лидером в общине. Но результаты того, что ты делала, просто поражают. Ты была богата на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Жизнь, посвященная мне, принесет огромные результаты, о которых никто из людей не сможет даже узнать, пока не предстанет перед троном судьи. Поэтому многие были непослушны в малых делах. Они казались людям незначительными. Но чаще всего именно дела, которые кажутся незначительными, приносят наибольший плод для царства. Самое главное – это твое послушание, невзирая на обстоятельства. Записано ли имя благотворительности в книге жизни?
4: Да, мой господин!
3: Благотворительность, ты видишь этот трон по правую руку от меня? Он не занят.
2: Да, мой Господь.
3: Этот трон будет твоим. Ты будешь

0: сидеть на нем и править вместе со мной до конца своей жизни. Взойди на него и владей царством, которое было уготовано для тебя с момента сотворения мира.
1: Но, Господь, я не достойна того, чтобы править. Есть люди намного более талантливые, чем я.
0: Ты будешь править здесь, благодаря той любви, которую ты продемонстрировала мне и моим людям. Тебе оказана такая честь благодаря твоему долготерпению, верности и смирению. Разве ты не помнишь, что сказано в древних писаниях? Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Ты не только будешь править вместе со мной, но я еще и подготовил для тебя чудесную обитель на побережье Великого моря, рядом с моим домом в царском дворце. Я знаю, как сильно ты любишь воду и звук волн, поэтому я восполняю твои желания. Я исполняю желание сердца каждого своего верного слуги.
1: Я просто потрясена.
0: Благотворительность. Ты будешь править 10 районами города вместе с 11 другими правителями. Ты будешь работать вместе со мной и другими правителями нашего города, которые сидят на этих тронах. Эти 77 правителей и мы с отцом руководим и управляем жизнью города Афабель. Ты будешь одной из моих доверенных советниц и посредником между мной и моими гражданами. Ты будешь править со мной не только в этом городе, но я ставлю тебя управлять еще 20 городами континента Бенджела во внешнем царстве, где ты будешь премьер-министром. Все люди, живущие там, и все лидеры будут отвечать перед тобой, а ты будешь отвечать только передо мной. Принесите мне корону победителя и жезл правителя. Теперь, возлагая эту корону тебе на голову, я говорю: хорошо, добрая и верная раба, в малом ты была верна, над многим тебя поставлю. А теперь, передавая тебе этот жезл, я провозглашаю, что ты больше не будешь называться благотворительностью. Я даю тебе новое имя. Отныне ты будешь зваться возлюбленной победительницей. Разве я не говорил всем жителям Энделя? Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как и я получил власть от отца моего. Моя дорогая подруга и помощница правителя, я хочу разделить с тобой этот плод дерева жизни. Возьми.
1: Как вкусно! И не просто вкусно. Благодаря этому плоду я ощущаю себя такой чистой внутри. Кажется, что во мне все новое.
0: Пойдем со мной. Возлюбленная победительница, повернись и предстань перед своей семьей. Хорошо, добрая и верная раба, войди в радость господина твоего.

0: Вот такая, Питер, история пятерых друзей. Моих пятерых учеников.
1: Да, мне кажется, я никогда не слышал подобной истории.
0: Ты был избран, Питер, для того, чтобы поделиться этой историей с остальными. Она должна стать предупреждением и ободрением.
1: Простите, вы сказали «избран»?
0: Мне пора. Я должен присутствовать на совете царя Джейлина и отца-основателя.
1: Минуточку! Так вы работаете с царем и его отцом?
0: Да, мы работаем вместе с самого начала. До свидания, мой друг. У тебя все получится.
1: Погодите, Сейджес! Только не снова в пещеру. Сейджес! Сейджес, где вы? Сейджес! Куда он подевался? Лучше бы вы так со мной не поступали. Сейджес! Может быть, он остался где-то в пещере? Что? Минуточку. А где же пещера? Она же только что была здесь. А где же мой диктофон? Эта запись лично для меня. Я не знаю, окажет ли то, что я только что пережил, какое-то влияние на мир. Это покажет только будущее. Я смотрю на неровный рельеф этой горы и вижу одинокое дерево. Дерево, которое кажется таким же древним на вид, как и сама эта гора. Минуточку. Этого не может быть. О, Н, Э, Б, Р.
2: Те самые пятеро.

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, приветствую вас, друзья, на Радио Пилигрим. Сегодня у нас в студии доктор богословия Виталий Накул. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: И по счастливому случаю наш старший пастор и я, соведущий Дарья
3: Ирина. Я всегда думаю, почему меня представляют вообще доктор? Это обычно представляют, когда ты заходишь в какую-то аудиторию, тебя настраивают, так, все, лекция начинается.
2: Мы тоже хотим пафоса нагнать.
3: Хорошо, для аудитории.
2: С нами доктор богословия, друзья, это же не хухры-мухры вам. И обсуждаем мы сегодня вечерю Господню в прошлом, настоящем и будущем. Я как хочу рассмотреть этот вопрос. У нас был праздник Пасхи, правильно? Затем праздник Пасхи, можно сказать, плавно перетек в вечерь.
3: Не Пасхи, жертвы.
2: Вот эта вот традиция, вот, я имею в виду, оно перетекло, и в итоге получается, что у нас был сначала праздник Пасхи, который праздновали евреи, правильно? И затем, когда Иисус Христос кушал вечерю со своими учениками,

0: Иерусалиме, получается, праздник Пасхи, он закончился, и началась вечеря Господня. То есть, когда они вкушали вечерю вот в тот момент, там написано, Луки 22 глава, 15-16 стих, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». Здесь же он уже говорит не о той Пасхе, которую евреи вкушали, он же говорит именно о том причастии, которое мы совершаем. То есть, я правильно понимаю, что здесь сия Пасха, это уже что-то другое, то есть праздник Пасхи, какой он был, заканчивается на этом моменте?
1: Но я думаю, что если бы он бы не взял бы название Пасхи, то мы бы сказали, вот что-то закончилось, что-то новое начинается. Но если что-то прям совершенно новое начинается, то появляется новое слово, да? Зачем называть его тем же словом, которое было и в прошлом? Значит, какая-то все-таки аллюзия все-таки остается, какой-то смысл. Если мы вспомним, да, ту Пасху, которую праздновали евреи, то есть что это было за Пасха? И если вы помните, была такая десятая казнь, да, когда умирали все первенцы, и надо было Моисею и всему народу на косяках помазать кровью, и шел ангел-губитель, да, и на чьих косяках не было этой крови, тот первенец умирал. Христос сам является первенцем, можно сказать, да? То есть он, но умирает он сам, и тоже кровь проливается.
2: Ну, я так понимаю, да, вот в том месте Писания, которое Аля привела, он говорит, пока Пасха не совершится в Царстве Моем, это он говорит о том, когда он сам не воскреснет, да? То есть да, это он говорил об этом.
1: То есть он говорит о том, что совершится Пасха, то есть именно следующая Пасха, которую он бы хотел бы совершить, то есть вот дает знак, что ее уже не будет вместе с ним. Но когда она уже будет, а она будет, то есть это будет вкушение, да? То есть вот эта вот трапеза.

0: Да? Поэтому у нас есть такое слово, он говорит, сие творите только, да, воспоминания мне. То есть появляется некоторая такая исключительность, некоторая конкретность, связанная с личностью. Да, поэтому для нас уже вот провозглашение Христа — это, наверное, такой один из самых особенных моментов. Но так, конечно же, есть множество и других таких функций, скажем, богословских, которых мы, думаю, что сегодня еще обсудим.
1: Угу. Просто я хотела бы отследить тот момент, когда закончилась старая Пасха и началась новая, потому что сейчас не имеет смысла праздновать исход, правильно я говорю? Сейчас исход празднуют только иудеи.
0: Но, скажем таким образом, как будто бы исход на самом деле это и есть было Христе, только они еще и не знали, что это Христе.
1: То есть это была репетиция...
2: Предзнаменование?
1: Предзнаменование,
0: как...
1: да.
0: Да, они как бы, то есть, знаете, как вот Писание будет говорить, что все эти жертвы, которые приносились даже, они не сами жертвы работали. Вот козленка закололи, и

и человеку причаться прощение. А как козленок может взять грех человека? Ну, то есть, при чем тут козленок, а при чем тут человек? То есть, какая между ними, как бы, связь? Он вообще не виноват, он даже и не думает, и не знает. То есть, грех человека должен понести человек. Так зачем вот это жертвоприношение? Но жертвоприношения не все указывали на Христа. И если мы будем читать книгу евреям, и, в принципе, посмотрим даже на Евангелие от Иоанна, вот они как раз-таки начинают нам показывать, что все праздники, они как бы были созданы для того, чтобы быть некоторым образом, некоторым знаком, знамением, что когда придет Христос, они узнают Его. Узнают, что именно Он, что все, что они делали, это как раз таки было о Христе. Как сам Христос говорит, все Писание говорит обо мне, как это тебе? Там нету слова Христос. А нет, как бы, если ты рассматриваешь...

0: Ну, получается же, и сами события эти, вот они шли в Эммаус после распятия Христа, еще не понимая, что он воскрес. Это же тоже было прям вот после Пасхи их Песах, получается, да, его же распяли.
1: Да.
0: И это все как-то взаимосвязано, но Иисус им разъяснил, да, получается?
1: Иисус им разъяснил. Помните, Евнух едет тоже, там Исаию читает о рабе Господнем, который должен страдать и царствовать. А зачем страдать, если надо царствовать? А разве царствующие страдают? Да? И ему Филипп подходит и говорит, разумеешь то, что читаешь? Да? И начинает ему тоже изъяснять и показывать, что это, вот, это и есть как бы наша Пасха. И в этом смысле Пасха — это такое, знаете, вот их хлебопреломление, это не просто событие там раз в воскресенье. Это то, что как бы является некоторым такой, стало внутренней частью идентичности христианства. Как вот мы говорим, вот Рождество, Христос с нами, да, не только на Рождество, да, то и жертва Христа, в этом мы понимаем, что мы каждый день ей живем, ее милостью, благодатью, и вникая, размышляя о том, что сделал Христос, мы начинаем не просто исповедовать всего лишь какое-то имя нарицания, да, а входить в глубину, в понимание, что значит быть христианином.
2: А вот нам тут вопрос пришел. Можно ли считать вечерю заветной трапезой, когда за столом скрепляли союзный договор?
1: Но, скажем, то, что Иисус дает некоторое постановление, установление, да, это здесь действительно однозначно. Является этот договор не совсем договор. Он называет, говорит, сие, говорит, новый завет, который заключаю. Актуализирует ли, можно сказать, наше участие некоторые, скажем, условия теперь не Ветхого Завета, а Нового Завета? Я думаю, что да. Что каждый раз, когда мы участвуем, почему мы это не участвуем раз в жизни?
2: Почему мы не участвуем раз в год? У нас же есть праздник Пасхи.
1: Да, можно будет. Но я вам точно так же скажу, почему мы не участвуем каждую неделю. У нас же каждое воскресенье есть. И если мы читаем, ну, в Писании, то мы встречались в преломлении хлеба, да, и мы видим в принятии именно этого вечерия. То есть это уже вопрос, здесь не вопрос, сколько лучше

0: помогает. Если ты будешь делать раз в год, будет ли это эффективней? И здесь вопрос стоит о том значении, которое есть. То есть мы свое сердце направляем для того, чтобы вспоминать. Помните, когда вот мы читаем Коринфянам, да, там, в принципе, тоже мы видим, что, возможно, они не то, что там собирались каждую неделю это делали, а, может быть, это было и гораздо чаще. И там был такой аспект, вообще, который описывается. Люди собирались покушать, сначала кушали, а потом была как бы трапеза. И вот он говорит, то, что вы делаете, вы думаете, что вы на хорошее собираетесь, на самом деле вы только еще хуже делаете. Что у них плохого сделали? Что там было плохое? Может быть, они там употребляли не тот хлеб или не то вино? Нет, не в этом была суть. Суть была в том, что как бы, ну, собирались в первый день недели. Это мы сегодня собираем все воскресенье, у нас как будто бы это последний день недели. А раньше последний день недели это была суббота. А первый день недели это по-нашему понедельник, да? То есть собирались по понедельникам. То есть это что такое понедельник? Это не то, что вы встали, сегодня воскресенье. Воскресенье — слово «воскрес». Ну, люди еще не... Ну,
1: и настроение соответствующее,
0: да,
1: сразу.
0: Сразу воскресенье, да. То есть это сразу христианский символ. А там живут в язычестве, понедельник, все работают по-любому. Да? И, конечно же, знают, что мы собираемся по понедельникам, потому что евреи собираются по субботам, да? А мы в первый день недели, потому что, ну, Христос воскрес в первый день недели, Он явился ученикам в первой неделе. Ну и такая вот традиция заложилась в первый день недели собираться. И вот кто первый приходит на собрание? Собрание, понятно, не утром, потому что утром надо работать. Собрание все вечером. Первый приходит богатый. Почему богатые приходят?
2: Потому что они не работают.
0: Да? Потому что они не работают. Правильно, да. И, конечно, так как все начинается со стола, ну, они сразу нарезают буженинку там, я не знаю, там что там еще. Ну, может быть, свининку не нарезают, но при этом все очень так вот вкусненько, шашлычок какой-то. Покушали. Так, идут наши братья с работы. Они же уставшие, голодные, мы сейчас придут, а там братья стол накрыли. А приходят, смотрят, да вроде бы стол есть, хлеб есть, какие-то, знаете, зелень есть, петрушечка, укропчик, что-то мясом пахнет, а мяса нету. Съели. Их съели, они что, принесли? Нет, не они принесли. Богатые принесли, и богатые съели. То есть съели свое. Мы же не украли, это же не то, что там чужую порцию там съели. Просто как бы, дорогие братья, проходите, проходите. Что ж вы не налетаете, да? А тут как бы вроде бы смотрят, вроде бы их покушать есть. А с другой стороны, как это так обидно, да, ты думаешь, ну что вы так... И Павел говорит, слушайте, говорит, вы какие-то странные. Вы собираетесь и преломляете хлеб. То есть вспоминайте жертву Христа. Что он, вспоминает

0: терпит. От этого вы будете только болеть, еще и умирать.
1: Хорошо, но...
2: Наверное, показал. Вот.
0: Ну вот, вот я вот сейчас говорю, вот видите, вот здесь в чем? Это и есть сам Христос. То есть, если я размышляю о нем, вопрос не в том, что, знаете, я каким-то образом должен это сделать, как встать, как сесть, каким образом. Здесь не в форме дело. Ты вспоминаешь Христа, для чего ты его вспоминаешь? Я не просто вспоминаю, так, мне нужно вспомнить, как он умирал. О, Господи, да, тебе было больно, я это помню, все, принимаю. Нет.
1: А такие люди делают часто, они смотрят фильмы для того, чтобы да. пропитаться вот этой болью.
0: Нам, а вот нам нужно, он говорит, не страсти Христова вам нужно будет смотреть. Он говорит, рассуждайте о теле Господнем. Теле Господне — это церковь. То есть Бог создал все для церкви. То есть вы преломляете хлеб, вы есть, он говорит, этот хлеб, который преломляется, как маленькие зернышки, которые составляют этот хлеб. Тем самым, когда я его преломляю, я как бы говорю, вот я его ломаю и говорю, послушай, вот это я, можешь меня кушать, а ты мне дай себя, я буду тебя кушать. То есть ты можешь рассчитывать на меня. Я тебя вижу, я готов как бы делиться собою, своим временем, да, там, своими возможностями. То есть мы с тобой братья, да, то есть мы с тобой этот. И вот как Христос разделил себя, преломил себя, и я вот понимаю, что он сделал, и поэтому я тоже часть моя, она часть твоя. И твоя часть мне тоже нужна. И он говорит, да, я согласен, бери меня. А Тро говорит, я принимаю тебя.
2: То
0: да?
2: есть люди между собой это говорят, братья и сестры.
0: Ну, как бы они не говорят, как бы...
2: Ну, как подразумевают.
0: Самим этим действием рассуждения как бы о теле, поэтому он и говорит, как бы Павел, вы когда собираетесь друг друга, ждите.
3: А зачем ждать? А я могу сам.
0: Да нет, это не про тебя, не какие-то твои. Да, это про тебя и Христа, но это про тебя и Христа внутри церкви.
2: Поэтому нет, в некоторых церквях есть такой момент, что они берут хлеб, но не вот со стаканчиком, но не вкушают вот все вместе. Есть да, такие, да. Я видела.
0: Ну, я скажу, вот даже вот у нас есть такая традиция, но никто, ну, так вот мы так как-то вот, как будто так вот не, даже не договариваясь, вольно-невольно, вот если стоит, допустим, хлеб и вино, никто так сам лично не подходит и не берет. Кто-то должен тебе дать. То есть mm-hmm. даже вот там, я вот сейчас вспоминаю, вчера у нас было хлеба преломление, и Магомед Османович заметил, что, ну, так как я пока спускаюсь, люди уже пошли, и он, то есть стоит хлеб, но он его как бы раз, ему он раз мне подает, то есть я беру, то есть вот это как бы символ, что не просто ты такой, ну, ой, ладно, никого нету, я взял этот, а тут как бы вот этот момент
2: взаимодействия,
0: да, и он не просто сам должен взять, а как бы раз, то есть я взял эту корзину теперь у него, и я ему как бы даю, да, то есть вот этот элемент некоторого взаимодействия. Здесь не вопрос в том, что он такой голодный, не проголодался, ему нужен хлеб, нет, как бы здесь немножко как бы, почему мы говорим таинство, это как бы символ, но символ это не знак, это вот как мы говорим, не договор, это что-то глубже, да, это что-то больше того, что ты вот можем просто увидеть. За этим идет какая-то целая история, какой-то нарратив, да, какое-то определенное богословие, какое-то понимание себя и понимание того, с чем ты соприкасаешься. Кто-то скажет, ну, ой, а почему об этом все время не говорят, мы об этом не знали. Но ты не всегда можешь все вещи рассказать. Поэтому иногда некоторые моменты, ну, мы стараемся приоткрывать их. Разные стороны, разные моменты.
1: Моменты, вы имеете в виду сложные богословские вопросы, которые людям сложно понять?
0: Ну, скажем, людей настроить на то, что будет происходить сейчас. Потому что люди тоже живут, ну, скажем, тоже в определенном ритме, определенном как бы понимании. И когда ты, ну, допустим, это делаешь каждую первую неделю в воскресенье, то иногда, ну, ты вольно-невольный, просто, ну, беря какой-то темп, вот еще на собрание, а, хлебопреломление, давайте хлебопреломление. Мы говорим, подождите, надо остановиться, да, то есть это благоговение, это нельзя делать на ходу, да. Здесь нужно, почему он говорит, размышляйте, да. Это больше даже связано не только с хлебом и с вином, как с какими-то материальными вещами. Здесь что-то связано со словом, потому что размышляем, он говорит, разжевывайте, да. Вот когда будете, смотрите, не глотайте хлебушек, это надо тщательно разжевать. И мы такие, да, надо разжевать, да. Это

0: почему все-таки, ну, это тоже другой интересный момент, почему все-таки хлеб, да, он хотел, чтобы это было что-то телесное. Не просто сказал, прочитайте вот такую проповедь и скажите в конце аминь. Он говорит, нет, пусть это будет что-то материальное, что-то телесное, да, что-то такое физическое даже, скажем. То есть физическое не становится каким-то, ну, нет, мы тут духовное. Он говорит, нет, пусть физическое станет духовным, а духовное станет физическим. Пусть вот эта вот ваша любовь внутренняя станет конкретным делом, а вот это мое конкретное дело, то есть не нужно дробить между вот это вот слово, а это вот действие. А тут они соединяются. Ты кушаешь хлеб, но при этом ты не рецепторы вкуса пытаешься распробовать. Какой он сладенький, да, там, или какой он этот. А ты пытаешься о чем-то думать, о чем-то вспоминать. Да, это вопрос памяти, это вопрос определенного, а помню ли я, а что я должен вообще помнить? Значит, есть что-то, что я не должен забывать, и является настолько принципиальной какую-то задачу. То есть это должно тебя побуждать куда-то возвращаться.
1: Мы можем также затронуть момент, который вы вчера на проповеди затрагивали перед хлебопреломлением. Вы вспомнили местописание, где написано, что «едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, а я в нем». И что истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти сына человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. И так далее, и тому подобное. Честно, я хоть и христианка со стажем, так сказать, но меня до сих пор иногда при прочтении этого текста сами формулировки очень смущают. И я понимаю, почему люди отвернулись от Христа, когда он им это сказал. Это по-человечески звучит, многие люди, они слишком...

И третий момент. Здесь конкретно говорится о жизни, о спасении. Да, отцы ваши ели ману и умерли, а идущий меня... Мы не видим, чтобы где-либо еще говорилось о том, что мы спасаемся по участию, мы спасаемся по вере. Да. Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, да, чтобы всякий верующий, да, не погиб, но имел жизнь вечную. То есть в хлебопреломлении, в причастии, в Евхаристии, как вы ее не называете, здесь просто есть разные аспекты, ну, я говорю, здесь вот текст, очень важно действительно его видеть, кому он был сказан, понимать богословскую нагрузку. Иначе, ну, мы придем к некоторой другой традиции, которая по-другому совершенно читает этот текст. Поэтому действительно, я бы не сказал, что здесь текст прямо говорит о причастии. Но при этом можно сказать, как мы говорили, вот это есть некоторая аналогия, некоторый смысл, который так хорошо раскрывает вот эту тайну, что там происходит в самом причастии. Но смотрите, здесь что Иисус говорит?

0: идущий меня. Он не говорит, ну это подождите, это хлебопреломление, сейчас его еще нету, но потом оно будет. Подождите,
1: и вы поймете.
0: Зачем он это говорит, если это не поймут? Нет, он хочет что-то, чтобы они поняли.
1: То есть в отрыве от причастия это имело свое значение?
0: Это было свое значение, да. В этом смысле он говорит, я и есть этот хлеб жизни. Как это, что тебя кусать надо? Нет. Он говорит, плоть не имеет никакой пользы. Дух животворит. То есть дело не в том, что в этот. Мои слова, то есть я есть сам тот хлеб. То есть я есть мое слово, то, что я говорю, моя воля. Мое, как мы читаем Евангелие от Иоанна вообще начинается, да? Он говорит, в нем есть благодать и истина обитала. Да? Он есть тот, кто был в недре отчим, того он явил. Я есть... Единственная дорога к Богу. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Да? То есть ты хочешь узнать, хочу узнать Бога, хочу узнать Его волю. Давай познакомимся. Нет, давай ты мне расскажи про Бога. Я тебе не расскажу. Видевший меня,
1: он, да?
0: Видевший меня, видел Его. Ну а расскажи, какое у тебя мнение, какая самая лучшая заповедь? Он говорит, и то, что я тебе говорю. Нет, не важно, что ты говоришь, а как ты думаешь, что Бог говорит? Подожди, то, что я говорю, это Бог говорит. То есть в этом смысле, то есть, и поэтому говорит, вы как бы кушали хлеб, он тоже сверхъестественный, ну, ману, которая это. Вот это тоже чудо. Он говорит, ну а сколько из них, те, которые ели, в живых остались? Да, это было чудо. Поэтому, ну, могут какие-то чудеса происходить. И Ветхий Завет, это тоже чудесный. Но все, кто Ветхий Завет, и был закон, он тоже чудесный. Но кого он смог спасти? Он мог сказать, за что показать, где вы не правы. Я и есть тот источник. То есть, как бы, куша меня... Знаете, вот как бы есть такое... как написано, плоть виноградная, лозы, да, тоже как вот эта кровь, да, ее используется. Но мы не понимаем, что это не буквально, что это вот прям, ну, что это, но мы говорим, это вот есть ее, что думаю, то, что думаю о мире, то, что думаю о взаимоотношениях, то, что думаю о работе, то, что думаю о ваших семьях, то, что вот...

0: степени вот этот, можно сказать, выход, это не то, что, господи, ну, переборщил, ну, как бы можно было этот. Он говорит, нет. Вопрос, знаете, если ты живешь только пониманием, как бы ты говоришь, господи, в общем, я, в общем, царь, если мне не объяснишь, поэтому давай постарайся-ка лучше объясни мне. А он говорит, послушай, будут моменты, когда это будет выше твоего объяснения. Что тогда будет? То есть ты еще, как, ну, он уже ученикам тоже разворачивается, которые не ушли. Некоторые же ушли, а он говорит, а вы что, вы все поняли? То есть вы чего не ушли?
1: Ну, у тебя глаголы вечной жизни.
0: Да, то есть он говорит, послушайте, он говорит, мы не поняли, но мы поняли, вот то, что мы поняли, у тебя глаголы вечной жизни. Этого нам достаточно. Вот это мы еще не поняли, но вот это...

0: понимание, нам понимается, что все равно, даже если я не понимаю, как бы и вот мы говорим таинство, что такое таинство, а мы тоже до конца не понимаем. То есть мы впускаем в свою жизнь что-то, что мы не обязаны все полностью понимать. Ну, как он, книга Иоанна начинается. Вначале было слово, слово было у Бога, слово было Бог. Поняли? М-м. А что, даже не читать, что ли, да? Он говорит, вот тоже непонятно. Не, все слова в отдельности понятны, вместе непонятно.
1: В Библии такое часто.
0: Это не то, что в Библии часто. Это очень часто, когда мы имеем дело с Богом. Мы как будто чувствуем, что я уже здесь должен кому-то уступить место. Что я не могу как бы все контролировать. Что иметь дело с Богом, это всегда какой-то момент поклонения. Что такое поклонение? Твоя голова опускается ниже сердца. Да, ты вот. Ты понимаешь, что надо не просто сказать, о, нет, надо еще объясни лучше, повтори. А нет, и надо нужно, ты просто понимаешь, что здесь все территория, где ты умоляешься, ты смиряешься. И я понимаю, что вот этот вот момент, для меня вот этот хороший образ, который как бы хороший урок, который он дает, что вы пойдете, и поверьте, вопрос не в том, что вы все контролируете, все можете объяснить. Если вы все можете объяснить, то, скорее всего, вы это все сами и придумали. Это нормально, что ты не можешь все объяснить, потому что Бог выше всех твоих возможностей. Поэтому мне это должно тебя пугать. О, все, я не понимаю, Господи. В общем, я на Господа бился, пока он мне не объяснит, почему он в моей жизни это сделал. Так ты хочешь ты быть Богом? А он, чтобы на побегушках у тебя ходил, ну, под Витальчик, ну, подожди, ну, понимаешь, была такая ситуация, ну, мне надо было тебя немножко научить и немножко тебя провести. Бог говорит, я могу тебе объяснить. Но я-то Бог, не ты Бог. Поэтому иногда, как бы, Боже, и объяснение есть, как у Иова. Но я не всегда буду тебе объяснять. Поэтому, как бы, почему? Потому что тебе не объяснение нужно. Тебе нужен быть тот, который выше всякого объяснения. А если я все время объясняю, ты как бы, ты все время остаешься в положении. Ладно, Господи, на этот раз...
1: Я тебя прощаю.
0: Да, но это было очень резко. Не советую больше таких вот поворотиков делать в моей жизни, да. Как бы, надеюсь, ты извлек урок, что я могу и обидеться, и развернуться. Бог говорит, послушай, нет, давай-ка мы, я тебе лучше другой тебе урок дам. Урок в том, что жизнь больше того, что ты можешь понять. И вот это слово «таинство», оно поэтому и разделилось на два значения. Для одних таинство – это такое, знаете, как говорят, такое богословие, такое онтологическое значение. То есть есть какие-то там энергии, вот эта вот пища, ты вот кушаешь этот кусочек, и прямо что-то там в нем происходит. И вот. А есть таинство в смысле гносеологическое такое, то есть понимание. Я не знаю, но я это участвую, не зная, я просто верю. Как это дает жизнь? Просто актом послушания. Я не... Вот, помазали косяки. Почему он проходит? А что это дело в крови? Да не знаю. Просто какая-то тайна. И поэтому в какой-то степени это тоже. Я вроде бы вспоминаю, но при этом я как бы как будто бы все не могу вспомнить. Не могу как бы, знаете, вот все определения подытожить. Я как будто бы сталкиваюсь с этой тайной, да, которая больше меня. И он, как он говорит, послушайте, вам просто нужно это сделать, потому что это вопрос не просто там удачи, счастья, радости, это вопрос жизни. Поверьте, знаете, как вот хлеб, я не знаю, как он был приготовлен, я не знаю рецепта, я не знаю, какая температура у него была. Но он говорит, послушай, можно кушать хлеб и без знания рецепта, ты просто покушай, ты вкуси, да, и ты когда будешь кушать, ты будешь насыщаться, не то что, по-моему, ржаной хлеб, немножко молочка там было и маслица. Да нет, даже если не будешь знать рецепта. И здесь Бог говорит, тебе не нужно как бы всю раскладку знать. Но то, что нужно тебе знать, кушай.
1: Это не значит, что мы должны останавливаться в попытках понять.
0: Конечно.
1: Главное не заходить в них куда-то. Но,
0: а поэтому туда. Он говорит, вспоминайте, это значит бездумное, когда мы не думаем, это еще хуже.
1: Хорошо, давайте сделаем небольшую паузу на новости. И, друзья, вернемся к вам. А вы можете пока задавать свои вопросы. У нас есть чат, друзья, и мы их обязательно здесь разберем.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, мы снова с вами и продолжаем нашу тему. Виталий Сергеевич, вот хотелось бы обсудить конец. То есть у нас тема же звучит, что вечеря Господня в прошлом, настоящем и будущем. Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. Каким образом она должна совершиться в Царстве Божьем? И мы знаем местописание из Библии, вот даже из Ветхого Завета, что в конце времен оживут мертвецы. Это вот, например, Исаия 26 глава, 19 стих. «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Восприните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов». И во многих других местах об этом написано. И получается, что Господь возвращает к жизни все, что было когда-то умершим. И вот как при обсуждении эфира мне сказали, что люди восстают из праха, несмотря на то, что Бог сказал еще Адаму, что ты прах и в прах возвратишься. Почему Бог этот прах возвращает к жизни? Неужели любое свое творение, которое было прахом, вот в этот момент воскреснет, восстанет и будет жить?
0: Mm-hmm. Ну, скажем таким образом, если мы берем на прах, как некоторое, да, не просто что-то вот распад, если это просто мы имеем в виду в каких-то элементах непосредственных, химических, физических, то мы сами понимаем, что все, кто умирают, переходят в какие-то растения, растения вырастают, другие съедают, потом эти и съедают mm-hmm. другое. То есть, может быть, родители, так, подождите, вот, это к кому относится? Это к Виталику относится или это к Ольге относится? То есть, нам нужно будет... Я думаю, что Бог знает каждого из нас, да. Бог знает личности наши, да. Бог знает тела наши. И в этом смысле, знаете, как Иисус говорит, Бог есть не Бог мертвых, Он есть Бог живых. Да, говорит, Бог Авраама, Исаака, Якова. И здесь Он говорит о том, что будет, да, будет воскресение. Но воскресение – это еще не есть вон та жизнь, о которой мы говорим. Потому что воскреснут не только для жизни вечной, воскреснут также и великий суд, и для наказания.
1: Я просто не понимаю, зачем воскрешать мертвые человеческие тела? Зачем возвращать к жизни тех, кто давно умер и давно уже там на лаврах на своих почивает на небесах или жарится в аду? То есть такое ощущение, как будто вот все, что Бог создавал на протяжении всех вот этих веков, оно все снова восстановится. И прах, в который обратился Адам, он тоже восстанет. Зачем? Почему Богу нужно возвращать к жизни этот прах? Он же сам сказал.
0: Я думаю, что первое, ты немножко перечитала Данте, Божественную комедию.
1: Я знаю, что они там не жарятся в аду, я образно выражаюсь.
0: Ну, как бы, в каком они сейчас состоянии находятся, никто не знает. Да, и я думаю, что, ну, вообще, когда мы вот эти вот вопросы начинаем задавать там Богу, там, зачем тысячелетнее царство, а я хочу уже все, чтобы все было закончилось, мы такие, как бы, ну, такие умные.
1: Хочется
0: это,
1: быть умными.
0: Это, знаешь, это, скажу, это как недавно услышал один этот, ехал с человеком с ним, и он объяснил, как нужно вести порядок в этом мире, но он сейчас очень занят, потому что ему нужно таксовать, да, поэтому вот и здесь, иначе мы такие едем в такси и объясняем Богу, Господи, зачем это? Все, поверьте, то, что он делает, он знает, то, что он делает, да, и у него как бы, ну, немножко выше и представление, и это, и вообще о творении, потому что все творение его, да, и то, что смерть как бы пришла, и мы читаем, да, вот тоже связано с Пасхой, да, говорит, смерть, говорит, где твое жало, да, то есть мы понимаем, что сама смерть, она тоже умирает, то есть сама смерть у нее тоже, это тоже не что-то такое, вот есть Бог, а вот есть смерть, и мы такие, так, а почему они отсюда сюда, а потому что у смерти нету права быть. Бог просто не то, что они воскрешают из смерти, сама смерть умирает тоже. Потому что Бог есть жизнь, смерти нету. Поэтому как бы Бог есть тот, который живет, и он говорит, не обманывайте, что человек посеет, он и пожнет. И это вопрос, знаете, можно сказать, с одной стороны, вопрос и для всех авиалиний.

0: и для всех Каинах, да, как мы говорили. Есть и люди, которые, можно сказать, ну да, вот им понятно, ну а зачем, если им там все хорошо, зачем им воскрешать? Хороший вопрос, попробуем, может быть, кратко ответить, не знаю, сколько у нас времени.
1: У нас 13 минут.
0: Ну вот, и я думаю, что немного хватит. Вопрос в том, что человек не может быть человеком без тела. Нету человека, если нету тела. Поэтому мы говорим, там, он там почивает, он там ему хорошо. А с чего мы решили, что ему хорошо? Что было что-то хорошо? Вот, допустим, я сейчас вот пью кофе. Да? Благодаря тому, что у меня есть язык, я могу чувствовать рецепторы вкуса кофе. Да? Осязать его. Да? А представьте, а тела нету. Получается, вкусов я не могу. Если, допустим, я даже слово какое-то говорю, кофе, какое имеет слово кофе значение, если никто не может его попробовать, значит, надо кофе, надо убрать это слово. Теперь кофе больше никто не произносит. Почему? Потому что ни у меня нету возможности попробовать его, ни у кого другого. Тогда зачем вообще его использовать? А если взять так вот практически все слова, которые мы говорим, они тоже связаны. То есть, ну, если вы немножко, допустим, даже мы изучаем даже наши слова, откуда они появляются. Первое, что начинается с наших чувств. Ну, и складываются в ощущения, там, восприятие, потом идет представление, потом появляется понятие, да, и мы уже этим понятием оперируем.
1: Но это значит, что человеческая душа неразрывно связана с человеческим телом. Но как же слова Христа о том, что не будет ни мужского, ни женского там?
0: Ох, это подождите, вот видите опять, вот мужского, женского нету. Но говорят, что не будет тел. Говорят, что будут тела другие. Говорят, духовные тела. Но тела. Получается, что он здесь говорит не в вопросе в том, что не будет тела, а в вопросе в том, что не будут жениться. Да. Вот этого не будет. То есть не будет уже той, определенно. То есть я изменюсь по своему как бы свойству. Как вот мы видим во Христе, написано, он говорит, первенец. Ну вот он, смотрите, что он делает. Он кушает, он ест. То есть Бог не воспринимает. То есть он когда создал тело вообще, помните, что он сказал? Хорошо, весьма хорошо. А человек взял плетку и начал стягать, и говорит, Господи, когда я избавлюсь от него, чтобы мне быть свободным? Бог говорит, послушайте, это не, извините, это не с моей книжки, это вы Платона перечитали. Тело – темница души там, и все остальное. Я создал тело для чего? Чтобы могли радоваться. Поэтому, когда мы читаем, помните, Тимофея, он говорит, восстанут лжесловесники, заклиненные совести своей, которые почему будут учить? Не вступать в брак, не употреблять в пищу, а что это, все телесное? Бог говорит, подожди-ка, он говорит, а мы благодарим Бога, как мы можем Бога благодарить, а при этом считать это нечистым? Мы благодарим за то, что хорошее. Поэтому мог Бог дать, там, не знаю, сказать, вот вам из фрукта хватит груши и тыквы. Да не столько нам фруктов дал разных. Да даже все за свою жизнь не попробовали. А зачем так много? А он говорит, я хотел, ну, чтобы ты, там, не знаю, удивился, порадовался. То есть тело, как бы, твое, говорит, ты часть тебя. Касаешься, ты коснулся моего тела. Нет, ты коснулся меня. Да, тело это не только есть ты, есть что-то больше тела. Об этом тоже говорится. Но как бы воскрешение тел, мы верим не в загробную жизнь. Мы верим в воскресение. Это разные вещи.
2: А вот то, что мы сейчас обсуждаем, как связано с тем, что вот в Матфея написано, вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресенье его, вошли во святой город и явились многим. Тоже вопросики.
0: Вопросики, вы меня решили так этот, ну все, ну, я вам...
2: Просто это... Аля говорит про Исаию, вот, что как будто это будет уже по второму его приходе Иисуса Христа, да. А ведь и было и воскресение, и вот да. Этих святых
0: постов. Но мы видим, что все те, кто воскресли, не все умерли. Нет тут такого, что и мы знаем, некоторые среди нас еще ходят, да. То есть было некоторое знамение, опять же, некоторый знак, вот, началось новое. Да, mm-hmm. Это не было окончание, потому что сами апостолы потом дальше пишут, и они говорят, что некоторые, что Христос уже пришел, нет, мы еще ожидаем его, и многие другие вещи объясняют уже в самих посланиях. Но вот этот сам момент, то, что Христос умирает, мы видим, что-то радикально был какой-то сдвиг в духовном мире, да? Что-то изменилось. Вот это вот, он говорит, дана мне вся власть на небе, на земле, ключи ада и у него, да. И вот люди видят, и говорят, и мы видим людей, те, которые были мертвы, они воскресли. То есть это тоже как некоторое свидетельство того, что есть. Но мы понимаем, что это еще не то воскресение, но при этом это тоже воскресение. И они видят вот, это, вот эти явления как символы, которые Бог не просто говорит, ну вы в это поверьте, это просто так. Это просто духовно, нет, это они видят физически, как это все объяснить? И они понимают, что что-то с этим миром творится. Принципы реальности начинают меняться. И в принципе, как Павел скажет, если бы Христос не воскрес, то тщетна наша вера. То есть, если бы вот этих физических вещей не было, не тоже там какие-то духовных, то как бы все это, конечно, все это интересно, но как-то все мутненько тут. А тут как бы видят не просто какую-то там, ой, нам такое учение дали. Да нет, это не просто учение. Сама земля колеблется, кто-то воскресает. То есть что происходит с этим миром? А вообще это жизнь, это настоящая жизнь? Я тут сплю или не сплю, да? То есть у людей как будто бы начинают шаблоны как бы меняться. И почему они могут как бы идти так смело, дерзновенно свидетельствовать? Потому что понимают, что они не просто что-то исповедуют, просто говорят, Господи, хочу, хочу, хочу, хочу жизни, пожалуйста, хочу жизни. Что нужно сделать? Этого будет достаточно. Знаете, кто-то говорит, здесь тоже такой один аспект, это вот момент повеления послушания нашего. То есть мы спасаемся тоже верою. А что такое верою? Так, а у меня есть вера и нету веры. Он говорит, а веры нет, это есть вера в мои слова. Я тебе скажу, а ты это сделаешь, потому что ты поверишь. А что ты мне скажешь? Крестись. Нет, Господи, я тебе верю, креститься не буду. Как ты мне веришь, если не крестишься? Он говорит, вот, во имя мое делай это. А вот я еще считаю, да не важно, что ты считаешь, если ты веришь мне, поэтому в какой-то степени вот оно таинство, знаете, вот как вот, сколько раз нужно окунуться, чтобы от проказа очиститься? Так кто-то окунался и 500 раз не очистился. А он говорит, окуни 7 раз. Ни 6, ни 5, ни 10. Так что его спасло? Все-таки правильно, 7. Да не в 7 дело. Исцелило его послушание слову.

0: становится, когда люди, когда говорят о хлебопреломлении или причастии, евхаристии, больше начинают делать акценты на квасное, не квасное, там, или этот. Я понимаю, что как бы, ну, ты как будто бы уходишь мимо того самого значения, которое есть. Мы сейчас вот в перерыве тоже говорили о том, что так все-таки нам нужно о Христе или о церкви думать. Мы думаем о церкви, потому что Христос думает о ней. Поэтому, думая о ней, мы думаем как раз-таки о том, о чем думает Христос. Это, знаете, как мы подходим к любимому и говорим, хотим с тобой поговорить о тебе, о чем ты думаешь. А он начинает говорить про того, кого... Бог тебе дает мысли о том,
1: человеке,
0: о нужде.
1: Нужде,
0: да. Да, это и есть по мне думать о том деле, которое он совершает. Иногда он говорит, судите самих себя. То есть я думаю даже не о других, даже о себе думаю. Я говорю, ух, господи, прости меня, о себе начал думать. Он говорит, да нет, сейчас ты должен себе подумать, потому что что-то ты причиняешь церкви, что-то не причиняешь.
1: Порой просто вам, наверное, настолько религиозный, я сейчас вот так размышляю, что ты начинаешь то, что тебе Бог дает, ты это начинаешь думать, нет, ты какой-то грех, я так не должен, я вот сейчас только о тебе Бог должен размышлять.
0: Это, знаете, как вот иногда людям говоришь, что Господь все простит, кроме хулы на Духа Святого. Кто-то спрашивает, а что такое хула на Духа Святого? Ой, Инжина подумал, ой, и чем больше он хочет не думать, тем больше он об этом думает. А здесь в том-то и суть,

0: что нет, как бы здесь нужно, иначе оно ничего и не получается. Ты больше думаешь о том, чтобы не думать, а Бог говорит, послушайте, успокойся, да? То есть хулун это не то, что у тебя мысль возникнет, это отречение от меня.
1: Это осознанное,
0: это
1: такое,
0: осознанное принятие решения, что ты идешь против него. А это совершенно другое.
1: А это страхи уже.
0: Да, да. И этот страх, он как бы тебе и не дает это да. А достаточно ли я думаю? А может быть, мне нужно? Он говорит, нет, ты вот просто вот подумай, вот ты сейчас в теле, насколько ты вовлечен в жизнь, в планы Божьи, в его участие. Ты думаешь, ты помнишь ту цену, которая была заплачена? Сия кровь, говорит, Новый Завет в моей крови. Да. Сие творите в мое воспитание. Ты помнишь об этом завете, который есть? Или там, ой, Господи, заключили это? Нет, вот ту добрую совесть, которую ты обещал, давай сейчас вспомним. Она сейчас добрая у тебя. Ты можешь сказать, что она тебя там не обличает? А если обличает, нормально. Давай, решай, принимай решение. Да, простить кого-то там, если она тебе говорит. А может быть, что-то исправить, какие-то вот моменты. То есть, и он говорит, если вот так судим, то она как бы... То есть, я чашу пью не потому, что я безгрешен. А кажется, потому что я понимаю, что, о, Господи, слава Богу, что есть эта чаша. Потому что я бы точно бы не справился сам. Но она есть, она может меня очищать. То есть, по сути, знаете, как мы вчера говорили, сейчас мы закончим, вот этот момент, кто-то говорит, ну а как же... Можно, это ж нужно быть только чистым сердцем узрят Бога. Но в том-то дело, чтобы быть чистым сердцем, только можно с грязным сердцем. Потому что чистое сердце не то, что говорит, о, я чистенький. Чистое сердце это то, которое знает, что ей нужно очищение. И в этом смысле говорит, то есть как бы Бог говорит, вот она добрая совесть, это не то, которое, Господи, моя совесть чиста, я ею не пользовался, да? Говорит, нет, твоя чистая совесть в том, что ты говоришь, Господи, да, вот это вот, я понимаю, ты мне говоришь. И говорит, вот это чистая совесть. Поэтому, говорит, когда признаетесь вы, а если, говорит, не признаетесь, если оставляетесь, вот это самое страшное. Поэтому мы приходим не как подготовленные, а мы приходим к тому, чтобы он исправил то, что у нас не получается. И он говорит, и это нужно, по сути, знаете, как бы это нужно для грешников.
1: Просто есть же такой момент, что говорят, вот надо готовиться к хлебопреломлению. Но вот сейчас я из нашего разговора делаю вывод, что подготовка-то и есть, это тоже размышление. В принципе, да. Каждый день мы живем этим, да. Потому что... такой создали момент, что как будто бы нужно вот каким-то идеальным прийти к этому моменту. Вот ты вот к первому воскресенью должен быть такой уже чистенький, вот во всем покаяться, исправиться. И вот такой приходит.
0: Прежде всего. О, там я не чист. О, я там... А я... Чё я придумаю? Я же я просто завидую. Да чё я это-то? Я просто завишу от мнения других людей. То есть у тебя как бы какие-то мысли, они Бог просто открывает и просто говорит, послушай, говорит, у тебя есть проблема. Увидь эту проблему, просто признай ее и открой, чтобы вот то, что сейчас ты будешь принимать, оно начало действовать. Да, потому что я-то пришел для грешников, для больных. Да, и твоя как бы задача увидеть там, где тебе нужна помощь. И это и есть истинная как бы подготовка принятия. А вот как мы говорили в Коринфянам, в чем была их проблема? Не в том, что они съели. Им даже совестно не было то, что они съели. Поэтому, говорит, как бы судите самих себя. Почему? Потому что если бы хотя бы вы сказали, слушайте, ну и правда, что-то... Братья, давайте в следующий раз возьмем еще одну колбасу нашим братьям, да, как бы, а у вас даже совесть нету, то есть вы как бы вообще нормально. Говорит, вот это самое страшное, что вы, то есть у меня вопрос тогда, ну, вы нормальные, то есть у вас вообще там живое что-то есть внутри, вообще Христа знаете, а если вы знаете, и он что-то говорит вам, ну, что-то здорово, значит, это жизнь идет. Поэтому как часто это нужно, да? Мы в церкви как бы приняли, да, это опять вероучительная практика. Делается это раз в месяц. Кто-то это делает в каких-то церквях. Только мы действительно погружаемся в эту тему, да, открываем.
2: Насчет человеческих душ, у меня тут, конечно, еще куча вопросов, но...

0: Мне кажется, это для отдельного эфира. Вот, друзья, на сегодня наш эфир закончен. Мы поздравляем с праздником. 5 октября, это сегодня отмечается День учителя в России. Пусть вам, в общем, и духов всем хорошего дня.
1: До скорой встречи.
2: До скорой встречи.
3: Прямо сейчас новости христианского мира.

Визит кардинала Маттео Дзуппи подтвердил конструктивный и регулярный характер российско-ватиканского диалога, настрой обеих сторон к продолжению сотрудничества на гуманитарном треке, говорится в заявлении. Визит кардинала Дзуппи в Москву проходил с 28 по 30 сентября. В Москве состоялась ежегодная Всероссийская лидерская конференция церкви «Христианская миссия. Единство и ученичество». Мероприятие собрало тысячи участников из разных городов России. В течение двух дней звучали послания о единстве и ученичестве, лидерстве и ответственности, духовном наследии, веры, посвящения и доверии Богу. Спикеры говорили о роли наставника в жизни ученика, необходимости постоянно развиваться в служении, готовить новых лидеров и передавать следующим поколениям не только знания, но и личный пример следования за Христом. Главными темами также стали Божие видение для жизни человека и церкви, решение лидера, значение команды, духовное обновление, верность своему призванию и способность сохранять правильное основание независимо от внешних обстоятельств. Во время конференции была отмечена социальная и добровольческая деятельность объединения церкви «Христианская миссия». Более 500 миллионов христиан по всему миру сталкиваются с ограничениями, которые мешают им получить или безопасно использовать Библию. Об этом говорится в новом исследовании Bible Access List 2026, подготовленном организацией Bible Access Initiative, объединяющей библейские общества и другие христианские служения. Исследование охватывает 106 стран. Его авторы изучали не только государственные и другие ограничения на распространение Библии, но и ситуации, когда христиане формально имеют право владеть Писанием, однако не могут получить его из-за бедности, отсутствия инфраструктуры, удаленности, неграмотности или недостаточного доступа к интернету. По оценке авторов отчета, более 250 миллионов христиан сталкиваются с очень серьезными или крайне серьезными ограничениями. В некоторых странах хранение Библии может привести к тюремному заключению или даже смерти. На первом месте в списке стран с наиболее серьезными ограничениями находится Афганистан, далее следуют Йемен, Сомали, Северная Корея и Эритрея. Интерес молодых людей в Швеции к Иисусу и христианской вере, который стал заметен в последние годы, продолжает сохраняться. Об этом заявил генеральный секретарь Шведского евангельского альянса Олаф Этсингер в интервью Christian Daily International. Еще в 2025 году результаты исследования, проведенного среди 17 тысяч молодых шведов, показали необычный интерес к религиозной теме. Участников опроса попросили назвать влиятельных людей, которые, по их мнению, будут определять будущие тенденции. Среди таких имен оказался Иисус. Исследование проводил Youth Barometer, организация, изучающая взгляды и поведение молодежи. Опрос был проведен в 2024 году, а результаты опубликованы в 2025. Интерес молодых людей к религии уже некоторое время постепенно растет, и 2025 год, похоже, стал периодом, когда все больше людей начинают верить в высшую силу, говорилось в отчете. 11 ноября в Москве состоится национальная духовная трапеза – ежегодное мероприятие, объединяющее представителей всех христианских конфессий, государственной власти, образования, бизнеса, культуры и средств массовой информации. Мероприятие проходит в год единства народов России и посвящено осмыслению общих духовно-нравственных ценностей как основы межнационального и межконфессионального мира, общественной консолидации и создания будущего страны. Мы верим, что совместными усилиями власти, общества и религиозных общин, вдохновленных высокими целями, мы сможем сообща ответить на вызовы времени и заложить прочный духовный фундамент для будущих побед России, страны, где духовное единство народа является опорой государства, заявляют организаторы. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Христианские притчи. Валтасаров пир. Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божьего в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его, пили вино и славили богов, золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. Тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве». И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились. Царица же, по поводу слов царя и вельмож его, вошла в палату пиршества, начала говорить царица и сказала: «Царь, вовеки живи, да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобные мудрости богов, и царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей, сам отец твой царь, потому что в нем... В Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, веденье и разум, способные изъяснять сны, толковать загадочные и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение». Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь и сказал Даниилу: «Ты ли Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи? Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе. Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить мне значение его. Но они не могли объяснить мне этого. А тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве». Тогда отвечал Даниил и сказал царю: «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому. А написанное я прочитаю царю и значение объясню ему. Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему, Навуходоносору, царство, величие, честь и славу. Пред величием, которое он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых, кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости. Он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей, и отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами. Кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесную росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним кого хочет. И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных, золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют. А Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это писание. И вот что начертано. Мене, мене, текел упарсин. Вот и значение слов. Мене исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое и дано медянам и персам. Тогда по велению Валтасара облекли Данила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет. Даниил, глава 5, стихи с 1 по 31.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 5 октября. Дух мольбы. Я изолью на дом Давида и на жителей Иерусалима дух благодати и мольбы. Книга пророка Захарии, 12:10. Расширенный перевод Библии. Согласно сегодняшнему стиху, Дух Святой – это Дух мольбы, то есть Дух молитвы. Дух Святой дает нам желание молиться. Это один из способов Его общения с нами. Мы можем не догадываться, как часто Он побуждает нас к молитве, полагая, что определенные люди или ситуации сами всплывают у нас в голове. Требуется время, чтобы научиться распознавать Божий голос, когда Он просит.

0: к аудиокниге Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.
2: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Минута назидания.
2: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 5 октября, и тема сегодня «В ожидании покаяния последнего человека». Некоторые задаются вопросом, почему Иисус до сих пор не вернулся? Что ж, у нас есть четкий ответ во втором послании Петра, 3 главе, 9 стихе. Здесь Петр говорит, «Не медлит Господь исполнением обетования. Христос обязательно придет». Как некоторые почитают умедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Когда Библия говорит, что Бог долготерпит, здесь греческое слово «макрофумио». «Макрос» описывает что-то длинное, длинное, как макароны. А слово «фумио» — это гнев. И когда мы соединяем все это вместе, получается слово, которое описывает человека, медленного на поступки, или человека, который не спешит проявлять свой гнев, а вместо этого долго терпит. Бог понимает, что ему нужно быть очень терпеливым и не торопить события. Это слово описывает сдерживание гнева, сдерживание суда. Бог не спешит вершить правосудие, потому что желает покаяния как можно большего числа людей до прихода Иисуса. Вот чего он ждет. Итак, почему Иисус еще не вернулся? Потому что он ожидает покаяния последнего человека. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
3: Радио «Пилигрим».
4: Как донести молодому, что жизнь скоротечна? Она как пар на мгновение является и растворяется в вечность.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Визит в РФ спецпосланника Папы Римского по Украине Матео Дзуппи подтвердил конструктивный характер взаимодействия России и Ватикана, а также настрой сторон сотрудничать на гуманитарном треке, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Визит кардинала Матео Дзуппи подтвердил конструктивный и регулярный характер российско-ватиканского диалога, настрой обеих сторон продолжению сотрудничества на гуманитарном треке, говорится в заявлении. Визит кардинала Дзуппи в Москву проходил с 28 по 30 сентября. В Москве состоялась ежегодная Всероссийская лидерская конференция церкви «Христианская миссия. Единство и ученичество». Мероприятие собрало тысячи участников из разных городов России. В течение двух дней звучали послания о единстве и ученичестве, лидерстве и ответственности, духовном наследии, веры, посвящения и доверии Богу. Спикеры говорили о роли наставника в жизни ученика, необходимости постоянно развиваться в служении, готовить новых лидеров и передавать следующим поколениям не только знания, но и личный пример следования за Христом. Главными темами также стали Божие видение для жизни человека и церкви, решение лидера, значение команды, духовное обновление, верность своему призванию и способность сохранять правильное основание независимо от внешних обстоятельств. Во время конференции была отмечена социальная и добровольческая деятельность объединения церкви «Христианская миссия». Более 500 миллионов христиан по всему миру сталкиваются с ограничениями, которые мешают им получить или безопасно использовать Библию. Об этом говорится в новом исследовании Bible Access List 2026, подготовленном организацией Bible Access Initiative, объединяющей библейские общества и другие христианские служения. Исследование охватывает 106 стран. Его авторы изучали не только государственные и другие ограничения на распространение Библии, но и ситуации, когда христиане формально имеют право владеть Писанием, однако не могут получить его из-за бедности, отсутствия инфраструктуры, удаленности, неграмотности или недостаточного доступа к интернету. По оценке авторов отчета, более 250 миллионов христиан сталкиваются с очень серьезными или крайне серьезными ограничениями. В некоторых странах хранение Библии может привести к тюремному заключению или даже смерти. На первом месте в списке стран с наиболее серьезными ограничениями находится Афганистан, далее следуют Йемен, Сомали, Северная Корея и Эритрея. Интерес молодых людей в Швеции к Иисусу и христианской вере, который стал заметен в последние годы, продолжает сохраняться. Об этом заявил генеральный секретарь Шведского евангельского альянса Олаф Этсингер в интервью Christian Daily International. Еще в 2025 году результаты исследования, проведенного среди 17 тысяч молодых шведов, показали необычный интерес к религиозной теме. Участников опроса попросили назвать влиятельных людей, которые, по их мнению, будут определять будущие тенденции. Среди таких имен оказался Иисус. Исследование проводил Youth Barometer, организация, изучающая взгляды и поведение молодежи. Опрос был проведен в 2024 году, а результаты опубликованы в 2025. Интерес молодых людей к религии уже некоторое время постепенно растет, и 25-й год, похоже, стал периодом, когда все больше людей начинают верить в высшую силу, говорилось в отчете. 11 ноября в Москве состоится национальная духовная трапеза – ежегодное мероприятие, объединяющее представителей всех христианских конфессий, государственной власти, образования, бизнеса, культуры и средств массовой информации. – Мероприятие проходит в год единства народов России и посвящено осмыслению общих духовно-нравственных ценностей как основы межнационального и межконфессионального мира, общественной консолидации и создания будущего страны. Мы верим, что совместными усилиями власти, общества и религиозных общин, вдохновленных высокими целями, мы сможем сообща ответить на вызовы времени и заложить прочный духовный фундамент для будущих побед России, страны, где духовное единство народа является опорой государства, заявляют организаторы. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Добрый день, я хотел бы служить в вашей церкви.
1: Прекрасно, нам как раз нужна помощь в детской комнате.
0: Нет, только не памперсы.
1: Ну, а хотите приветствовать людей у входа?
0: Нет, слишком много улыбаться. У вас есть что-нибудь получше?
1: А преподаватели в воскресной школе?
0: Нет, слишком много работы.
1: А раздача бесплатных супов?
0: Жирноватая работенка. Вы можете предложить что-нибудь такое, что впечатлило бы моих братьев-христиан? Чтобы все узнали, что я хожу в церковь. Ну, было бы неплохо, если бы все это мог делать перед телевизором. У вас есть что-нибудь такое?
1: Если вы хотите служить Богу, к сожалению.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим». Пилигрим.

живой. Тот обретет свой мир, увидит в жизни пир, услышит звук небесных лир.

И она в этом так нуждается. Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный. Не унижай ее, слышишь, будь мужчиной.

0: вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 30. О том, что в книгах Ветхого Завета недостаточно ясно указывается на лицо Христа, когда говорится о будущем Судьи Боге. Но из некоторых свидетельств, где говорит Господь Бог, видно несомненно, что Он именно Христос. Есть много других свидетельств в божественных писаниях о последнем суде Божием. Если бы я стал их приводить все, было бы слишком длинно. Достаточно и того, что мы доказали, что это предвозвещено в священных книгах и Ветхого, и Нового Заветов. Но в книгах ветхозаветных о будущем суде через Христа, то есть о том, что Христос придет с неба в качестве судьи, говорится не с такой ясностью, как в новозаветных. Когда в них Господь Бог говорит о себе, что Он придет, или просто говорится, что Господь Бог придет, прямо Христос не разумеется, ибо Господь Бог есть и Отец, и Сын, и Дух Святый. Тем не менее, мы не должны оставить этого без подтверждения свидетельствами. Итак, покажем, во-первых, что Иисус Христос говорит в пророческих книгах как Господь Бог, между тем, как совершенно ясно, что это Иисус Христос. Тогда и при недостатке подобной очевидности, когда будет идти речь о пришествии Господа Бога для имеющего наступить последнего суда, можно будет разуметь Иисуса Христа. У пророка Исаии есть место, представляющее ясный пример того, о чем я говорю. Бог говорит через пророка: «Послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мой. Я тот же, я первый и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Соберитесь все и слушайте, кто между ними предсказал это. Господь возлюбил его, и он исполнит волю его над Вавилоном и явит мышцу его над халдеями. Я сказал и призвал его, я привел его, и путь его будет благоуспешен. Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно, с того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Исаия, глава 48, стихи с 12 по 16. Ведь это то же самое лицо, которое говорило как Господь Бог. Признать, однако же, в нем Иисуса Христа было бы нельзя, если бы говорящий не прибавил: «И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Сказал он это по образу раба, употребив о будущем событии глагол в прошедшем времени, подобно тому, как у того же пророка читаем: «Как овца веден был он на заклании». Глава 53, стих 7. Не говорит «поведется», но вместо обозначения того, что будет, употребляет глагол прошедшего времени. Пророчества так говорят постоянно. Есть и другое место у Захарии, показывающее это с очевидностью, потому что представляет, что Вседержитель Саваоф послал Вседержителя Саваофа. Кто кого, как не Бог Отец, Бога Сына? Говорится так: «Так говорит Господь Саваоф: для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его. И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня». Глава 2, стихи 8 и 9. Ваш Господь Вседержитель говорит, что Он послан Господом Вседержителем. Кто осмелится разуметь здесь кого-либо другого, кроме Христа, говорящего очевидно к погибшим овцам дома Израилева? В Евангелии Он говорит: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 24. Этих овец Он сравнил здесь с зеницей ока Божия для обозначения высочайшей степени чувства любви. из этого рода овец были и сами апостолы. Но после славы воскресения, до наступления которой, по словам евангелиста, Иисус еще не был прославлен. Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 39. Он послан был в лице апостолов своих во все народы, и таким образом исполнилось то, что читается в Псалме. «Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главой иноплеменников» — Псалом 17, стих 44. Так что обобравший израильтян, которым израильтяне служили, будучи под властью народов, сами сделались добычей израильтян. Именно это он обетовал апостолам, говоря: «Я сделаю вас ловцами человеков» — Евангелие от Матфея, глава 4, стих 19. И так они и сделались ловцами, но на добро, как похищенные сосуды у оного сильного, но еще сильнее связанного. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 29. И еще через того же пророка говорит Господь: «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне». Глава 12, стихи 9 и 10. Кто, как не Бог, удалит все враждебные святому граду Иерусалиму народы, идущие против него, то есть неприятельски действующие по отношению к нему, или, как перевели другие, идущие на него, чтобы покорить его? Или изольет на дом Давида и на обитателей этого града дух благодати и милосердия? К лицу это, конечно, только Богу, и от лица Божия говорится это через пророка. И однако же этим Богом, совершающим такие великие и божественные дела, являет себя самого Христос, когда добавляет и говорит: «И они воззрят на меня, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне». Раскаются в тот день иудеи, даже имеющие принять дух благодати и умиления, что поносили Христа во время его страданий, когда воззрят на него, грядущего в величии, и узнают в нем того, над кем издевались прежде в лице отцов своих во время его уничижения. Увидят, впрочем, его воскреснув, и сами их отцы, виновники такого великого нечестия, но уже в казнь, а не в исправление. Не их поэтому нужно разуметь в этом месте, когда говорится: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят», и так далее. Подобно тому, как мы говорим иудеям: «Выйдя, убили Христа», хотя это сделали их отцы. Подобно тому и они будут скорбить, что сами совершили некоторым образом то, что совершили те, от чьего корня они происходят. Итак, хотя по принятии духа благодати и умиления, став уже верными, они не осудятся вместе с нечестивыми отцами своими, однако будут скорбеть, как бы сами сделали то, что сделано отцами. Будут скорбеть не по сознанию преступления, а по чувству благочестия. Кстати, где 70 толковников выразились: «И они воззрят на меня, которого поносили», там с еврейского переводится так: «И воззрят на меня, которого пронзили». Этим словом еще очевиднее указывается на Христа распятого. Но и то поношение, о котором предпочли упомянуть 70, имело место во время страданий его. Его подвергали поношению, и когда он был задержан, и когда связан, и когда стоял на суде, и когда в поругание был облечен в позорную одежду и увенчан тернием, и бит по голове тростью, и чтим в насмешку коленопреклонениями, и нес крест свой, и висел уже на кресте. Следуя поэтому не одному переводу, а принимая в соображение тот и другой, мы, когда читаем «и поносили, и пронзили», с большую полнотою узнаем события страданий Господних. Итак, когда в Писаниях пророчески говорится, что для совершения последнего суда имеет прийти Бог, то хотя бы особого признака не указывалось, вследствие самого упоминания о суде должно разуметь Христа. Ибо хотя Отец и будет судить, но будет судить через пришествие Сына Человеческого. Сам Он через явление Своего присутствия не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Евангелие от Анны, глава 5, стих 22, который явится человеком, имеющим судить, как был человеком судимым. Ибо о ком другом под именем Иакова и Израиля, от семени которого он принял тело, говорит подобным же образом Бог через Исаию. Читается это так. «Иаков, отрок мой, восприиму его, Израиль избранный мой, прият его душа моя, дах дух мой нань, суд языков возвестит, не возопиет, ниже ослабит, ниже услышится вне глаз его, трости сокрушенной не сотрет, и льна курящейся не угасит, но воистину изнесет суд, воссияет и не потухнет, донде же положит на земли суд, и на имя его языцы уповать и имут». Глава 42, стихи с 1 по 4. В еврейском не читается «Иаков и Израиль», но читается «Раб мой». 70 толковников, желая, очевидно, показать, в каком смысле нужно понимать последнее выражение, то есть что оно употреблено для обозначения образа раба, в котором высочайший явился уничиженнейшим, употребили для названия его имя того человека, от племени которого принят сам образ раба. «Дан на него Дух Святый», на что указанием по свидетельству Евангелия послужит и вид голубя. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 16. «Возвестил он народом суд, ибо предвозвестил суд будущий, который был для народов тайной. По кротости не возвышал он голоса, однако и не прекратил проповеди истины. Но вне не был услышан, и не слышится голос его, так как те, которые вне, отсечены от его тела, не ему повинуются. Но и самих гонителей своих иудеев, которые по причине потери правдивости уподоблены надломленной трости и льну курящемуся, когда пламени в нем уже нет, он не переломил и не угасил. Он пощадил их, потому что пришел пока не их судить, а быть от них судимым. На самом же деле поистине произнес суд, предсказывая им время неизбежного наказания, если будут упорствовать в своей злобе. Воссияло на горе лицо его, на земле слава его, не стерт, не потушен он, потому что ни в собственном лице, ни в лице своей церкви не уступил гонителям, не прекратил своего существования. Не случилось и не случится того, что говорили и говорят гонители его, когда он умрет и погибнет имя его. Псалом 40, стих 6. «Доколе на земле не утвердит суда». Вот и то сокровенное, которое мы искали, открыто. Этот суд, который он положит на земле, когда явится сам с неба, последний суд. Что сказано о нем здесь в конце, «И на имя его языцы уповать и имут», мы видим уже исполнившимся. Ведь то, чего нельзя отрицать, убеждает и в том, что бесстыдно отрицается. Кто в самом деле стал бы ожидать, а это и не желающие еще веровать во Христа, уже вместе с ними видят, и так как отрицать не могут, скрежещут зубами и терзаются от досады. Кто, говорил, подумал бы, что на имя Христова станут уповать народы, в то время, когда он был взят, связан, бит, подвергнут поношениям, пригвожден ко кресту, когда и сами ученики потеряли надежду, которую начали было питать в него. На что в то время выразил надежду один лишь разбойник на кресте, того чают ныне народы, широко и далеко распространенные. И чтобы не умереть навеки, знаменуют себя тем самым крестом, на котором он умер. Итак, что будет последний суд через Иисуса Христа в том виде, в каком предвозвещен в священных книгах, этого не отрицает и в этом не сомневается никто, кроме того, кто, не знаю уж по какой невероятной смелости или слепоте, не верит этим писаниям, которые уже доказали свою истину всему свету. Во время суда или прежде и после самого суда, как мы выяснили, имеют произойти следующие явления. Пришествие Илии, уверование иудеев, гонение Антихристова, суд Христов, воскресение мертвых, разделение

0: относящиеся к предмету настоящего сочинения. Одна из них будет о наказании злых, другая — о блаженстве праведных. Если Бог даст, в них по преимуществу будут опровергаться человеческие аргументы, которые, направляя их против божественных предсказаний и обетований, жалкие люди, как им кажется, грызут мудро, пренебрегая как ложным и достойным осмеяния питанием, доставляемым спасительную верой. Для мудрствующих же по Богу, на все, что людям представляется невероятным, но что содержится, однако же, в священных писаниях, истина которых уже удостоверена разными способами, величайшим аргументом служит несомненное всемогущество Божие. Они непреложно знают, что Бог не мог в тех писаниях говорить неправду и может сделать то, что для неверного кажется невозможным.
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Читаем вместе.
1: Дерек Принс. Божье лекарство от отверженности. В чем заключалась извечная цель Бога еще до сотворения мира? Чтобы мы могли стать Его сыновьями и дочерьми, Его детьми. Это могло быть достигнуто только через заместительную смерть Иисуса на кресте. Благодаря тому, что Иисус понес наши грехи и был отвергнут вместо нас, Он дал людям возможность быть принятыми. Именно в этот период Иисус потерял свой статус Божьего Сына, чтобы мы смогли приобрести статус сыновей и дочерей Божьих. Один из переводов Библии выражает в стихе 6 более подчеркнуто: «В похвалу славы Его благодати, которую Он сделал нас принятыми в возлюбленном». Божье лекарство от отверженности заключено в понимании того, что Иисус понес нашу отверженность, чтобы мы могли иметь Его принятие. Поразмысли о глубине этого откровения. Мы являемся объектом особой любовной заботы и внимания Господа. В списке Вселенной мы стоим на первом месте нуждающихся в Его заботе. Он никогда не оттолкнет нас в угол и не скажет: «Подожди, я занят, у меня нет сейчас на тебя времени». Ни один ангел не скажет: «Не шуми, папа спит». Бог говорит: «Я заинтересован в тебе. Я хочу тебя. Заходи. Я давно уже тебя жду». Отец из притчи о блудном сыне в Евангелии от Луки в 15 главе с 11 по 32 стих стоял и смотрел, желая увидеть сына. Никто не пришел сообщить ему: «Твой сын вернулся домой». Отец первым узнал об этом. Бог относится к нам во Христе с таким же вниманием, как и этот отец. Нас не отвергают, мы не являемся второсортными гражданами или наемными слугами. По возвращению домой блудный сын готов был стать наемным слугой и хотел уже сказать об этом отцу. Но когда он исповедал свои грехи, отец прервал его речь. Отец никогда не позволил бы сыну сказать: «Сделай меня одним из своих наемников». Наоборот, отец велел: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Весь дом отмечал возвращение блудного сына. Нечто подобное происходит на небесах. Иисус сказал, что там одному кающемуся грешнику радуется больше, чем 99 праведникам, не имеющим нужды в покаянии. Вот как Бог радушно принимает нас во Христе. Существует два факта, которых нам нужно придерживаться. Первый. Иисус претерпел нашу отверженность на кресте со всеми ее муками и страданиями. Фактически, Он умер от разрыва сердца. Второй факт. Мы приняты посредством Его отверженности. Мы приняты в Иисусе возлюбленными. Это был обмен. Иисус претерпел зло для того, чтобы мы могли принять добро. Иногда все, что вам нужно, это ухватиться за эти два факта. Несколько лет назад, во время большого палаточного собрания, я направлялся к месту проповеди. Там я буквально столкнулся с дамой, спешившей в противоположном направлении. Переведя дыхание, она сказала: «О, брат Принс, я молилась, что если Богу угодно, чтобы я побеседовала с вами, то мы с вами встретились бы». «Хорошо», — сказал я, — «вот мы и встретились. Какая у вас проблема? Но у меня только 2 минуты до начала проповеди». Женщина начала рассказывать, и через полминуты я прервал ее. «Подождите, я знаю, в чем заключается ваша проблема. Хотя у меня нет времени слушать вас дальше, я понял, что вы страдаете от отверженности. У меня есть ответ. Я хочу, чтобы вы громко повторили эти слова за мной». Я не сказал заранее, о чем собираюсь говорить, просто молился, а женщина повторяла за мной каждую фразу. «Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты любишь меня, за то, что Ты дал Иисусу, Сыну Своему, умереть за меня, за то, что Он понес мой грех, взял мою отверженность и претерпел мое наказание. Благодаря тому, что я пришла к Тебе через Него, я не отвержена, я желанна, я не исключена. Ты действительно любишь меня. Я действительно Твое дитя. Ты действительно мой отец. Я принадлежу Твоей семье. Я принадлежу самой лучшей семье во Вселенной. Небеса – мой дом. Я действительно принадлежу Тебе. О Боже, спасибо Тебе! Спасибо Тебе!» Когда мы закончили, я сказал: «Аминь, до свидания, я должен уйти». Примерно через месяц я получил письмо от этой дамы. После описания неожиданной встречи она сообщила: «Хочу сказать вам, что те две минуты, которые вы мне уделили, и та молитва, которой я молилась, полностью изменили мою жизнь. С тех пор я стала другим человеком». Прочитав ее письмо, я понял, что произошло с этой женщиной во время молитвы. Она перешла от отверженности к принятию. Божья семья – это самая лучшая семья. Другой подобной просто не существует. Даже если ваша собственная семья не заботилась о вас, вы были отвергнуты отцом, а у матери никогда не было для вас времени, если ваш супруг никогда не проявлял к вам любви, помните, что Бог желает вас. Вы приняты. Вам оказана чрезвычайная благосклонность. Вы являетесь объектом Его особой заботы и любви. Все, что Он делает во Вселенной, связано с вами. Павел сказал коринфянам, которые вовсе не были примерными христианами: «Ибо все для вас, то есть для вашей пользы». 2 Коринфянам 4:15. «Все, что Бог делает, Он делает для нас». Вы не будете тщеславны, потому что осознание этого смирит вас. Для тщеславия нет места, когда вы видите Божью благодать. Очень существенно, что последние слова Иисуса перед распятием к Его ученикам касались наших отношений с Богом, как с нашим Отцом. «Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня, и я открыл им имя твое». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 25-26 стих. Как Иисус открыл нам Бога? Как Отца. На протяжении 14 веков евреи знали Бога как Иегову, и единственной личностью, которая могла представить Его как Отца, был Его Сын. В этой молитве для учеников Иисус 6 раз обратился к Богу как к Отцу: «И открою» – Иоанна 17:26. Иисус сказал, что Он будет продолжать открывать Бога как Отца. Тогда мы придем к цели этого откровения. Далее: «Да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Иоанна 17:26. Иисус в нас. Я понимаю это так, что Бог испытывает к нам точно такую же любовь, как к Иисусу. Мы так же дороги Господу, как и сам Иисус. С другой стороны, благодаря тому, что Иисус в нас, мы способны любить Бога точно так же, как любил Его Иисус. Это отражает конечную цель земного служения Иисуса – привести нас к таким любовным взаимоотношениям, которые существуют между Отцом и Сыном. Здесь существует два аспекта. Во-первых, Отец испытывает к нам такую же самую любовь, как к Иисусу. Во-вторых, мы можем отвечать Отцу той же самой любовью, которая есть у Иисуса. Иоанн говорит нам: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». 1 Иоанна 4:18. Когда мы развиваем любовные взаимоотношения с Богом, тогда для вины, безнадежности, отверженности не остается места. Возможно, вы имеете невеселые воспоминания о своем родном отце. Бог предназначил каждому отцу проявлять его самого, но большинство отцов не способны на это. Однако у вас все же есть Отец Небесный, который вас любит и понимает, который думает о вас только хорошее и планирует для вас самое лучшее. Он никогда не покинет вас, никогда не истолкует вас превратно, никогда не будет против вас. Для некоторых простое провозглашение принятия во Христе и отцовства Бога решает проблему отверженности. Для других же этого недостаточно. Если вы чувствуете, что и ваша проблема не разрешилась, значит, вам необходима дальнейшая помощь. Давайте проследуем со мной в следующую главу. Здесь я объясняю некоторые конкретные практические шаги, которые сделают Божье провидение в вашей жизни результативным.
2: Вы слушаете Радио Пилигрим.
3: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Чувства посланники сатаны. «Я так рад, что не придаю своим чувствам значения. Даже больше того, я благодарен, что они никак не влияют на мое спасение или мои отношения с Господом. Когда враг приходит как потоп, пытаясь утопить меня в тяжелых чувствах и негативных мыслях, я упрекаю себя, я говорю своему сердцу: «О, моя душа, почему я уныл? Почему мой дух беспокоен? Почему я раздражительный, хотя не желаю того? Какое зло я совершил? Чем заслужил эти негативные гнетущие чувства?» Мои негативные чувства не от Бога, поэтому я не смиряюсь с ними. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». 2 Тимофея, 1 глава, 7 стих. Я отвергаю негативные чувства, зная, ни одно из них не приходит от Бога. Чувства, приводящие к страху, не с небес, а посланники сада. Их надо отвергать и связывать верой и силой молитвы. Бог говорит нам: «Я не дал вам чувства страха и сомнения. Вместо этого я дал вам дух любви, силу и власть». Он призывает нас отвергать такие угнетающие мысли, связывать их и подчинить. Мы не должны нашим чувствам позволять управлять нами. Мы не должны позволить горечи и сомнениям задерживаться и пускать корни. Нам надо противостоять им во имя Господа Иисуса Христа и связать их. Нам повелено так делать. Всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. 2 Коринфянам, 10 глава, 5 стих. Всякое угнетающее чувство – плоды сатанинских семян неверия. Это работа древнего змея. Он пытается заставить нас усомниться в Божьей верности, в Божьей заботе, усомниться в Боге. Это ложь, семена, порождающие негативные чувства, и Бог повелевает нам воевать с ними. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Визит в РФ спецпосланника Папы Римского по Украине Матео Дзуппи подтвердил конструктивный характер взаимодействия России и Ватикана, а также настрой сторон сотрудничать на гуманитарном треке, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Визит кардинала Матео Дзуппи подтвердил конструктивный и регулярный характер российско-ватиканского диалога, настрой обеих сторон продолжению сотрудничества на гуманитарном треке, говорится в заявлении. Визит кардинала Дзуппи в Москву проходил с 28 по 30 сентября. В Москве состоялась ежегодная Всероссийская лидерская конференция церкви «Христианская миссия. Единство и ученичество». Мероприятие собрало тысячи участников из разных городов России. В течение двух дней звучали послания о единстве и ученичестве, лидерстве и ответственности, духовном наследии, веры, посвящения и доверии Богу. Спикеры говорили о роли наставника в жизни ученика, необходимости постоянно развиваться в служении, готовить новых лидеров и передавать следующим поколениям не только знания, но и личный пример следования за Христом. Главными темами также стали Божие видение для жизни человека и церкви, решение лидера, значение команды, духовное обновление, верность своему призванию и способность сохранять правильное основание независимо от внешних обстоятельств. Во время конференции была отмечена социальная и добровольческая деятельность объединения церкви «Христианская миссия». Более 500 миллионов христиан по всему миру сталкиваются с ограничениями, которые мешают им получить или безопасно использовать Библию. Об этом говорится в новом исследовании Bible Access List 2026, подготовленном организацией Bible Access Initiative, объединяющей библейские общества и другие христианские служения. Исследование охватывает 106 стран. Его авторы изучали не только государственные и другие ограничения на распространение Библии, но и ситуации, когда христиане формально имеют право владеть Писанием, однако не могут получить его из-за бедности, отсутствия инфраструктуры, удаленности, неграмотности или недостаточного доступа к интернету. По оценке авторов отчета, более 250 миллионов христиан сталкиваются с очень серьезными или крайне серьезными ограничениями. В некоторых странах хранение Библии может привести к тюремному заключению или даже смерти. На первом месте в списке стран с наиболее серьезными ограничениями находится Афганистан, далее следуют Йемен, Сомали, Северная Корея и Эритрея. Интерес молодых людей в Швеции к Иисусу и христианской вере, который стал заметен в последние годы, продолжает сохраняться. Об этом заявил генеральный секретарь Шведского евангельского альянса Олаф Этсингер в интервью Christian Daily International. Еще в 2025 году результаты исследования, проведенного среди 17 тысяч молодых шведов, показали необычный интерес к религиозной теме. Участников опроса попросили назвать влиятельных людей, которые, по их мнению, будут определять будущие тенденции. Среди таких имен оказался Иисус. Исследование проводил Youth Barometer, организация, изучающая взгляды и поведение молодежи. Опрос был проведен в 2024 году, а результаты опубликованы в 2025. Интерес молодых людей к религии уже некоторое время постепенно растет, и 2025 год, похоже, стал периодом, когда все больше людей начинают верить в высшую силу, говорилось в отчете. 11 ноября в Москве состоится национальная духовная трапеза – ежегодное мероприятие, объединяющее представителей всех христианских конфессий, государственной власти, образования, бизнеса, культуры и средств массовой информации. Мероприятие проходит в год единства народов России и посвящено осмыслению общих духовно-нравственных ценностей как основы межнационального и межконфессионального мира, общественной консолидации и создания будущего страны. Мы верим, что совместными усилиями власти, общества и религиозных общин, вдохновленных высокими целями, мы сможем сообща ответить на вызовы времени и заложить прочный духовный фундамент для будущих побед России, страны, где духовное единство народа является опорой государства, заявляют организаторы. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 96. Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова, облако и мрак окрест его, правда и суд – основание престола его. Пред ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов его. Молнии его освещают вселенную, земля видит и трепещет. Горы, как воск, тают от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред Ним, все боги. Слышит Сион и радуется, и веселятся дщери Иудины ради судов Твоих, Господи. Ибо Ты, Господи, высок над всею землею, превознесен над всеми богами. Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, а на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Глава 17. Сказал также Иисус ученикам: невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему. И сказали апостолы Господу: умножь в нас веру. Господь сказал: если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: пойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди, вера твоя спасла тебя. Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им: не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там. Ибо вот Царство Божие внутри вас есть. Сказал также ученикам: придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите. И скажут вам: вот здесь или вон там. Не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день сей. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, так же не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Двое будут молоть вместе. Одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле. Один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся и орлы».
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 11. Итак, я с первого года Дария, медянина, стал ему подпорою и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину. Вот еще 3 царя восстанут в Персии. Потом 4-й превзойдет всех великих богатством, и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого, и восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великой властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по 4 ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет, и не с той властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих». И усилится южный царь, и один из князей его пересилит его, и будет владычествовать, и велико будет владычество его. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и народ ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее, и рожденный ею, и помогавший ей в те времена». Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску и войдет в укрепление царя северного, и будет действовать у них и усилиться. Даже и богов их, и стуканы их с драгоценными сосудами их, серебряными и золотыми, увезет в плен в Египет, и на несколько лет будет стоять выше царя северного. Хотя этот и сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в свою землю. Потом вооружатся сыновья его, и соберут многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет, и потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укрепления его. И раздражится южный царь, и выступит, сразится с ним, с царем северным, и выставит большое войско, и предано будет войско в руки его. И ободрится войско, и сердце царя вознесется. Он низложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее, ибо царь северный возвратится и выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с огромным войском с большим богатством. В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут. И придет царь северный, устроит вал, и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, ни отборное войско его не достанет силы противостоять. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним, и на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его. И вознамерится пойти со всеми силами царства своего, и праведный с ним, и совершит это, и дочь жен отдаст ему на погибель ее. Но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из того. Потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими. Но некий вождь прекратит нанесенный им позор, и даже свой позор обратит на него». Затем он обратит лицо свое на крепости всей земли, но споткнется, падет и не станет его. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы, но и он после немногих дней погибнет, и не от возмущения, и не в сражении. И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством». И все потопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь завета. Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом и взойдет и одержит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени. Потом возбудит силы свои и дух свой с многочисленным войском против царя южного, и южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство». Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется, и падет много убитых. У обоих царей сих На сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебными намерениями против Святого Завета, и он исполнит его и возвратится в свою землю. В назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не такой будет, как прежний, ибо в одно время с ним придут корабли китимские, и он упадет духом, и возвратится, и озлобится на Святой Завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. И поставлена будет им часть войска, которая сквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения». Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и от огня, от плена и грабежа, и ко времени страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые из разумных для испытания их, очищения и для убеление к последнему времени, ибо есть еще время до срока. И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится. И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех». Но Богу крепостей, на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями, и устроит твердую крепость чужим богам, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду. Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится, как буря, на него с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области наводнитых и пройдет через них. И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Эдом, Моав и большая часть сынов Аммоновых. И прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская, и завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта. Левийцы и ефиопляне последуют за ним. Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему». Глава 12. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге, и многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки, навсегда». А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: «Когда будет конец этих чудных происшествий?» И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Я слышал это, но не понял, и потому сказал: «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения

Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем. Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

дрожь, промокшая насквозь по улице идешь, бежишь прочь из дома в ночь. Друг другу мы вонзили в сердце острый нож.

0: Радиотеатр.
1: Мудрость учителя лапшами, малышами.
2: На ушах.
3: Ой, простите, пожалуйста.
2: Каким же просветлением мне одарить тебя, чадо?
4: Лапшами на ушами. Я пришел к вам в поисках мудрости.
2: Моя мудрость проста. Неважно, во что ты веришь, главное, чтобы ты был искренен в вере. А зачем, кстати, ты притащил с собой это полено?
4: Ну, как вам сказать, я член религиозной секты Святое Полено. И мы верим, что если ударить человека в затылок вот этим святым поленом,
2: то что?
4: Он испытает блаженство и тотчас отправится в рай.
2: Что? И вы в самом деле верите в это?
4: Да, а что? Вы же сами сказали, что главное быть искренним.
2: Да, сказал.
4: Кстати, дайте-ка я отправлю вас в рай.
2: Погодите!
5: Вы не должны уклоняться!
2: Подождите! Остановитесь! Ведь есть физические законы!
5: Ай, да перестаньте уклоняться!
2: Один из этих законов гласит, что если ударить человека в затылок поленом, он почувствует боль.
5: А, значит, есть и духовные законы!
2: Я такого не говорил!
5: А это значит, что мне нужно исследовать, что такое истина!
2: Ай.
5: Возможно, я даже исследую, был ли Иисус тем, кем он себя называл!
2: Торопиться не надо!
1: Мудрость учителя лапшами, малышами.
2: На ушах.
3: Простите, пожалуйста.
6: Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Визит в РФ спецпосланника Папы Римского по Украине Матео Дзуппи подтвердил конструктивный характер взаимодействия России и Ватикана, а также настрой сторон сотрудничать на гуманитарном треке, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Визит кардинала Матео Дзуппи подтвердил конструктивный и регулярный характер российско-ватиканского диалога, настрой обеих сторон продолжению сотрудничества на гуманитарном треке, говорится в заявлении. Визит кардинала Дзуппи в Москву проходил с 28 по 30 сентября. В Москве состоялась ежегодная Всероссийская лидерская конференция церкви «Христианская миссия. Единство и ученичество». Мероприятие собрало тысячи участников из разных городов России. В течение двух дней звучали послания о единстве и ученичестве, лидерстве и ответственности, духовном наследии, веры, посвящения и доверии Богу. Спикеры говорили о роли наставника в жизни ученика, необходимости постоянно развиваться в служении, готовить новых лидеров и передавать следующим поколениям не только знания, но и личный пример следования за Христом. Главными темами также стали Божие видение для жизни человека и церкви, решение лидера, значение команды, духовное обновление, верность своему призванию и способность сохранять правильное основание независимо от внешних обстоятельств. Во время конференции была отмечена социальная и добровольческая деятельность объединения церкви «Христианская миссия». Более 500 миллионов христиан по всему миру сталкиваются с ограничениями, которые мешают им получить или безопасно использовать Библию. Об этом говорится в новом исследовании Bible Access List 2026, подготовленном организацией Bible Access Initiative, объединяющей библейские общества и другие христианские служения. Исследование охватывает 106 стран. Его авторы изучали не только государственные и другие ограничения на распространение Библии, но и ситуации, когда христиане формально имеют право владеть Писанием, однако не могут получить его из-за бедности, отсутствия инфраструктуры, удаленности, неграмотности или недостаточного доступа к интернету. По оценке авторов отчета, более 250 миллионов христиан сталкиваются с очень серьезными или крайне серьезными ограничениями. В некоторых странах хранение Библии может привести к тюремному заключению или даже смерти. На первом месте в списке стран с наиболее серьезными ограничениями находится Афганистан, далее следуют Йемен, Сомали, Северная Корея и Эритрея. Интерес молодых людей в Швеции к Иисусу и христианской вере, который стал заметен в последние годы, продолжает сохраняться. Об этом заявил генеральный секретарь Шведского евангельского альянса Олаф Этсингер в интервью Christian Daily International. Еще в 2025 году результаты исследования, проведенного среди 17 тысяч молодых шведов, показали необычный интерес к религиозной теме. Участников опроса попросили назвать влиятельных людей, которые, по их мнению, будут определять будущие тенденции. Среди таких имен оказался Иисус. Исследование проводил Youth Barometer, организация, изучающая взгляды и поведение молодежи. Опрос был проведен в 2024 году, а результаты опубликованы в 2025. Интерес молодых людей к религии уже некоторое время постепенно растет, и 25-й год, похоже, стал периодом, когда все больше людей начинают верить в высшую силу, говорилось в отчете. 11 ноября в Москве состоится национальная духовная трапеза – ежегодное мероприятие, объединяющее представителей всех христианских конфессий, государственной власти, образования, бизнеса, культуры и средств массовой информации. Мероприятие проходит в год единства народов России и посвящено осмыслению общих духовно-нравственных ценностей как основы межнационального и межконфессионального мира, общественной консолидации и создания будущего страны. Мы верим, что совместными усилиями власти, общества и религиозных общин, вдохновленных высокими целями, мы сможем сообща ответить на вызовы времени и заложить прочный духовный фундамент для будущих побед России, страны, где духовное единство народа является опорой государства, заявляют организаторы. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и продолжает отвечать на ваши вопросы Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, в какой минимум нужно верить человеку о Христе, чтобы спастись? Ведь мы знаем, в истории было много малограмотных людей.
1: Вопрос веры, конечно же, включает в себя прежде всего знание. В послании к Римлянам апостол Павел говорит в 10 главе о необходимости проповеди. Он говорит здесь такие слова: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». То есть, когда мы говорим о том, что человек верующий, это предполагает, что он знает содержимое того, во что он верит. Он знает определенную истину, которая приносит ему спасительную весть или дает ему основание для спасения. Когда мы об этом говорим, то здесь добавляется еще одна деталь. Совсем не обязательно, чтобы человек верующий, он был суперобразованным или был даже грамотным просто. Совсем не обязательно. Библия, наоборот, говорит о том, что среди верующих людей или истина часто доступна более простым людям. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам в первой главе говорит следующее, 26 стих. «Посмотрите, братья, кто вы призваны, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных и немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся хвались Господа». Таким образом, вера, она требует небольшого образования, она требует здравого смысла, требует способности человека элементарно мыслить, элементарно понимать явления. Несколько ключевых явлений, которые играют в этом ключевую роль или самую важную роль. Прежде всего, человек должен понимать, что есть Бог, который владыка всего. И, как я уже сказал, для этого не нужно быть суперученым. Наоборот, чем больше люди ученые, тем больше они пытаются изощриться каким-то образом, чтобы опровергнуть очевидное, что существует в действительности Творец и Владыка неба и земли. То, что очевидно для простых людей, для большинства людей. И Библия говорит о том, что это настолько очевидно, что люди безответны, то есть они не имеют способности оправдать свое нежелание признать эту реальность. Вторая реальность, которую нужно знать, это понимание своей нужды, понимание, что ты не прав перед Богом, что ты не соответствуешь Божьим стандартам, что ты без Бога в соответствии с этим не сможешь правильно прожить жизнь, и, конечно же, ты не сможешь иметь в вечности взаимоотношения радостной принадлежности Ему. Это можно выражать по-разному. Некоторые люди больше знают о том, что такое греховность. Некоторые люди просто понимают о том, что они грешные люди, не умея сформулировать даже, что такое грех и что такое греховность. Они понимают, что они грешны. Третье, что нужно знать. Нужно знать о том, что Бог послал Сына Своего, Иисуса Христа, для того, чтобы Тот умер за нас, грешных людей. Нужно знать о том, что Иисус пришел с небес. Нужно знать о том, что Иисус принес спасение с небес. Нужно знать о том, что Иисус искупил нас на Голгофском кресте, что Он умер за нас. И здесь, конечно же, можно уточнять некоторые детали о том, что такое умер, что значит фраза «умер за нас». Но всякий человек, который просто думает об этом, он ясно понимает, что без Иисуса Христа он погибает. А Христос, Божий Сын, пришел с небес для того, чтобы его спасти. И таким образом он может доверить свою жизнь Иисусу Христу и принять его прощение, которое Иисус дает. И на основании этого иметь отношение или доступ к Богу. Бог, который праведный судья, который владыка вселенной, который святой Бог, который строго судит за всякий грех. Человек может понимать, что Иисус Христос, который сошел с небес, о котором говорили пророки Ветхого Завета, о котором подтвердили апостолы, которые написали человеческие авторы Нового Завета, которые действовали в соответствии с вдохновением Духа Святого, который и является автором этого. Когда человек воспринимает эту информацию достаточную для того, чтобы принять решение, для того, чтобы сердцем своим довериться Христу, для того, чтобы свою жизнь посвятить Иисусу Христу, чтобы следовать за Ним. То есть вот эти основные факты о Боге, о Его святости, владычестве, о себе, о своей собственной греховности и погибели, и об Иисусе Христе, как о Спасителе. Вот это три фактора, которые крайне необходимы для того, чтобы человек был спасен. Конечно же, если человек будет спасен, когда человек спасен, он обязательно ищет возможность, а как же я могу жить в соответствии с волей моего Господина Иисуса Христа, Бога, с которым Иисус примирил меня. И тогда он будет искать Слово Божие, и тогда он будет искать истины, которые открывают Божью волю, для того, чтобы в послушании приводить себя в соответствие с ней.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если вы желаете узнать больше о том, что говорит Библия, посетите наш сайт слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Как здорово, что вы с нами. Радио Пилигрим.

встретимся с тобой, я буду счастлив, я буду счастлив в любви. Только с тобой горе и несчастье, и все, что напрасно, сгорит. Я буду там.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Визит в РФ спецпосланника Папы Римского по Украине Матео Дзуппи подтвердил конструктивный характер взаимодействия России и Ватикана, а также настрой сторон сотрудничать на гуманитарном треке, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Визит кардинала Матео Дзуппи подтвердил конструктивный и регулярный характер российско-ватиканского диалога, настрой обеих сторон продолжению сотрудничества на гуманитарном треке, говорится в заявлении. Визит кардинала Дзуппи в Москву проходил с 28 по 30 сентября. В Москве состоялась ежегодная Всероссийская лидерская конференция церкви «Христианская миссия. Единство и ученичество». Мероприятие собрало тысячи участников из разных городов России. В течение двух дней звучали послания о единстве и ученичестве, лидерстве и ответственности, духовном наследии, веры, посвящения и доверии Богу. Спикеры говорили о роли наставника в жизни ученика, необходимости постоянно развиваться в служении, готовить новых лидеров и передавать следующим поколениям не только знания, но и личный пример следования за Христом. Главными темами также стали Божие видение для жизни человека и церкви, решение лидера, значение команды, духовное обновление, верность своему призванию и способность сохранять правильное основание независимо от внешних обстоятельств. Во время конференции была отмечена социальная и добровольческая деятельность объединения церкви «Христианская миссия». Более 500 миллионов христиан по всему миру сталкиваются с ограничениями, которые мешают им получить или безопасно использовать Библию. Об этом говорится в новом исследовании Bible Access List 2026, подготовленном организацией Bible Access Initiative, объединяющей библейские общества и другие христианские служения. Исследование охватывает 106 стран. Его авторы изучали не только государственные и другие ограничения на распространение Библии, но и ситуации, когда христиане формально имеют право владеть Писанием, однако не могут получить его из-за бедности, отсутствия инфраструктуры, удаленности, неграмотности или недостаточного доступа к интернету. По оценке авторов отчета, более 250 миллионов христиан сталкиваются с очень серьезными или крайне серьезными ограничениями. В некоторых странах хранение Библии может привести к тюремному заключению или даже смерти. На первом месте в списке стран с наиболее серьезными ограничениями находится Афганистан, далее следуют Йемен, Сомали, Северная Корея и Эритрея. Интерес молодых людей в Швеции к Иисусу и христианской вере, который стал заметен в последние годы, продолжает сохраняться. Об этом заявил генеральный секретарь Шведского евангельского альянса Олаф Этсингер в интервью Christian Daily International. Еще в 2025 году результаты исследования, проведенного среди 17 тысяч молодых шведов, показали необычный интерес к религиозной теме. Участников опроса попросили назвать влиятельных людей, которые, по их мнению, будут определять будущие тенденции. Среди таких имен оказался Иисус. Исследование проводил Youth Barometer, организация, изучающая взгляды и поведение молодежи. Опрос был проведен в 2024 году, а результаты опубликованы в 2025. Интерес молодых людей к религии уже некоторое время постепенно растет, и 25-й год, похоже, стал периодом, когда все больше людей начинают верить в высшую силу, говорилось в отчете. 11 ноября в Москве состоится национальная духовная трапеза – ежегодное мероприятие, объединяющее представителей всех христианских конфессий, государственной власти, образования, бизнеса, культуры и средств массовой информации. Мероприятие проходит в год единства народов России и посвящено осмыслению общих духовно-нравственных ценностей как основы межнационального и межконфессионального мира, общественной консолидации и создания будущего страны. Мы верим, что совместными усилиями власти, общества и религиозных общин, вдохновленных высокими целями, мы сможем сообща ответить на вызовы времени и заложить прочный духовный фундамент для будущих побед России, страны, где духовное единство народа является опорой государства, заявляют организаторы. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 6 октября. Ваш Небесный Отец хочет говорить с вами. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы вам опять жить в подчинении у страха, но приняли духа усыновления, духа, делающего вас сыновьями, которым мы взываем «Ава, Отче». Послание к римлянам, 8:15. Расширенный перевод Библии. Дух Святой – это дух усыновления. Это означает, что благодаря силе Святого Духа мы становимся частью Божьей семьи. Когда-то мы были грешниками и служили дьяволу. Но Бог искупил нас, приобрел ценой крови своего Сына и назвал своими любимыми сыновьями и дочерьми. Усыновление – это прекрасно. Человек, который хочет ребенка, берет на себя ответственность за его воспитание и заботится о нем, как о родном. В некоторых случаях это даже лучше, чем жить в семье биологических родителей, потому что не все дети желанны. Иногда они рождаются по причинам, о которых их родители сожалеют. Когда детей усыновляют, они всегда желанны, потому что их принимают в семью сознательно. Когда мы принимаем веру Иисуса Христа, мы рождаемся заново и становимся частью Божьей семьи. Бог становится нашим Отцом, а мы Его наследниками и сонаследниками со Христом. Смотрите послание к римлянам, 8 глава, стихи 16 по 17. Он относится к нам как любящий и заботливый Отец. Хороший Отец не избегает общения со своими детьми. Он заботится о них, беседует с ними, говорит о том, как он любит их, воспитывает их, направляет, предостерегает и ободряет. Вы принадлежите Богу. Он усыновил вас, и теперь он ваш родной отец, который хочет говорить с вами. Если ваши родители отказались от вас или плохо поступали с вами, я хочу напомнить вам, что Бог усыновил вас и заботится о вас, как о своем родном ребенке. Смотрите Псалом 26:10. Божье слово на сегодня. Бог считает вас особенным человеком. Он избрал вас, принял в свою семью. Вы – Божье дитя. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 97. Псалом. Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение свое, открыл пред очами народов правду свою. Вспомнил Он милость свою и верность свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу, вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями и гласом псалмопения. При звуке труб и рога торжествуйте пред царем Господом. Да шумит море, и что наполняет его, вселенная и живущие в ней, да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю, Он будет судить вселенную праведно и народы верно. Глава 18. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?“ Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: „Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю“. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику“. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им, но Иисус, подозвав их, сказал: „Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него“. И спросил его некто из начальствующих: „Учитель, благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою“. Он же сказал: „Все это сохранил я от юности моей“. Услышав это, Иисус сказал ему: „Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною“. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: „Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие“. Слышавшие сие сказали: „Кто же может спастись?“ Но он сказал: „Невозможное человеком возможно Богу“. Петр же сказал: „Вот мы оставили все и последовали за тобою“. Он сказал им: „Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царства Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущей жизни вечной“. Отозвав же 12 учеников своих, сказал им: „Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут его язычникам и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостины, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: «Что это такое?» Ему сказали: «Это Иисус Назарей идет». Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 24. «В одни его выступил Навуходоносор, царь Вавилонский, и сделался Иоаким подвластным ему на 3 года, но потом отложился от него. И посылал на него Господь полчища халдеев, и полчища сириян, и полчища моавитян, и полчища аммонитян, посылал их на Иуду, чтобы погубить его, по слову Господа, которую он изрек через рабов своих пророков. По повелению Господа было это с Иудою, чтобы отвергнуть его от лица его за грехи Манасии, за все, что он сделал, и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинную, Господь не захотел простить». Прочее об Иоакиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. «И почил Иоаким с отцами своими, и воцарился Иехония, сын его, вместо него. Царь египетский не выходил более из земли своей, потому что взял царь вавилонский все, от потока египетского до реки Ефрата, что принадлежало царю египетскому. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Нехушта, дочь Елнафана из Иерусалима. И делал он неугодное в очах Господень, во всем так, как делал отец его. В то время подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонского, к Иерусалиму, и подвергся город осаде. И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его. И вышел Иехония, царь Иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его, и взял его царь Вавилонский в 8-й год своего царствования». И вывез он оттуда все сокровища дома Господня и сокровища царского дома, и изломал, как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израилев, сделал в храме Господнем. И выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все храброе войско, 10 тысяч было переселенных, и всех плотников, и кузнецов, никого не осталось, кроме бедного народа земли». И переселил он Иехонию в Вавилон, и мать царя, и жен царя, и евнухов его, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон. И все войско числом 7 тысяч, и художников, и строителей 1000, всех храбрых, ходящих на войну, отвел царь Вавилонский на поселение в Вавилон. И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю Иехонии, вместо него, и переменил имя его на Сидекию. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних, во всем так, как делал Иоаким. Гнев Господень был над Иерусалимом и над Иудою до того, что он отверг их от лица своего, и отложился Сидекия от царя Вавилонского. Глава 25. В 9-й год царствования своего, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму и осадил его, и устроил вокруг него вал. И находился город в осаде до 11-го года царя Сидекии. В 9-й день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам между 2 стенами, что подле царского сада. Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогою к равнине. И погналось войско халдейское за царем, и настигли его на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него, и взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели над ним суд. И сыновей Сидекии закололи пред глазами его, а самому Сидекии ослепили глаза, и сковали его оковами, и отвели его в Вавилон. В пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть в 19-й год Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей и слуга царя Вавилонского, в Иерусалим, и сжег дом Господень, и дом царя, и все дома в Иерусалиме, и все дома большие сожег огнем. И стены вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, бывшее у начальника телохранителей. И прочий народ, остававшийся в городе, и переметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и прочий простой народ выселил Навузардан, начальник телохранителей. Только несколько из бедного народа земли оставил начальник телохранителей работниками в виноградниках и землепашцами. И столбы медные, которые были у дома Господня, и подставы, и море медное, которое в доме Господнем, изломали халдеи, и отнесли медь их в Вавилон. И тазы, и лопатки, и ножи, и ложки, и все сосуды медные, которые употреблялись при служении, взяли. И кадильницы, и чаши, что было золотое, и что было серебряное, взял начальник телохранителей. Столбы числом два, море одно, и подставы, которые сделал Соломон в дом Господень, меди во всех сих вещах не было весу. 18 локтей вышины в одном столбе, венец на нем медный, а вышина венца 3 локтя. И сетка, и гранатовые яблоки вокруг венца, все из меди, тоже и на другом столбе с сеткою. И взял начальник телохранителей Сераию, первосвященника, и Цифанию, священника второго, и трех стоявших на страже у порога. И из города взял одного евнуха, который был начальствующим над людьми военными, и 5 человек, предстоявших лицу царя, которые находились в городе, и писца, главного в войске, записывавшего войско народ земли, и 60 человек из народа земли, находившихся в городе. И взял их Навузардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу. И поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ривле, в земле Ямав, и выселены иудеи из земли своей. Над народом же, оставшимся в земле иудейской, которых оставил Навуходоносор, царь Вавилонский, над ними поставил начальником Гадолию, сына Ахикама, сына Шафанова. Когда услышали все военачальники, они и люди их, что царь Вавилонский поставил начальником Гадолию, то пришли к Гадолию Масифу, и именно Исмаил, сын Нефании, и Иоханан, сын Карея, и Сирая, сын Тайхумефа, и Нетофафа, и Иезания, сын Маахитянина, они и люди их. И поклялся Гадолия им и людям их и сказал: «Не бойтесь быть подвластными халдеям, селитесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет хорошо вам». Но в седьмой месяц пришел Исмаил, сын Нефании, сына Елишамы, из племени царского, с 10 человеками, и поразил Гадолию, и он умер, и иудеев, и халдеев, которые были с ним в Масифе. И встал весь народ от малого до большого, и военачальники, и пошли в Египет, потому что боялись халдеев. В 37-й год переселения Иехонии, царя Иудейского, в 12-й месяц, 27-й день месяца, Евилмеродах, царь Вавилонский, в год своего воцарения, вывел Иехонию, царя Иудейского, из дома темничного, и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него во все дни жизни своей. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемое было ему от царя изо дня в день, во все дни жизни его.

Сквернословие, зависть, хамство. Да здравствует честь, благородство, культура!

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Когда приходит искушение, кто-то скажет, что у него что ни день, то проблема. Возможно, это его отношение к жизни или такое кредо – находить и преодолевать препятствия. Да, духовный паркур у некоторых, похоже, в крови. Но на деле не вся наша жизнь состоит из искушений и серьезных испытаний веры. Чаще всего искушение – это обратная сторона наших побед. Библейский Гедеон так впечатлился дарованным от Бога триумфом, что возомнил себя сверхправедником. А легендарный Давид предался греху после больших достижений. А что, если перед нами возникнут серьезные вызовы, как перед Израилем на берегу Иордана? Поддадимся мы страху или сделаем шаг в неизвестность? Хороший вопрос. И можете быть уверенными, что сильнее, чем испытание недостатками, будет искушение изобилием. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть, говорит нам Писание. Если мы стараемся крепко держаться, поднимаясь вверх, не тем ли более, когда намерены спускаться? Если молимся Господу о помощи в делах, не молиться ли об ограде и в отдыхе? Бог призывает нас не во дворцы, а на поля благовестия, где мы можем все преодолеть. Нужно только бодрствовать и молиться. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Радио «Пилигрим». Слушайте нас внимательно.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Он будет отвечать на ваши вопросы. Пастор Алексей, нормально ли для христианина бояться и ненавидеть смерть?
1: В этом, наверное, одно из преимуществ христиан в том, что, познавая Иисуса Христа и соединяясь с Ним в сердце, Духом Святым, христианин меняет свое отношение к смерти. Смерть для него приобретает совершенно другое значение. Когда мы читаем послание к филиппийцам, апостол Павел пишет очень интересные и важные слова здесь. Он говорит о реальности того, что он мог быть казнен тогда. То есть он был в тюрьме, его ожидал суд. Одним из вероятных исходов суда была бы смертная казнь. И когда он смотрит на эту перспективу, он говорит следующее. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнь ли то или смерть. Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Что это конкретно значит? Когда человек соприкасается со Христом и соединяется с Ним верою, этот человек приобретает ясное убеждение в том, что его жизнь здесь на земле – это только начало вечного существования. И вот встреча со Христом и вера, спасающая вера в Иисуса Христа, она гарантирует человеку, что его вечное существование, оно будет во славе Бога Отца, в тесном общении с Ним в небесах. Таким образом, для человека верующего, который точно знает, что он спасен благодаря тому, что он уверовал в Иисуса Христа, основываясь на обетовании, которое сказано Христом. Христос говорит о том, что всякий верующий, он будет спасен, он будет жить вечно. На основании этого слова Иисуса Христа верующий человек имеет уверенность в том, что вечность для него – это намного лучшее место, это намного лучшее состояние, чем даже лучшие годы его земной жизни здесь на земле. Поэтому апостол и говорит так, что для меня смерть – приобретение. То есть верующий человек, он перестает бояться смерти. Для него смерть – это всего лишь переход в непосредственно тесное общение с Богом. И вместе с тем апостол говорит здесь о том, что он доверяется Богу, он доверяет свою жизнь Богу. И он говорит, для меня главное, чтобы через меня проявилась слава Иисуса Христа. А как Бог решит, эта слава проявится через мою жизнь в разных ее обстоятельствах, которые Бог допускает, или же Он определит мне точку, в которую Он переведет меня отсюда, и я смертью смогу прославить Иисуса Христа, прославить Бога. Я готов на один и на другой вариант, апостол говорит, главное для меня – мои отношения с Иисусом Христом, моя уверенность в Нем и моя жизнь для Иисуса Христа и для Его славы. Вместе с тем, мы должны сказать, что смерть сама по себе – это явление, которое нормально ненавидеть. Ненавидеть вот в каком смысле. Смерть является последствием греха. И Иисус Христос пришел на землю и на Голгофском кресте взял на себя наши грехи для того, чтобы победить смерть. Смерть – это враг. Таким образом, Иисус победил смерть на Голгофском кресте, и победив ее на Голгофе, Он сделал возможным для нас вечную жизнь. То есть Он убрал у смерти жало. И когда христианин умирает, проходит через физическую смерть, он абсолютно уверен в том, что эта физическая смерть не способна ввергнуть его в состояние смерти вечной, в состояние вечного разделения, которое существует между Богом и теми людьми, которые восстали против него в грехопадении. По этой причине христианин не боится смерти, и он одновременно понимает, что смерть, будучи последствием греха, это что-то такое, что абсолютно враждебное, неприятное, неправильное, то, что Иисус Христос победил на Голгофском кресте, умерев за наши грехи. И вместе с этим мы можем торжествовать в Иисусе Христе, что мы стоим на Его стороне, на стороне победившей смерти.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

А были вкусными, словно свежая выпечка. Жизнь наполнена чувствами, как чинками ситечка.

глазам были грустными.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Визит в РФ спецпосланника Папы Римского по Украине Матео Дзуппи подтвердил конструктивный характер взаимодействия России и Ватикана, а также настрой сторон сотрудничать на гуманитарном треке, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Визит кардинала Матео Дзуппи подтвердил конструктивный и регулярный характер российско-ватиканского диалога, настрой обеих сторон продолжению сотрудничества на гуманитарном треке, говорится в заявлении. Визит кардинала Дзуппи в Москву проходил с 28 по 30 сентября. В Москве состоялась ежегодная Всероссийская лидерская конференция Церкви «Христианская миссия. Единство и ученичество». Мероприятие собрало тысячи участников из разных городов России. В течение двух дней звучали послания о единстве и ученичестве, лидерстве и ответственности, духовном наследии, веры, посвящения и доверии Богу. Спикеры говорили о роли наставника в жизни ученика, необходимости постоянно развиваться в служении, готовить новых лидеров и передавать следующим поколениям не только знания, но и личный пример следования за Христом. Главными темами также стали Божие видение для жизни человека и церкви, решение лидера, значение команды, духовное обновление, верность своему призванию и способность сохранять правильное основание независимо от внешних обстоятельств. Во время конференции была отмечена социальная и добровольческая деятельность объединения церкви «Христианская миссия». Более 500 миллионов христиан по всему миру сталкиваются с ограничениями, которые мешают им получить или безопасно использовать Библию. Об этом говорится в новом исследовании Bible Access List 2026, подготовленном организацией Bible Access Initiative, объединяющей библейские общества и другие христианские служения. Исследование охватывает 106 стран. Его авторы изучали не только государственные и другие ограничения на распространение Библии, но и ситуации, когда христиане формально имеют право владеть Писанием, однако не могут получить его из-за бедности, отсутствия инфраструктуры, удаленности, неграмотности или недостаточного доступа к интернету. По оценке авторов отчета, более 250 миллионов христиан сталкиваются с очень серьезными или крайне серьезными ограничениями. В некоторых странах хранение Библии может привести к тюремному заключению или даже смерти. На первом месте в списке стран с наиболее серьезными ограничениями находится Афганистан, далее следуют Йемен, Сомали, Северная Корея и Эритрея. Интерес молодых людей в Швеции к Иисусу и христианской вере, который стал заметен в последние годы, продолжает сохраняться. Об этом заявил генеральный секретарь Шведского евангельского альянса Олаф Этсингер в интервью Christian Daily International. Еще в 2025 году результаты исследования, проведенного среди 17 тысяч молодых шведов, показали необычный интерес к религиозной теме. Участников опроса попросили назвать влиятельных людей, которые, по их мнению, будут определять будущие тенденции. Среди таких имен оказался Иисус. Исследование проводил Youth Barometer, организация, изучающая взгляды и поведение молодежи. Опрос был проведен в 2024 году, а результаты опубликованы в 2025. Интерес молодых людей к религии уже некоторое время постепенно растет, и 2025 год, похоже, стал периодом, когда все больше людей начинают верить в высшую силу, говорилось в отчете. 11 ноября в Москве состоится национальная духовная трапеза – ежегодное мероприятие, объединяющее представителей всех христианских конфессий, государственной власти, образования, бизнеса, культуры и средств массовой информации. Мероприятие проходит в год единства народов России и посвящено осмыслению общих духовно-нравственных ценностей как основы межнационального и межконфессионального мира, общественной консолидации и создания будущего страны. Мы верим, что совместными усилиями власти, общества и религиозных общин, вдохновленных высокими целями, мы сможем сообща ответить на вызовы времени и заложить прочный духовный фундамент для будущих побед России, страны, где духовное единство народа является опорой государства, заявляют организаторы. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Часть первая. Библейские притчи. Бесплодная смоковница. Когда вышли из Вифании, Иисус взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня, и, вспомнив, Петр говорит ему: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Евангелие от Марка, глава 11, стихи с 12 по 14, из 20 по 26.

теми пойдем веселиться и кутить, и смеяться, и потом нас не поссорить, не купить. У тебя твои дары, ты, наверное, одинок, а я выбрался с дыры, и весь мир

считал, когда было 20 лет. Огонь не пылал, но вдоль крыла вошла стрела в мой бок. Земля плыла и кровь текла, но кто стрелял в мой бок?

0: Слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Мир вам, дорогие друзья! Русское христианское радио поздравляет всех христиан с Днем Святой Троицы!

Никогда в истории человечества не было подобного дня. Почти 2000 лет тому назад, в день Пятидесятницы, или как мы его называем сегодня, Днем Троицы, сошел на землю Дух Святой. Этот день стал днем рождения Церкви Христовой. Да, это событие оказалось самым значительным в истории человечества и оказало влияние на все последующие события. Мы читаем о нем во второй главе книги Деяния. Звучит оно так. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Заметьте, что это событие произошло, как тут сказано, в день Пятидесятницы, то есть через 50 дней после Пасхи. Израильтянам велено было приносить в этот день хлебные приношения Господу, так что это был праздник приношения Господу испеченного после новой жатвы хлеба. Прообразно это говорит нам о том, что после Пасхи, то есть после смерти и воскресения Иисуса Христа, будет великая жатва для Господа, и приношение плодов этой жатвы будет в виде спасенных душ. Со дня сошествия Духа Святого началась жатва, и продолжается она до сей день. Когда будет собрана и доставлена в Царствие Божие последняя душа, тогда окончится эта эра, или период благодати, и наш Господь придет и заберет к себе всех искупленных детей своих. Вот поэтому-то нам так необходимо ближе познакомиться как с самой личностью Святого Духа, так и с его действиями, ибо мы живем в период действия Духа Святого, когда Он является главным исполнителем Божьего плана. Из того, что произошло в день Пятидесятницы, мы можем многому научиться. То, что совершил Дух Святой во время Первой Христианской Церкви, Он может совершить и сегодня, ибо сила Его ничуть не изменилась. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Однако мы должны опасаться, а именно не предписывать Ему, как Он должен действовать. Помните, как ясно об этом сказал Господь Иисус Христос в беседе с Никодимом? «Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Таков он и сегодня. Друзья мои, как мы огорчаем Духа Святого, думая, что сегодня он не в силах совершить то, что совершал раньше, хотя мы и не можем требовать от Духа Святого точного повторения тех же самых его проявлений в человеке, но это не значит, что мы отрицаем возможность их повторения, иначе мы были бы виновны в ограничении его силы. Но ценность этих внешних признаков, которые произошли в день Пятидесятницы, в том, что они говорят нам из области духовной. И сегодня я хотел бы остановиться именно на одном таком символе, проявившемся в день Пятидесятницы. Его внешнее и видимое проявление, как мы знаем, никогда больше так не проявлялось и, возможно, никогда не повторится. Но, тем не менее, в духовном плане это его проявление связано с действием Духа Святого, как дневной свет с сиянием солнца. Эти два фактора неделимы. Из прочитанного нами текста мы видим, что присутствие Духа Святого явилось среди 120 собравшихся в горнице в виде ветра и огня, то есть слышимо ухом и видимо глазом. И внезапно, мы читаем, сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Так что каждый из собравшихся знал, что произошло что-то невероятное, сверхъестественное. Эти два явления, ветра и огня, символизируют основные факты относительно Духа Святого и Его действий. Сошествие Духа Святого являлось заключительным актом Божьим в Его великом плане искупления человечества.
Дух Святой сошел, чтобы обитать в сердцах людей, омытых кровью Иисуса Христа. И фактически огонь должен был стать символом Христовой Церкви, не так ли? Как вы думаете, в чем заключалась разница между учениками до и после Пятидесятницы? Даже если вы поверхностно прочтете четыре Евангелия, то вы не можете не заметить эту разницу. До Пятидесятницы, до сошествия Духа Святого, ученики молчали. Вы заметили это? Но как скоро сошел на них Дух Святой, то сказано, что они стали говорить. Язык развязался у них, и с этого момента они все время говорят. О чем? О великих делах Божьих. Они проповедовали о Христе, о Его великом деле, совершенном им на Голгофском кресте. Заметьте, что Дух Святой делает. Он дает ученикам способность говорить. Он делает их христовыми глашатаями. «Вы будете мне свидетелями, когда сойдет на вас Дух Святой», — сказал Иисус Христос. Это Его последние слова сказаны Своим ученикам. Друзья мои, Бог хочет иметь говорящую, свидетельствующую, провозглашающую Церковь. Когда Дух Святой действует, когда Он совершает свое дело, то Он всегда, в первую очередь, наполняет свой сосуд, а это сопровождается способностью говорить. И говорить о чем? Вернее, о ком? Об Иисусе Христе. Это вернейший знак исполнения Духом Святым. Человек, исполненный Духа Святого, не может не говорить о чудных делах Божьих, об Иисусе Христе, о Его искуплении. Мой друг, владеет ли Дух Святой твоим языком? Исповедуешь ли ты имя Господа Иисуса Христа? Не забудем, что говорит Слово Божие. Слушайте, ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Говорил ли ты когда-нибудь другим о Христе? Мой друг, если ты исполнен Духа Святого, то ты обязательно будешь свидетельствовать другим о Христе. Если Господь сделал что-либо для тебя, то ты не будешь об этом молчать. Молчание – это верный признак духовного отпадения, духовного омертвения. Когда огонь Духа Святого больше не горит в наших сердцах и любовь к Спасителю охладела, тогда мы делаемся немыми, и проповедь Евангелия заменяется усыпляющими лекциями, ритуалами и обрядами. Это признаки омертвения, величайшие из всех трагедий. Друзья мои, в этом огне наша насущная нужда. Ничто, кроме греха, не могло погасить этого огня. Поэтому, если сердце наше не горит Его любовью, вспомним, с каких высот мы пали, покаемся и будем творить прежние дела. Придем к Нему сейчас, исповедуем наш грех и скажем: «Господи, не отпустим Тебя, пока не благословишь нас этим огнем». А если ты, мой друг, еще не принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то приди к Нему, таков, как ты есть. Он многомилостив и щедр в любви. Он услышит вопль твой и спасет тебя. Приди и немедли. Пусть сам Дух Божий тебе в этом поможет.

0: наша программа подошла к концу. Ее подготовили и провели Ярл Николаевич Пести и Наталья Ивашкина. Ждем ваших писем по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Песни о любви. Говорили, не спеши сокрушаться, каяться. Веселей смотри вперед и 100 лет живи. А по ту сторону души жизнь не прекращается, и душа уже поет песни о любви. Что решил, что не решил, разве в этом главное?